самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе. СВХ Плюс.

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: рок-музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

которая вокруг на радио, про которое рядом. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
1: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали. И скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: SVH+.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 6 часов 23 минуты.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: самолет.
1: Музыка для всех.
2: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
1: Только хиты.
2: Скоро не спи, этой ночью скоро не спи.
1: Только твоя музыка.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Мы с тобою просто...

0: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
2: Šovas ar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: свежая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Лечит твой самолет.
2: Брат мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня.
0: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, в основном слабый. Температура воздуха днем от 17 до 21 градуса. Лепая Вентспилс плюс 19, плюс 20. Даугавпилс Резекне до 18 градусов тепла. В Риге сегодня плюс 20-21.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. После бури без электричества остаются около 20 тысяч клиентов Saddle & Stickles. Ущерб от бури может составить несколько десятков миллионов евро, но точная сумма пока неизвестна. СМИ обсуждают необъявленный визит директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На зерноперерабатывающем комплексе сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эллее погиб сезонный работник. Обстоятельства происшествия устанавливают ответственные службы, в том числе трудовая инспекция. Предприятие временно закрыли, чтобы не мешать работе служб. Государственная полиция также начала уголовный процесс. Другие подробности пока не сообщаются. После бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, 23 августа, без электричества остаются около 20 тысяч клиентов Saddle & Stickles. Это данные на вечер вторника, 25 числа. Электроснабжение восстановлено у 93% потребителей, которые столкнулись с отключениями. Самые серьезные перебои с электроснабжением сохраняются в Огре и окрестностях, а также в краях Айскроклес, Резекнес, Прейлю и под Екапилсом. В ремонте участвуют более 220 латвийских бригад и 7 эстонских. Для поиска повреждений дронами обследованы уже 600 километров электролиний. Повторное отключение возможно из-за надломленных деревьев и веток, которые продолжают падать на провода. Ущерб от бури в Латвии может составить несколько десятков миллионов евро, при этом точная сумма пока неизвестна. Если общие потери в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и самоуправлениях превысят лимит в 237 миллионов евро, то Латвия получит право обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии. Скорее всего, такую помощь получит. Если же ущерб окажется ниже этого порога, 237 миллионов евро, расходы придется покрывать самой Латвии. Страховые компании продолжают собирать заявления от жителей и предприятий. По предварительным оценкам, ущерб может достичь суммы, которая была во время бури, точнее, после бури 2024 года, или превысить его. Министр сообщения Латвии Рихард Козловский сегодня встретится с операторами мобильной связи и представителями гостелерадиоцентра. Стороны обсудят, как повысить устойчивость мобильных сетей во время продолжительных отключений электричества. После бури перебои возникли у всех трех крупных операторов – ЛМТ, Теле2, Бите. Причем в отдельных районах Латвии мобильная связь полностью отсутствовала. Нельзя было позвонить даже на номер экстренных служб 112. С призывом усилить устойчивость мобильных сетей, обеспечив базовые станции операторов мощными генераторами, выступил и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Правительство накануне приняло решение продлить до 30 декабря срок возврата оставшихся 18 миллионов евро государственного займа авиакомпании Air Baltic. До этой даты, 30 декабря, отложена также уплата процентов и дополнительного сбора, который составит 2% годовых от перенесенной суммы. Ранее Air Baltic вернула государству 12 миллионов 900 тысяч евро основного долга и процентов. Закон также позволяет при необходимости вложить до 30 миллионов евро в новые облигации авиакомпании и государственные облигации на 50 миллионов евро и оставшуюся часть займа преобразовать в акции Air Baltic. Эти меры должны дать авиакомпании время для переговоров с инвесторами и кредиторами. По сути, речь идет о спасении Air Baltic за счет налогоплательщиков. На строящейся станции Rail Baltica в центре Риги завершены основные работы над фасадом южной части здания и инфраструктурой пассажирских платформ. Площадь остекления нового фасада составляет 1500 квадратных метров. В конструкцию станции, вокзала включены встроенные элементы противопожарных систем и крепления для обслуживания здания. Основные строительные работы на трех новых пассажирских платформах завершили еще в июне. Сегодня окончание этого этапа отметят специальным мероприятием. СМИ обсуждают необъявленный визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Москву. Боинг C-17 прибыл в Ригу 23 августа с авиабазы Эндрюс в американском штате Мэриленд во вторник утром. То есть вчера самолет вылетел из Риги в Москву, а вечером вернулся. Предположительно, Рэдклифф затем пересел в Риге на самолет поменьше. С кем он встречался в Москве и что обсуждал, официально не сообщается. Перед визитом в Вашингтон уведомил Киев о поездке высокопоставленной делегации и попросил временно приостановить удары. Американские и британские СМИ рассматривают несколько версий обсуждения украинского вопроса, предупреждения России из-за гибридных атак против европейских стран или возможный обмен заключенными. Ни ЦРУ, ни Кремль содержание переговоров не раскрывают. Последний раз директор ЦРУ, тогда Уильям Бернс, приезжал в Москву осенью 2021 года. Он предупреждал российские власти о последствиях подготовки вторжения в Украину, но после этого визита началась полномасштабная война. Доходы компании, которые организуют в Латвии азартные игры, в первом полугодии достигли 150 миллионов 600 тысяч евро. Это почти на 7% больше, чем годом ранее. Основную сумму, более 90 миллионов евро, принесли азартные игры в интернете. Доходы этого направления бизнеса выросли на 13,5%. Игровые автоматы принесли компаниям 53 миллиона евро. Это на 3% меньше прошлогоднего показателя. В первом полугодии азартные игры в Латвии организовывала 21 компания. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Люди бодрые.
1: Ну, а так, немножко просто подгрузил, немножко, да? Хотелось что-то такого атмосферного. Напомнить о том, что скоро кончится лето. Вот и Цой был прав, понимаешь, очередной раз. Вот, а...
2: Что-то с грустью как-то.
1: А как-то вот так, знаешь, сам сижу и такой думаю, ну, блин, ну, смотрите, у нас сегодня, вот сейчас, по крайней мере, в столице солнца, ребят, не знаю, как у вас там в городах побратимых сателлитах, вот, но у нас, как бы, ну, первая часть дня, она будет под эгидой солнца.
3: Это она будет солнечная.
1: Очень хорошо, поэтому...

0: давайте, ну, как бы в стороночку отставим это. Отставить, говорит, кончится лето, и начинается радость наша маленькая. Сегодня у нас бодрый митвох, так бы сказали, в Германии. Сегодня среда, дорогие друзья, да, сегодня, значит, а, кстати, среда, театральная среда, сегодня к нам...
1: Да, у нас будет гость.
0: У нас будет гость, у нас будет режиссерище. Вот, Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Впереди у нас премьера «Трех мушкетеров».
1: Да, в конце сентября.
0: Да, госпожа Калныня лично приедет для того, чтобы рассказать о новой постановке. Вот, но это будет потом. Это будет потом. Многие из вас уже будут так увлечены. Я назову это так. Увлечены делами рабочими. Вот. А с утра как бы все на равных. А пока еще, значит, за исключением тех, кто возвращается с работы. В основном сейчас все направляются в сторону работы или собираются. А также есть еще отдельная когорта прекрасных, замечательных людей, которым никуда не надо. По причине того, что отпуск есть отпуск. Вот, мы вам завидуем, сидя на своих рабочих местах, причем...
1: Мы, конечно, рады, но нет всего сердца.
0: Зависть, конечно, у нас, естественно, черная, а никакой не белая, не бывает белой зависти. Да, мы вас, I love you, ребятки, бодренького утреца. И, конечно же, с самого раннего утра нужно кричать гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Сегодня... День имени у Натальи.
1: Наташеньки.
0: У Натальи Натусеньки Натулевича. Значит, внимание.
1: Натали.
0: Значит, давайте вот запчасть от Натальи. Какая?
1: Натал.
0: Имя Талия.
1: А, ну
0: их всего семь. Мало.
1: Всего лишь?
0: Да.
1: Мало.
0: Сегодня у нас также именины у прекрасного человека, мальчика Бронислава.
1: Ой, какое имя крутое.
0: Бронислав. Бронислав 216 человек, а Бронислава 437 человек.
1: И больше.
0: Да. Вот, ну и, конечно, все они вместе собрались в одну кучку, а в другую кучку встали все Наташки, которая зарезервирована.
1: И будет бой.
0: 9041 против, ну, там, примерно 700. Наташеньки сегодня повсеместно празднуют свои именины. Давайте каждый свою...
1: Своих.
0: Потому что не одна Наталья, очень имя. Ну и, конечно же, я вот так вот анализирую. Наташка. Вспоминаю Наташку. Любую представляю себе. И всех хочется обнять, конечно.
1: Да.
0: Ох, какая сегодня, значит, это самое.
1: Вчера... Обнять, расцеловать.
0: Да. Естественно, поздравить. Конечно, сегодня день имени. Класс, 26 августа. Так, кто у нас есть уже? А вот уже постучавка. Есть. Бодрое утро, ребятки-бодрятки. Вы же знаете, вы же помните, что сегодня же за день же хорошего дня и сфотографировала этот, знаете, календарик такой настенный, где двигается красное окошечко. Такое каноническое.
1: Так мы не пропустили.
0: Так проверил, увеличу. Наталья, Бронислава. Все,
1: да,
0: верно.
1: Все верно.
0: Наташенька.
1: Нигде не обманули.
0: Дорогушенька, педагог наш прекрасный. Значит, светлого тебе митвоха. Вот. Ну и чтобы все хорошо было и у тебя, и у твоих всех подчиненных.
1: Назовем их так. Коллег.
0: Нет, подчиненные, это, значит, у нее не коллеги в подчинении, у нее те, кто возглавит, значит, нашу жизнь, ну, спустя там несколько...
1: Когда-нибудь потом.
0: Десятки лет, наверное. А плюс еще семья, конечно, тоже подчинение, естественно. Здорово, привет. Чао, Лигита, привет. Вамулька прислал сразу же. Сегодня день рождения у Земфирки.
1: Есть такой, более того.
0: Да.
1: Ей 50.
0: 50?
1: Юбилей.
0: Да ты что?
1: Ага.
0: Ой, я думал, что-то она постарше. Ладно, хорошо. Отлично. Прекрасно. Ну, хочешь, я убью соседей? И ты сказала, я хочу. А хочу. А я к такому повороту, признаюсь честно, не готов. Понимаешь? Сперва Олег убил соседей, тех самых, что мешали спать. Потом убил жену Оксану, которая мешала жить.
1: Пожалуйста. Вот.
0: Видишь, как хорошо. Привет, Вавулечка, привет. Сегодня также день рождения у доктора Албана, но о нем мы, значит, расскажем чуть-чуть попозже. Так, что у нас еще? Так, пожалуйста, привет. В Даугавпилсе туман. У нас Эдуард пишет из Даугавпилса. А как? Ты там держись, дружище.
1: Silent Hill
0: спокойненько начинался. Бригада Вечного Солнца, привет. Прямо с раннего утра с первыми лучами солнца, естественно, бригада Вечного Солнца привстает. Значит, вот с утра песни Виктора Цоя поет. Когда с утра встает, проходит, значит, пройдешь хоть по слокос и слышишь в окно на радио. тоже играет в кино. Привет, Володя. Да, привет. Но это Петр Погодаев исполнял. А,
1: ну, какая разница? Песня-то Виктор Цоя.
0: Кино forever, товарищи. Добро пожаловать. Будем постепенно, ну, как бы начинать. Я не знаю, честно говоря, что-нибудь.
1: Ну, давай что-нибудь.
0: А я вот подумаю... А пускай будет Земфирка. Пускай будет Земфирка. Сегодня, да, сегодня будем поигрывать ее всяческие разные композиции. Ну и с утра, наверное, ну, вот я думаю,
1: с чего начнем?
0: Без шансов или в воскресенье? Вот, ну да, давай будет, пускай будет в воскресенье. А по воскресеньям...
1: В среду-то, самое то.
0: А по воскресеньям я пишу отличные песни. Давайте, Земфирка!

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
3: Большие города.
4: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
5: Мега-шоу «Люди мудрые».
6: Им нравится, когда красивые улыбаются.
4: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Опачки! Да, дорогие друзья, сегодня день привлечения удачи.
3: Ну, привлекайте.
2: Ну, наконец-то, у каждого же есть свой манок, правильно?
3: Для привлечения. Обязательно.
2: У кого-то счастливая рубашечка, которую, допустим, теребишь и складываешь там в определенное местечко, да? Вот у кого-то есть амулеты, обереги, различные денежное дерево, опять же. Вот. Ну, у каждого, как бы, вернее, не у каждого, у многих есть артефакты, которые действительно, ну, приносят удачу. Вот я не знаю, про них можно вообще говорить? Не теряет ли силу амулет? Плюс 5 к Мэджери у тебя было?
3: Ну, ты же сейчас что-то назвал.
2: Ты тут рассказываешь.
3: Нет, расстроил людей.
2: Ну, конкретно, почему? Слушай, я образно, у каждого же свое. И нет конкретики, значит, соответственно, ну, как бы, что там это самое? Нет, артефакт. Нет, я просто не знаю, кто-то верит в это или кто-то не верит. Или счастливая рубашка, она и есть счастливая рубашка. Надел, у тебя сразу плюс 15 к уверенности и пошла вот, ну, в этом.
3: Наверное, это самое главное.
2: Есть же специальные, допустим, рубашки, наверняка у кого-нибудь, да, такие, ну, для собеседования.
3: Самое приличное.
2: 30 лет носу нет. Значит, дальше. Сегодня день устраивания секретиков.
3: Ой.
2: Это про что? Это про то, что... Что такое секретики? Ну-ка быстро. Вот ты.
3: Секретик.
2: Так, секретики.
3: Вот я расскажу тебе секретик.
2: Как можно...
3: А ты всем расскажешь.
2: Значит так.
3: Вот и весь секретик.
2: Значит, рассказываю. Для того, чтобы сделать секретик, тебе нужно... Внимание! Тебе нужно... Ну, например, какая-нибудь обертка от конфетки. Фантик. Яркий.
3: Так.
2: Красивый, да? Тебе нужен какой-нибудь, я не знаю, кусочек бусы. Одной. Бусинка какая-нибудь.
3: Например, так.
2: Например. Представляешь себе бусинку?
3: Представляю.
2: И что тебе... Или, блин, маленькая-маленькая флешка. Ну, не знаю.
3: Как это с секретиком связано? Продолжай, давай.
2: Дальше ты, значит, и тебе нужно стеклышко одно. Одно стеклышко.
3: Так, с этим будут проблемы.
2: Желательно прозрачное какое-нибудь. Ну, вот где-нибудь, ну, там...
3: Ну, разбить где-нибудь, да.
2: Бутылку. Или... Бутылочку разбил, например. Или там нашел где-нибудь там кусочек просто стеклышка.
3: Угу.
2: А если есть кусочек зеркальца, там вообще было бы хорошо. Ну, зеркальца, считаю, у тебя нету. Вот. А также нету счастья и всего остального. Здоровья нету, счастья нету и зеркальца. Короче, идешь во двор. Пальцем в земле, вот где землица есть, значит, делаешь котлованчик маленький такой. Мальчик с пальчик котлованчик такой.
3: Ямочку такую.
2: Ямочку. Туда кладешь. Вниз кладешь фантик от бумажечки. Дальше кладешь, например, бусинку. Сверху закрываешь это стеклышком прозрачненьким.
3: Так.
2: И накидываешь сверху землицей. Закрываешь все это, притрамбовываешь, а потом пальчиком делаешь такое маленькое окошечко вот в землице, чтобы через стекло ты видел секретик.
3: Господи.
2: Да-да!
3: Я ждал в этой схеме товарища майора,
2: да-да!
3: Который тебя за руку возьмет.
2: Закладку потом. Но. Это вот, ну, надо искать секретики. Сейчас уже другие секретики, и другие люди их ищут. Но так или иначе, вот что...
3: смысл один и тот же.
2: Значит, во многих дворах наверняка, я больше чем уверен, ребята, где-нибудь там, где, на старых адресах, в старых дворах, возможно, несмотря на то, что даже был рядом, где-то там стройка шла, лаймы там устроили или котлован рыли, где-то есть чей-то секретик обязательно. Понимаете, это как тайничок такой, ну, в котором, в принципе, ничего, ну, как бы такого существенно нет. Но если случайно ты его так найдешь, то тебе будет хорошо.
3: Зумером это не понять.
2: Я, честно говоря, я не понимаю, как мы это самое. Вот, допустим, мы делаем секретик, да, и надо его кому-то показывать. Ну, надо, чтобы ты показывал, потому что если ты скажешь кому-то, найди секретик, но когда человек, пока бы человек будет искать, он уже разломает. Ну, то есть он нарушит непосредственно саму конструкцию секретика. Поэтому я думаю, что это ты делаешь, и потом иди сюда.
3: Покажу.
2: Да, показываешь. Это не секретик. Ладно, сегодня день благодарности собаке.
3: Так, собака, спасибо тебе.
2: Вспоминаем Булгакова, вспоминаем «Собачье сердце», и там было в самом начале книги
3: Так.
2: В фильме же тоже было, да, в фильме же тоже было. Когда,
3: что было?
2: Когда шарик, ну, его взяли, у него был бок, ошпаренный бок. Mm-hmm. И доктор взял его, так, говорит, сначала нужно больного, нужно что? Он же доктор. Сначала нужно больного реанимировать, да, чтобы зажил у тебя бок. И, значит, вот он уже перебинтованный, и вот он ждет, пока бок заживет. И в этот самый, а у доктора, смотри, а у доктора, значит, дверной звонок был оборудован системой неслыханной. В тот момент, когда приходит кто-нибудь посетитель, ну, или просто гость в дом, звонит с той стороны. Со стороны доктора в квартире сидит чучело совы, у которой загораются глаза, и она... Ну, такой звонок. Вот такая штука.
3: Зачем я это представил?
2: Представь себе! Там специальный штырь, который входит в сову. Механика.
3: Спокойной ночи, малыши.
2: Да там же мог бы быть Геннадий. Моряк Геннадий с якорь. Который входит в Геннадий, и Геннадий издает. Мичман. Слушай, нет. Ну и вот сова издает звук, и тогда шарик сидит и думает, так, а что это за сова такая? И вот эта гениальная фраза: сову-то мы разъясним. И потом показывают, ну, я не помню, там, склейка кадров или как, но разодранная в клочья сова, он до нее все-таки добрался. Значит, разъяснил.
3: Вот.
2: Так вот, день благодарности собаке.
3: Как это связано?
2: День благодарности собаке. Я задаю вам, дорогие друзья, вопросы. А что, когда это разъяснила ваша собака, и вы до сих пор это забыть ей не можете? Вы ее даже любите или любили. Вот. Ну, а тем не менее, забыть это ей никак невозможно. Что разъяснила ваша собака? Никогда не забуду, когда только лабрадор появился, вот, ей там 4 месяца, она дома осталась наедине с пальмой юкой. Да, согласен, не очень дорогое растение, конечно же, но, ты знаете, она тоже стала членом семьи загодя. Собаки еще не было, а юка уже была частью семьи. Это было, вот, мы там сублимировали всю любовь нашу в юку. Вот, и юку разъяснили. Я никогда не забуду, когда заходишь, но пес с ней даже с юкой с этой, да? Вот, но земля по всему, из довольно весьма большой катки по всей квартире, это, конечно, жестковато.
3: Очень... Я дизайнер, я так вижу.
2: Значит, я бы, если писал сейчас на радио, написал: лабрадориха Пати разъяснила пальму юка. Да, вот 25-45-25-25 сегодня в день благодарности собаке. Спасибо тебе большое, собака. Огромное спасибо. Сегодня день музыкальной йоги. Понимаете, как хотите. Вот.
3: А почему нет?
2: Ну, как бы йога есть. Видите, как у них? Там же есть у них и всяческие, и бикрам-йога, там в жаришке есть, и там тантра-йога, там немножко по-другому. Насколько я понимаю, все идет очень интересно.
3: Да.
2: А музыкальная йога что такое? Если вы не очень боитесь Кощея, и так собака мордой вверх. Или Бармалея. Его. Ну, а также сегодня Международный день актера, с чем, в принципе, вас и поздравляем, друзья. Каждый из нас в чем-то актер. И в день рождения доктора Албана давайте послушаем доктора Албана чуть-чуть.

0: в день благодарности собаке Джек Рассел. Джек Рассел Джой. Хорошая, да? Как будто какой-то убийца из вестерна. Джек Рассел Джой распотрошил гигантский пуф. А внутри там, знаете что? Белые шарики!
1: Ой-ой-ой-ой-ой! Прилипает везде.
0: Спасибо тебе! Thank you very much, Джек Рассел Джой. А он поет. Хватит орать на меня, хватит давить на меня. Хватит там воевать со мной. Вот это все холодильник, паяльник и другое.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Итак, it's my life, товарищ, мы приступаем к нашему бодрому гороскопу. И каждый из вас, естественно, свою порцаечку к завтраку получит.
2: Овен.
1: Сегодня день стоит провести в компании с людьми. Да, то есть коммуницируем сегодня, Овен. Одиночество будет не самым желанным состоянием для вашей душеньки. Так что, если у вас будет возможность избежать одиночества, то лучше этой возможностью как раз-таки и воспользоваться, ребята.
2: Телец.
3: Вы, тельцы, безусловно, венец творения. Уникальны во всех отношениях. Этим стоит гордиться. Однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же.
1: Точно так же, да.
2: Близнецы.
1: А вот и близнецы, смотрите. Сегодня у вас будет поджидать счастливый случай. Внимание, счастливый случай где-то за углом вас ждет. Однако не стоит кидаться на него с распростертыми объятиями сразу. Он может, ну, можно спугнуть, короче. Спокойненько. Случай счастливый, без паники и эмоций.
2: Рак.
3: Сегодня не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтрашнего дня. Нынче вы, раки, можете только доводить до полного совершенства то, что уже сделали ранее.
2: Лев.
1: Лев, сегодня вам прям показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этой физической активности и полезному занятию еще кого-нибудь, пожалуйста. Все.
2: Дева.
3: Сегодня в вас будет обострено чувство прекрасного, Дева. По этому поводу лучше поменьше смотреть на людей и побольше на облака.
1: Да.
2: Весы.
1: А вот и весы. Сегодня так. Вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут даже решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Ну, типа, вы приспосабливаете так, все, адаптация, все. Не стоит, короче, этого опасаться, что вас, мол, обвинят в отсутствии индивидуальности. Проблемы в них, проблемы не у вас. Вы адаптируетесь. Кайфуй, весы!
2: Скорпион.
3: Сегодня вы будете чуть беззаботнее, чем обычным, скорпионы. В связи с этим следует быть осторожнее на дорогах, а то собьют еще.
1: Так.
2: Стрелец.
1: Значит, смотри, даже самые простые и понятные, казалось бы, вещи еще вчера будут сегодня вызывать у вас чувствовать тягостного недоумения. Короче, не самый лучший день, стрелец, для напряжения мозгов. Так что, во избежание нервного расстройства, лучше сегодня мозг ничем не занимать, а?
2: Козерог.
3: Сегодня размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Козероги, объект ваших мечтаний нынче будет как минимум труднодостижим, а скорее всего просто нереален.
2: Водолей.
1: Не отмахивайтесь сегодня от дружбана, которую нужна ваша поддержка, Водолей. Ваше тепло и готовность помочь будет ему очень важны, потом воздастся с творицей.
2: Рыбы.
3: Сегодня вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают в микроскоп. Все ваши успехи и неудачи, рыбы, будут становиться достоянием общественности, причем отнюдь не в уменьшенном размере.
1: Хорошо? Хорошо, наверное. Или нехорошо?
4: Лучшие знаки зодиака в мире.
1: А я, говорит, так и не знаю даже. Хорошо, нехорошо. Любит, не любит.

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
1: В Casino Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник Горенье объемом 186 литров 289 евро. Casino Кай. Предложения действуют в магазинах Casino Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Mums garšos alga vafeliņš
3: Ar kafiju iet labi viņš
2: O jā
3: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
2: Mums garšo viņš
3: Jā, kvadrātiņš
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
5: Salga
6: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
7: Владимир Вэлли, ваш друзья.
8: На СВХ+.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, про доктора Албана немножечко, ребятушки. Тот самый человек, который It's My Life, он, значит, в Нигерии жил-добыл. И в отличие от многих других нигерийских детей, родился он в обеспеченной семье. Многодетная нигерийская семья, значит, 10 братьев, 10 сестер. Вернее, нет, братьев. Нет,
3: 10 братьев и сестер.
2: И сестер вместе взятых. Значит, пользовался отец его и вообще семья большим уважением. Вот, значит, и, соответственно, надо как бы, ну, понимает, что деньги есть, надо отправлять в Европу. Европу куда-то, ну, как-то к большим деньгам и учиться у них ухра-мухра сразу на стоматолога.
3: Понимаешь? Выбрали они Швецию.
2: Дорогое удовольствие, конечно же, но с другой стороны и специальность, которая, сами понимаете, да? Кто там объяснит?
3: Да я не знаю.
2: В 23 года переезжает в Швецию, поступает в Королевский, значит, институт в Стокгольме, значит, и успешно получает диплом врача-стоматолога, но все равно, несмотря на то, что как бы семья в Нигерии была зажиточная, как бы надо было себя но еще работать, потому что чтобы оплатить Королевский этот самый институт стоматологии, назовем его так. Ну, он как бы, ну, одно из подразделений, естественно, стоматологическое. И, значит, чтобы оплачивать дорогостоящее, он устраивается диджеем. Вот, естественно, в руки хватает микрофон и выступает. Ну, как бы, днем учится, ну, по выходным, естественно, фигачит в клубах. Вот. И, кстати, как только заканчивает свою стоматологическую, и становится там уже популярным, да, ну, как бы у него микрофон есть, плюс еще и музло играет. В общем, такие люди
3: нам
2: нужны. Да. Значит, но честно проработал практикующим стоматологом в шведской клинике около 3 лет. Не сразу в шоу-биз, понимаешь, что 3 года, ну, как бы попрактиковался. Это, ну, в принципе, немало. Значит, естественно, представь себе, да, то есть параллельно он и работает и в ночных клубах, и еще и доктор. Одно дело, ты учишься, другое дело, ты практикующий доктор. Правая рука. Я сказал правая. Ну, судьба врача изменяет, ну, как бы, вектор. Короче, он встречается с продюсером, он говорит, надо записываться.
3: Давай, у тебя талант.
2: Давай, а у меня студия, давай записываем. Hello, Africa, this is how are you doing?
3: Записали.
2: Вот, записали.
3: И всем понравилось.
2: Ну, ладно, значит, через 2 года они записывают It's My Life, и здесь уже как раз-таки It's My Life влетает вообще во все мировые чарты. И потом уже начинают люди слушать Hello, Africa, this is how are you doing? Вот это вот все. И, соответственно, мега популярный он по всему миру. Не только Европа, но и Штаты слушали It's My Life. И, ну, естественно, Нигерия. Найджирия.
3: Ну, куда?
2: Тоже. Работал с Ace of Base, Backstreet Boys, Бритни Спирс. Ну, что там говорить? Вот, и, конечно, кайф. Свою студию звукозаписи потом создал. Ну, и, соответственно, как бы, все у него хорошо.
3: Замечательно.
2: Все хорошо. Дай бог ему здоровья. И с днем рождения, доктор Албан. Молодец, что родился. Мы даже сегодня твою немножечко песенку твою сыграли. Хорошо? Да!

0: на СВХ плюс. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Еще разочек Наташечек, всех поцелуем. Быстренько, ребятушки, быстренько. Чмок-чмок. День имени у Наташи. Ну что это за чмок? Чмок. Разрешите, говорит, я вас чмокну. Ну, пожалуйста, можно я вас чмокну? Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста.
2: Чмок.
1: Чмо!
2: Чмо!
1: Вот на тему вот. Твоей чмоки. Так вот, дорогие друзья, сегодня любую Наташку хватаем, обнимаем и поздравляем с днем имени. Еще разочек, и всегда это приятно. Вы увидите, как вы сразу же сами преобразитесь просто. Вот это счастье. Так, дорогие друзья, начинается уже копытцем побивать тут у нас, между прочим. Когда мы будем отмечать день рождения Земфирочки?
2: А мы уже
1: потихоньку начали, ну, какие-то, ну, вот, чуть-чуть попозже, ну, в начале следующего часа расскажем чуть побольше, вот, а пока надо подготовить. Смотри, обрати внимание, уже 7:51, у меня уже 4 человека говорят, мы целоваться хотим. А это уже, знаете, как...
2: Фальстарт?
1: Это уже этот самый, как это, условный рефлекс уже. Уже приобретенный, конечно. Знаю, что заявки свои на участие в знатной Словаке приблизительно в это время происходят. Но я скажу так, официальный старт у нас заявок будет через одну композицию.
2: Угу.
1: Вот.
2: 7:55.
1: Это делаем. И сегодня напоминаю, что у нас подарочная карта на 50 евро в кафешечку.
2: Битый-то.
1: Юрмальская кафешечка, там и пекарня, у них там все свое, и вот и завтраки шикарные.
2: И кофеечек вкуснейший.
1: Вот это вот все, и тортики там можно. Ух!
2: Ой, на 50 евро отдадим.
1: Так, и так, опа, и хорошо. Вот-вот, начнется.

0: друзья.
1: Собираемся, собираемся, ребятушки. Итак, покуражиться до 50 евро в подарочную карту из замечательного кафе юрмальского.
2: Вкуснейшего.
1: Бит-это получить. Вот это и есть цель. И сами подразвлеклись. И еще и подарочную карту получили. И мы сегодня будем выбирать двух участников вот нашей игры. Нам нужны и целовака, нам нужны и недотрога. Для того, чтобы мы понимали, кто сегодня готов играть 8 часов и 10 минут, вы прямо сейчас уже можете свою заявочку на швырнуть
2: на WhatsApp.
1: На WhatsApp. Удобненько, хорошо. Кто-то будет целовакой, кто-то будет недотрогой, но это не имеет никакого значения. Самое главное, это что?
2: Написать нам.
1: Нет, самое главное, ребята, это куражиться.
2: И это тоже.
1: Куражиться.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, северный. Днем по стране от 17 до 21 градуса тепла. В Даугавпилсе Резекне до плюс 19, в Лепе, Вентспилсе и Риге плюс 20-21 градус.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ плюс.

0: 8.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Через три дня после бури, которая бушевала в ночь на воскресенье, без электричества остаются около 11 тысяч клиентов компании Saddle & Stickles. Ущерб от бури в Латвии может составить несколько десятков миллионов евро. При этом точная сумма пока неизвестна. От ее размера зависит то, получит ли Латвия помощь Еврокомиссии. СМИ обсуждают необъявленный визит директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На зерноперерабатывающем комплексе сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эллее погиб накануне сезонный работник. Обстоятельства происшествия устанавливают ответственные службы, в том числе трудовая инспекция. Предприятие временно закрыли, чтобы не мешать работе служб. Государственная полиция начала уголовный процесс. Другие подробности пока не сообщаются. Через три дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, 23 августа, без электричества остаются около 11 тысяч клиентов Saddle & Stickles. По данным, на 6 утра сегодня электроснабжение восстановлено у 96% потребителей, которые столкнулись с отключениями. Минувшей ночью подключили Огры и окрестности. Самые серьезные перебои со светом таким образом сохраняются в краях Айскроуклас, Резекнес, Прейлю, а также под Екапилсом. В Saddle & Stickles указали, что возможны и повторные отключения из-за надломленных деревьев и веток, которые продолжают падать на провода. В ремонте участвует свыше 200 латвийских бригад и 7 эстонских. Для поиска повреждений дронами были обследованы уже около 600 километров электролиний. Эти работы продолжаются. Ущерб от бури в Латвии может составить несколько десятков миллионов евро, но точная сумма пока неизвестна. Если общие потери в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и самоуправлениях превысят лимит в 237 миллионов евро, то Латвия получит право обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии и велики шансы получить деньги от Брюсселя. Если же ущерб окажется ниже этого порога, 237 миллионов евро, то расходы придется покрывать самой Латвии. Страховые компании продолжают собирать заявления от жителей и предприятий. По предварительным оценкам, ущерб от этого шторма может достичь уровня, который был после бури в 2024 году, или даже превысить его. Министр сообщения Латвии Рихард Козловскис сегодня встретится с операторами мобильной связи и представителями гостелерадиоцентра. Стороны обсудят, как повысить устойчивость мобильных сетей во время продолжительных отключений электроэнергии. После бури перебои возникли у всех трех крупных операторов ЛМТ, Теле2 и Биты, причем в отдельных районах мобильная связь полностью отсутствовала. Нельзя было позвонить даже на номер экстренных служб 112. С призывом усилить устойчивость мобильных сетей, закупив для базовых станций операторов мощные генераторы, выступил и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Компании «Бита» заявили, что для этого потребуются инвестиции в размере не менее 100 миллионов евро. СМИ обсуждают необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Боинг C-17 прибыл в Ригу 23 августа с авиабазы «Эндрюс» в американском штате Мэриленд. А вчера утром самолет вылетел из Риги в Москву, а вечером вернулся. С кем Рэдклифф встречался в российской столице и что обсуждал, официально не сообщается. Перед визитом Вашингтон уведомил Киев о поездке высокопоставленной делегации и попросил временно приостановить удары ВСУ. Американские и британские СМИ рассматривают несколько версий обсуждения Украины, предупреждение России из-за гибридных атак против европейских стран или возможный обмен заключенными. Ни ЦРУ, ни Кремль содержание переговоров не раскрывают. Последний раз директор Центрального разведывательного управления США приезжал в Москву осенью 2021 года. Тогда Уильям Бёрнс предупреждал российские власти о последствиях подготовки вторжения в Украину. Тем не менее, в феврале полномасштабная война началась. Правительство Латвии продлило до 30 декабря срок возврата оставшихся 18 миллионов евро государственного займа, выданного авиакомпании Air Baltic еще весной. До 30 декабря отложена также уплата процентов и дополнительного сбора, который составит 2% годовых от перенесенной суммы. Ранее Air Baltic вернул государству 12 миллионов 900 тысяч евро основного долга с процентами. Закон, принятый недавно Сеймом, также позволяет государству при необходимости вложить до 30 миллионов евро в новые облигации авиакомпании, а государственные облигации на 50 миллионов и оставшуюся часть кредита преобразовать в акции Air Baltic. Эти меры должны дать предприятию время для переговоров с инвесторами и кредиторами. По сути, речь идет снова о спасении убыточной и погрязшей в долгах авиакомпании за счет налогоплательщиков. На строящейся станции Рейл-Балтика в центре Риги на вокзале завершены основные работы над фасадом южной части здания и инфраструктурой пассажирских платформ. Площадь остекления нового фасада составляет 1500 квадратных метров. В конструкцию встроены элементы противопожарных систем и крепления для обслуживания здания. Основные строительные работы на трех новых пассажирских платформах завершили еще в июне. Сегодня же окончание этого этапа отметят специальным мероприятием. Доходы компании, которые организуют в Латвии азартные игры за первое полугодие, достигли 150 миллионов 600 тысяч евро. Это почти на 7% больше, чем годом ранее. При этом основную сумму, более 91 миллиона евро, принесли азартные игры в интернете. Доходы этого направления выросли на 13,5%. Игровые автоматы, напротив, принесли компаниям на 3% меньше прошлогоднего показателя, а именно 53 миллиона евро. В первом полугодии азартные игры в Латвии организовывала 21 компания. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlēties

0: кадры на СВК+.
1: Добро пожаловать, и быстренько начинается наша утренняя кутюрьма под названием «Знатный целовака». И не за красивое, конечно же, спасибо.
2: Не за просто так.
1: Не, конечно, не за просто так, потому что у нас есть чем всегда, всегда чем порадовать, друзья. А что если, допустим, мы вам дадим 50-евровую подарочную карту и отправим вас в определенный момент, когда вы сами выберете, времечко в кафе «Битый-то».
2: Кафе «Битый-то» — это вкусные завтраки, свежая выпечка, большой выбор тортов и отличный кофе.
1: Здесь, ну, и детский уголочек. Вот дитяти пока там играет. Вот папа с мамой там завтракают. Пожалуйста. Мамочка горячим кофе наслаждается. Горячим, ключевое слово. Редко бывает, когда у тебя ребенок, да? Ну, а что касается праздников или будней, ребята, кафе «Битый-то» в самом центре Юрмалы на Йому 63. Вот подробнее на кафе «Битый-то.лв». А если Юрмала, то «Битый-то», естественно. Ну, а мы со своей стороны очень рады сегодня 50-евровую карточку подарочную вам каким-то образом передать. Добро пожаловать в наш уголочек под названием
2: «Знатный целовака».
1: Абсолютно верно.

0: Их двое?
1: Их двое. Значит, так, дамы и господа, внимание, внимание, внимание, внимание. А было так. Сегодня сначала мы выбрали недотрогу. Недотрогой у нас стал мистер Вольф. Ну, у него в профайле написано «Вольф-дог», то есть это волк-собака. Вот, но мы его будем звать Вольфом. Вот, сегодня он весь готовился. Ему, как бы, в нападении сегодня должна была быть девочка по имени Оля. Она говорит: «Доброе утро, хочу целоваться». Я пишу: «Какое совпадение, это целобака, 8-10 звоним». Подтверди. Говорить, к сожалению, не будет возможности. И таким вот образом Оленька в стороночку отходит. И, значит, кто у нас писал? Сейчас я посмотрю. «Хочу целоваться, дайте шанс, я вас не подведу». И написал нам Леха. Ну, посмотрим. Будем звонить Лехе прямо сейчас. Леха, возьми телефон. Это мы звоним. Леха, привет.
2: Леха взял телефон.
1: Алёха, у тебя есть Наташка знакомая?
2: Привет,
1: дорогуша. Есть времечко у тебя вот здесь, да?
2: Конечно.
1: Кто же это самое? Ты работа нас, не бойся, мы тебя не тронем. Не забудь сегодня Наташеньку. Есть у тебя же Наташенька какая-нибудь знакомая?
2: К сожалению, ни одной Наташи нету.
3: Не верю я тебе. Да ты что? Врешь.
1: Натахофоб.
2: Нет, правда.
1: Нашли Натахофоб. Ну, мало ли, встретишь у нее сегодня именины, поздравь, поцелуй. Значит так.
2: Обязательно.
1: Лех, ну, давай я тебя познакомлю с человеком, который выставил уже свою защиту и будет защищаться. Твоя задача — перецеловать. То есть, если одна щека защищена, целуешь ему другую щеку, и все. Есть пробитие!

0: странные факты про себя. Значит, он очень, знаешь что? Но. Любит блины. И, внимание,
1: о, как.
0: И хоккей. Понял? Блины и хоккей. И никогда не может отказать людям, которые нуждаются в помощи. То есть зачастую, как бы, и это знают близкие люди, естественно. И если вдруг где-то что-то случилось, и нам нужна помощь, кому мы звоним?
2: Вольфу.
0: Камбаста.
2: Что?
0: Камбаста. Ну, такая песня была.
2: Да.
0: Понимаете, камбаста.
2: Ну, ладно.
0: Была же такая песня.
2: Ну, ты живи с этим.
0: Так, внимание, внимание, внимание. Люблю блины, люблю хоккей. Люблю... как там же было? Люблю людей, люблю животных, люблю соседей и бомжей, люблю стирать и пылесосить. Чё за таблетки? Да еще! Ну что, Лёх, давай! Ты сегодня в нападении, давай будем хитрость одного, значит, противопоставлять.
1: Чего бы начать?
0: Ну вот и думай, вот и думай. Как ты думаешь, что он защищал в первую очередь и бей в другую? Давай, погнали.
1: Давайте справа начнем.
0: Ага, побор, пробуем, давай.
3: No.
0: Он как знал, что ты в правую начнешь.
2: Защитил.
0: Да, он ее защитил. Пока не в твою. 0-1, поехали дальше.
1: Ну, тогда. Еще раз справа.
0: Тогда он тоже прав.
1: Это меня.
0: Не отчаивайся.
1: Какой шанс, что сейчас слева будет?
0: Какой шанс? А он всегда 50 на 50, ты понимаешь? Но...
1: Ну, три подряд права же не будет.
0: Давай...
1: Давайте еще раз справа.
0: Давай, хорошо. Но я должен спросить, точно ты уверен, что три подряд не будет? Я переспрашиваю, это твое заднее слово, ты уверен?
1: Самое заднее.
0: Самое заднее не придумаешь. Все, бьем, давай, давай. У него три правых, и две левые защиты сегодня у нас сработали. Но...
1: Кошмар.
0: Нет, не то, что кошмар. Хитрец, я бы даже сказал. Где-то. Но Вольф собака сегодня нас всех переиграл. Но поздравляем Вольфа. Леха, пиши песню, пока не началось. На WhatsApp. Давай. Пока, спасибо, дорогой. Так, ну, Вольфдог уже приплясывает. Хитрости его, значит, не знает предела, не знает границ. Сразу видно, что человек, так сказать, ну, любит блины.
2: Ну и получил он подарочную карту на 50 евро от кафешки «Битый Тэг».
0: Да, да, песню какую-то тематичную поставить. Без шансов, без вариантов пока сегодня. Сегодня у Земфиры день рождения. Лёх, ты помнишь, ты писал, возьмите меня, я вас не подведу. Ты нас не подвел. Нет, ты
2: молодец.
0: Ты молодец, отлично звучишь, уверенно. Так просто звучать с утра мужчина, молодец. Просто хитрый Вольф, собака. Ну,
2: переиграл.
0: Слава богу. Пускай это будет самое страшное поражение в твоей жизни на ближайшие как минимум 5 лет. Вот такое тебе пожелание. Звучит как тост. Эй!

0: 24.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti Pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Иногда вопросов больше, чем ответов.
6: Но Baltic Data поможет найти правильные.
5: С 24 по 28 августа.
6: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
5: Слушай подсказки ведущих.
6: Точно отвечай на вопрос.
5: Что в школьной сумке Baltic Data?
6: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
5: Baltic Data. Подготовься к школе мощно.
7: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Ежеутреннее обновление бодрых клеток.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 8:24.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Да, это конечно, испытываешь офигительное счастье, когда, ну, когда даришь какое-то человеку счастье. Причем самое главное, что вот в нашем случае мы просто стали ведущими знатной Словаки, и не более того. Играли автономно два человека, значит, Вольф Дог сегодня победил, да, только уж получилось, что поставил идеальную филидоровскую защиту, и не смог Леха просто...
3: Просто в сухую переиграл.
2: Что сделаешь?
3: В сухую переиграл.
2: Ладно. Но это, опять же, он же не знал, как будет действовать Леха. Поэтому нужно было включать интуицию. Но самое главное уже Вольф Дог писал. Говорит, первый раз в жизни выиграл. Вот понимаешь?
3: С дебютом.
2: Вот. И искренне надеемся, что и не в последний. Валера, да?
4: Спорта.
2: Новости спорта. Леша Новак из In The House.
5: Латвийская теннисистка Дарья Семенистая вышла во второй круг квалификации открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Она обыграла японку Хаю Киноситу со счетом 6-2, 7-5 и завершила серию из 7 поражений. Семенистая занимает 109-е место в мировом рейтинге. Ее соперница, японка, 223-я. Во второй партии латвийская спортсменка уступала 3-5, но выиграла 4 гейма подряд. Выход во второй круг US Open, квалификации US Open принес Семенистой 48 тысяч долларов призовых. Латвийская баскетболистка Кития Лакса проведет заключительную часть сезона женской национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Dallas Wings». Он смог подписать 29-летнюю латвийскую спортсменку после травмы защитницы Эйзи Фат, которая больше не сыграет в этом сезоне. «Даллас» одержал 22 победы в 38 матчах, занимает 8 место и близок к выходу в следующий этап турнира. В прошлом сезоне Кития Лакса дошла до финала лиги с «Феникс Меркьюри». В Европе она продолжит выступать за итальянский клуб «Фамила» из Скио. А возможно, совсем не спортивном поведении латвийского олимпийца Кристерса Апарьоца, пишет сегодня издание «Латвия Савизы». После конфликта на фестивале в Алашской волости одна из сторон обратилась в полицию, точнее, в Бюро внутренней безопасности при МВД, с заявлением на осаночника, который также работает в государственной полиции. В конфликте участвовали 14-летний подросток, его мать и отчим, а с другой стороны Апарьоц, охранник и еще один мужчина. Причина конфликта неизвестна. Утверждения участников, как обычно, расходятся. Начато 2 административных процесса о возможных незначительных телесных повреждениях у мужчины и возможном физическом или эмоциональном насилии над ребенком. Отчим подростка также обратился в Бюро внутренней безопасности. Самоуправление Сигулского края отдельно сообщило полиции о травмированном посетителе и повреждении стены в здании, где проходило мероприятие. Связаться с Апарьоцем СМИ не удалось. Британская телерадиовещательная корпорация BBC назвала шотландца Алекса Фергюсона лучшим футбольным тренером в истории английской премьер-лиги. С Манчестер Юнайтед он 13 раз выигрывал чемпионат Англии. На второе место BBC поставила испанца Пепа Гвардиолу из Манчестер Сити, а на третье француза Арсена Венгера, который тренировал Арсенал. Португалец Жозе Мауриньо занял в этом рейтинге 4 место, немец Юрген Клопп 5, испанец Микель Артета оказался на 9 позиции.
0: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоском. Овен.
1: Товарищ Овен, будь готовен сегодня. Значит, проведи денек в компании. Возможно, даже шумный. Постарайся не оставаться надолго в одиночестве. Это единственное, что сегодня нужно для успешного денька.
2: Телец.
3: Постарайся найти баланс, телец, между своими амбициями и повседневными обязанностями.
1: Хорошо.
0: Близнецы.
1: Вас сегодня, близнецы, ждет какой-то счастливый случай. Самое главное, вот, почувствовал. Все, счастливый случай. Не особо не эмоционируй так, что чтобы прям все вокруг разбежались. В общем, короче, не спугни сам счастливый случай. Надо просто спокойненько принимать.
2: Рак.
3: Рак, не начинай ничего нового, а лучше просто доведи до совершенства уже сделанное.
1: Отлично.
0: Лев.
1: Сегодня день замечательно подходит для физической активности любой, особенно в хорошей компании, Лев. Это прям супер.
0: Дева.
3: Сегодня твое чувство прекрасного обострится, Дева. Так что чаще любуйся окружающим миром.
1: Смотри на прекрасное, наблюдай и делай выводы.
0: Весы.
1: А вот и весы, смело приспосабливайтесь к обстоятельствам сегодня. Не переживайте о том, что подумают окружающие, да?
0: Скорпион.
3: Беззаботность сегодня может сыграть злую шутку. Поэтому будь внимательнее, Скорпио, особенно на дороге.
0: Стрелец.
1: Вы, стрельцы, сегодня не перегружайте себя слишком сложными размышлениями и дайте немножечко голове-то отдохнуть.
0: Козерог.
3: Сегодня тебя потянет к грандиозным целям, Козерог. Даже если они покажутся почти недостижимыми.
1: Сегодня амбиции, Козерог, правит бал.
0: Водолей.
1: Уделяй внимание другу, которому сегодня особенно нужна будет твоя поддержка и теплота, Водолей. И тогда и тебе будет хорошо.
0: Рыбы.
3: Будь готов к повышенному вниманию, Рыбы. Твои успехи и твои промахи сегодня не останутся незамеченными.
1: Так.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте часто.
1: Смотри!

0: казачок.
1: Засланный на встречу.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Рады-рады-рады, белые березы, и на них от радости вырастают розы. Сегодня, ой, господи, как у нас получилось, 50. Земфирка сегодня за свой день рождения, празднует Земфира, Земфирушка, темные ночи, помнишь вот это вот?
1: Помню.
0: Да, и певица, и авторка, и исполнительница собственных песен, вот. И даже несколько каверов было. У кого-то, у Земфира была кукушка, кукушку перепевала, кукушка кукушонку купила купюшон. Да было.
1: Сейчас проверим.
0: Значит, давайте быстренько пробежимся. Школьные годы, представьте себе. Школьные годы чудесные. Уфа, родной город. И там, естественно, профессионально занималась спортом. Значит, была в баскетбольной команде, причем такой титулованной. И была там капитаном, между прочим.
1: Вау.
0: Хотя 1.74 всего рост, казалось бы. Но, как бы, штурманом была очень хорошим, да. И команда руководила и в нападении отлично. Короче, значит, а потом выбор стал очевиден. Нужно либо спорт, либо музыка. Потому что параллельно музыка, конечно же.
1: Но выбрала она музыку.
0: Выбрала музыку. Окончила училище искусств эстрадный вокал с красным дипломом, между прочим. Вот так.
1: Секундочку.
0: Вот, чтобы как бы денежки как-то подзаработать, несколько лет пела по ресторанам Уфы. Представляешь себе? По ресторанам Уфы петь. Вот в 90-е, да? Вот. О, а под аккомпанемент клавишника своего друга. Между прочим, вот. Да, то есть она все, весь репертуар знает. Весь. Значит, работала звукорежиссером на уфимском филиале радиостанции Европа Плюс, между прочим, да? И именно там, ведь когда ты работаешь, значит, на радиостанции, у тебя есть самое главное для музыканта. Это возможность использовать аппаратуру в личных целях.
1: Вот.
0: Абсолютно верно. Именно на рабочем компьютере в ночные смены она записала первые демо-версии песен, которые позже вышли в ее дебютном альбоме. Это песня, помнишь, про снег? Сегодня играть не будем. Я ворвалась в свою жизнь, и ты обалдела. Ты таешь снег. И,
1: рано еще,
0: и
1: рано.
0: И песню «Синоптик», которую мы сейчас сыграем обязательно. Как раз. Вот. Значит, в 98-м кассета с ее демозаписями через знакомых попадает к продюсеру группы «Мумитроль» Леониду Бурлакову. Вот. А песни поразили и Бурлакова, и Лобутенко говорит, такое лайк.
1: Берем.
0: Такое лайк. Вот. Они немедленно приглашают, говорят, давай, дуй в столицу быстро. Она руки в ноги, чемодан, и поехала. Значит, и Лобутенко Илья стал саунд-продюсером ее первого альбома.
1: Ух ты.
0: Что, в принципе, да-да-да. Вот альбом «Земфира», где вот и все «Ромашки», и снег, и синоптик. Вот это, ну, как бы звучит. Ну, это, понимаешь, это родственные души. Всегда в нашей первый альбом Ильи Лугутенко и первый альбом Земфиры, это прямо вот
1: в самое сердечко.
0: Ну, да, это в самое сердечко, конечно же. Значит, тираж 600 тысяч официальных копий. Но напоминаю, что в то время, в 99-м году, все копии были неофициальны, большинство. А 600 тысяч официальных копий было все-таки продано. Вот, и песни «Аривидерчи», и «Почему» звучали, естественно, с каждого утюга. Критики журналисты окрестили появление, значит, певицы рождением нового направления женского рока.
1: Раньше
0: как бы не было. Ну, а кто там, Шульженко, что ли, Клавдия? Вот, ну, короче, друзья, ну, спасибо большое, Земфирка, за детство, за отрочество и юность. А что там говорить?
1: Мы выросли на ее песнях. И сейчас
0: это восхитительно хорошо. Давайте «Синоптика» сыграем. Вот, и, в принципе, приступим к нашей игре. У нас креативная агентство вот-вот наклевывается. А сейчас будет... Вот это вот... Хочешь? Вкрадчиво. Очень хорошая. Та самая композиция, которую она придумала загодя.

0: переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarummebelis.lv.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Конкурс?
1: Конкурс.
2: Что в школьной сумке Baltic Data? Baltic Data. Подготовься к школе мощно.
1: Ну что, формируем школьный портфель. Так что рюкзак ранится.
3: Ой, друзья, скоро пригодится.
1: И сегодня сразу же открываем занавес, и на нашей сцене появляется еще один артефакт. И на данный момент, к этому времени, естественно, важный артефакт для всех тех, кто, естественно, ведет стримы, кто записывает контент, кто созванивается с помощью интернета по видеосвязи, аудиосвязи и так далее. Друзья, чтобы твой голос звучал прям хорошо и приятно, это очень важно нам, естественно, для, чтобы свою идею какую-то донести для другого человека, если он приятно говорит.
3: Чтобы вот, тебя услышали.
1: Естественно. Ребята, сегодня у нас в школьном ранце микрофон. Это один из инструментов, который помогает творить и создавать. Мы сегодня, это сейчас техническое задание, мы сегодня придумываем название, вот это слово, микрофон.
3: Ну что за микро?
1: Есть микро? Микроинфаркт есть. Но. Не очень хорошо. Короче, давайте придумаем слово, микрофон. Названию микрофон.
3: Как можно заменить?
1: Заменяем. Единственное, давайте, слово матюгальник сегодня является стоп-словом. Итак, 25-45-25-25, креативное агентство начинает свою работу прямо сейчас.
4: Рекламное агентство.
1: Итак, рекламное агентство совместно с специализированными магазинами компьютерной техники Baltic Data.
5: Сеть магазинов компьютерной техники Baltic Data в рамках компании Back to School, обратно в школу, предлагает специальные цены на компьютеры.
1: И, ребята, ну это, конечно же, и на те самые мощнейшие модели под отдельным брендом NITU. А также, естественно, спеццены на мониторы, на компьютерные кресла, на мышеньки, на клавиатуры, наушники, микрофоны и другую технику в широчайшем ассортименте. Все это Baltic Data, ребята.
5: Подготовься к школе на полную. Посети один из 18 магазинов Baltic Data по всей Латвии или зайди на сайт balticdata.lv.
1: Спасибо, пожалуйста. И нет ничего лучше, чем подарочная карта в ручку. И
5: на 50 евро.
1: Подарочная карта от Baltic Data на 50 евро у нас, в принципе, уже готова.
5: В раздаче.
1: Готова. Итак, внимание, внимание, внимание. Здесь все очень просто. Слово «микрофон». А ну-ка, подумай и придумай слово-заменитель. Потому что, ну, микрофон — это какое-то... Это
5: звучит не очень.
1: Ничтожно микро. Это будто бы банк, но я не как... 25-45-25-25 WhatsApp me. I want to touch you. Satisfaction с микрофоном. Что ты хочешь?

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, северный, днем по стране плюс 17, плюс 21 градус. В Даугавпилсе Резекне до плюс 19, в Лепе, Венспилсе и Риге 20-21 градус.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Через три дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества остаются около 11 тысяч клиентов Saddle & Stickles. Ущерб от бури может составить несколько десятков миллионов евро. Точная сумма пока неизвестна. От ее размера зависит помощь Еврокомиссии. В службе неотложной медицинской помощи рассказали, что самой серьезной проблемой во время бури стали перебои со связью. СМИ обсуждают необъявленный визит директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Через три дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, 23 августа, без электричества остаются около 11 тысяч клиентов Saddle & Stickles. По данным, на 6 утра сегодня электроснабжение восстановлено у 96% потребителей, которые столкнулись с отключениями. Минувшей ночью подключили Огры и окрестности. Самые серьезные перебои со светом теперь сохраняются в краях Айскроуклес, Резекнес, Прейлю, а также под Екапилсом. В Saddle & Stickles указали, что возможны повторные отключения из-за надломленных деревьев и веток, которые продолжают падать на провода. В ремонте участвуют свыше 200 латвийских бригад и 7 эстонских. Для поиска повреждений дронами были обследованы около 600 километров электролиний. Эти работы продолжаются. Ущерб от бури в Латвии может составить несколько десятков миллионов евро. При этом точная сумма пока неизвестна. Если общие потери в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и в самоуправлениях превысят лимит в 237 миллионов евро, Латвия получит право обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии и велики шансы получить деньги. Если же ущерб окажется ниже этого порога – 237 миллионов евро, то расходы придется покрывать самой Латвии. Страховые компании продолжают собирать заявления от жителей и предприятий. По предварительным оценкам, ущерб может достичь уровня бури 2024 года или превысить его. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис сегодня встречается с операторами мобильной связи и представителями гостелерадиоцентра, чтобы обсудить, как повысить устойчивость мобильных сетей во время продолжительных отключений электричества. После бури перебои возникли у всех трех крупных операторов – ЛМТ, Теле2, Бита, причем в отдельных районах мобильная связь полностью отсутствовала, нельзя было позвонить даже на номер экстренных служб 112. С призывом усилить устойчивость мобильных сетей, закупив для базовых станций операторов мощные генераторы, выступил и президент Латвии Эдгар Ринкевич. В компании «Бита» при этом указали, что это потребует инвестиций в размере не менее 100 миллионов евро. В службе неотложной медицинской помощи рассказали, что самой серьезной проблемой во время бури стали именно перебои со связью. Глава неотложки Лена Ципола сообщила сегодня в эфире ЛТВ, что отключение электричества во время шторма затронули 16 пунктов базирования бригад скорой. Причем местами перестали работать не только телефоны, но и рации. В окрестностях Екапилса и Даугавпилса связь с некоторыми бригадами была полностью потеряна. Диспетчеры даже не видели их местонахождения. Были и опоздания. Из-за перебоев со связью и поваленных деревьев одна бригада приехала на вызов только через 2 часа, другая — через 45 минут. Кроме того, в Латгале у российской границы были два случая, когда люди вообще не могли вызвать скорую по номеру 112. Выход, однако, нашли. Так, в одном случае медиков по рации вызвали пожарные, которые сами начали оказывать первую помощь. В целом, взаимодействие между службами Ципулы оценила как очень эффективное. По оценке директора неотложки, несмотря на все трудности, ее ведомство с ситуацией справилось. СМИ обсуждают необъявленный визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Москву. Военно-транспортный Boeing C-17 прибыл в Ригу еще в воскресенье, 23 августа, с авиабазы «Эндрюс» в американском штате Мэриленд. Утром во вторник, то есть вчера, самолет вылетел из Риги в Москву, а вечером вернулся. С кем Рэдклифф встречался в российской столице и что обсуждал, официально не сообщается. Перед визитом в Вашингтон уведомил Киев о поездке в Москву высокопоставленной делегации и попросил временно приостановить удары ВСУ. Американские и британские СМИ рассматривают несколько версий. Обсуждение российско-украинской войны, предупреждение Москвы из-за гибридных атак против европейских стран, либо возможный обмен заключенными. Ни ЦРУ, ни Кремль содержание переговоров не раскрывают. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Уильям Бёрнс, приезжал в Москву осенью 2021 года. Он предупреждал российские власти о последствиях готовящегося полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее, через несколько месяцев, в феврале 22-го, большая война началась и продолжается пятый год. На строящейся станции Rail Baltica в центре Риги, то есть на центральном вокзале, завершены основные работы над фасадом южной части здания и инфраструктурой пассажирских платформ. Площадь остекления нового фасада составила 1500 квадратных метров. В конструкцию встроены элементы противопожарных систем и крепления для обслуживания здания. Основные строительные работы на трех новых пассажирских платформах завершили еще в июне. Окончание этого этапа сегодня отметят специальным мероприятием. Праздновать, впрочем, нечего, поскольку дальнейшая судьба всего проекта Rail Baltica остается весьма туманной. Общая его стоимость в странах Балтии выросла с первоначальных 5 миллиардов 700 миллионов евро до 23 миллиардов 800 миллионов. Дефицит финансирования оценивается примерно в 10 миллиардов евро. Денег на завершение проекта пока нет. Срок сдачи до 2030 года выглядит абсолютно нереальным. И это признавали политики, в том числе в Латвии. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: Плюс.
1: Бодренького утреца, ваше величество! В 9 часов и 10 минут мы прямо со старта обращаем внимание на креативщиков, которые сегодня на протяжении последних 15 минут работали по заданию. Наша креативная бригада собралась для того, чтобы сегодня кто-нибудь, один из них, выдал гениальную версию по... выдал версию по решению нашего радиообщества.
2: Радиосовета.
1: Радиосовета, вот, версия, которая получит сегодня 50-евровую подарочную карту от Baltic Data. Сегодня мы придумываем название для вот этого вот проевшего плеш, просто слово микрофон.
2: Которое нам не нравится.
1: Для микрофона. Нет, оно нормальное, но на самом деле можно лучше. Давайте образность мышления, естественно, нам в помощь. И вот в этот самый момент версии, которые нам очень понравились. Ну, из всего того, что мы уже получили и успели отрихтовать. В принципе, я весь массив взял. Ну, сейчас новые уже, смотрю, доходят. Итак, внимание, как назвать микрофон? Давайте, есть отличная версия. Болтун, вещатель, чревовещатель, голосомет, орало, бубнило, брызговик, говорильник, флудило, рупор вещателя, словолов, оральный доводчик, гром-палка. Очень хорошо. Это по-индейски прямо, да? Гром-палка. Информатор, стримомет, громоглаз и глашатай, конечно же. Версии, которые нам очень понравились. Вот, делай как они. Вот, самое главное, конечно же, здесь криптомизией не заниматься, не использовать те самые слова, которые мы только что уже объявили. Да-да-да-да-да. А в городе продолжается лето, ребятушки. Немножко солнца нам в окошко. Небесная канцелярия сегодня выписала.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе, в понедельник, среду и пятницу, в утреннем шоу «Люди бодрые» – конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: где-нибудь именно под него еще дадим те версии, которые нам дослали.
1: И которые нам понравились.
0: И которые, естественно, нам понравились, друзья. Как назвать микрофон по-другому? Давайте. Звучная, хлесткая, бойкая, возможно, дерзкая. Итак, мы закончили на чем? Глашатай был, да?
1: Да.
0: Есть Благовест. Благовест. Есть Благовест, а есть Благовест. Затыкальщик.
1: Хорошо.
0: По факту. Волюметр. Ну тоже, шило на мыло меняем. Усилитель харизмы. Ай да. Посох говоруна. Как вам такое? Образно? Хорошо. Соловейник, пожалуйста. А также пугач. Так, горшочек не вари, остановитесь. Я думал, только закончилось. Я, кстати, шептосос. Ну все, остановитесь. Итак, давайте сейчас полный список дадим. Болтун, вещатель, голосомет, орало, бубнило, брызговик, говорильник, флудило, рупор вещателя, словолов, оральный доводчик, гром-палка, информатор, стримомет, громоглаз.

0: будет непросто, непросто. Прям крутых гораздо больше, чем три, но нужно как-то, ну, задавать себе вопросы, получать ответы.
1: Это будет трудно, но мы справимся.
0: Да, конечно, конечно, прям. Только не перетрудись. Да. Вот только не перетрудись.

0: чуть-чуть не дотянули. Чуть-чуть не дотянули до тройки финалистов. Брызговик, затыкальщик и соловейник. Если дело касается микрофона, как назвать? Альтернативы микрофону. Брызговик, затыкальщик и соловейник. И в финале таким вот образом, дамы и господа, сейчас вы слушаете тройку, выбираете одну. Удобная, удобная, естественно, у нас есть и нумерация. Итак,
1: циферка 1.
0: Циферка 1. По звучанию прям вот так вот очень хорошо идет Словолов. Что-то такое. Лова-лова. Помните?
2: Да? Звучит круто.
0: Словолов.
2: Это первая версия.
0: Микрофоны. Словолов. Единица. Посох говоруна.
2: Это двойка.
0: Это двойка очень образно. И индейская гром-палка.
2: Это тройка.
0: 25-45-25-25 на WhatsApp нам.
2: Голосуй.
0: Проголосуй и будешь молодец. Вот и помощник. Помощник еще, да. Так меня манят, как будто ими Словолов — это единица, посох говоруна — двойка, гром-палка — тройка.

0: СВХ Плюс.
1: Объявляю же до победителя. Дамы и господа, сегодня у нас в финале появились три версии от наших прекрасных, замечательных словоблудов. Словообразователей.
2: Назовем их так.
1: Креаторов, товарищи. Итак, как назвать микрофон по-другому? Словолов, единица, посох говоруна. Это было двойка для голосования и гром-палка. Три. Значит, сегодня...
2: Итак, вы проголосовали.
1: Это огромное спасибо. То, что вижу я, значит, сегодня сражение между первой версией словолов и третьей версией гром-палка было ожесточенное. И со счетом 23-27 побеждает, ребята, сегодня гром-палка.
2: Гром-палка.
1: Гром-палка и девочка по имени Дзинтра, между прочим, прислала эту версию. Дзинтрочка, то есть и молодцы, дорого. Поздравляем, 50-евровая подарочная карта, которую дарит вам радио СВК Плюс и Балтик Дата. Любой из 18 магазинов, которые еще и со своей стороны предложили перед учебным годом еще и цены правильные. Зайдите, посмотрите.
2: Да.
1: На Балтик Дата ЛВ, кстати, тоже очень удобно.
2: Ну, а Дзинтру мы поздравляем.
1: Дзинтру поздравляем, конечно же. Вот, сейчас мы тебе сообщим, каким образом ты получишь свой праздничный трофей.
0: Люди бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ Плюс.
1: Давайте Сережу Лазарева. Доброго Сережу Лазарева. Как дети. Появилась вот на прошлой неделе в пятницу. Насколько я понимаю,
2: да, даже была
1: в пятницу.
2: Слушаешь и улыбаешься.
1: Да. Особенно девочки.
4: Стали, что одна.
1: Наташка, с днем имени.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Лето доедаем, лето догорает. Вот и, между прочим, Олька только что с Сиднея прислала нам писулю.
3: Депешу.
2: Депешу, писулю с фотографией. Вот в этом лето, блин, у них. А у нас зима. Зима лютая. Ну, насколько лютая? Вот ты представляешь, в Австралии зима лютая. Что значит? Вот,
3: плюс 15.
2: Плюс 15. В тени. Вот, живот. А, значит, зима лютая. Привет из австралийских снежных гор. И, пожалуйста, значит, это Перишер Ски Резорт.
3: Что, реально снег?
2: Фотографии людей в лыжных костюмах. Там вся семья, муж, сама Олька, красулька, и два ребенка. И вокруг все катаются. Кто на лыжах, кто на сноуборде и так далее.
3: Это так задумано, наверное.
2: Я просто удивлен. Ну, горы невелики, конечно, но, тем не менее, все покрыты снегом. Я, честно говоря, думаю, что, а где вот эти аборигенды? И аборигены, и эти, ну, вот такие вот настоящие австралийские
3: аборигешки.
2: С такими большими носами у них. Они такие очень... Вот их можно от африканцев вообще сразу отличать. Прямо другие. Они такие матерые. Я бы даже сказал, старинная версия. Вот где они? Вот как они вот сейчас? Вот. Или им уже выдали лыжные мази. Лыжные мази. Слушай, для меня это, конечно, прямо открытие. Ольга, спасибо тебе большое за мой интеллектуальный ликбез. Я, честно говоря, думал, что там у вас, ну вот, как и Сашка, в принципе, плюс 15 максимум. Зимой. Это
3: а
2: у вас
3: вот холодно.
2: Что ж там, да, можно и на снегу, смотрю, потоптаться там. Это все. Ох, там. А глинтвейн?
3: Где?
2: Безалкогольный, конечно. Где?
3: Мы не видим на фото.
2: Есть у вас? Нет, ну, в ней уже. Во всех, кроме детей, конечно. Так, ну что, я очень, конечно, благодарю.
3: За что?
2: Сегодня... Нет, я благодарю. Я благодарю за фотографию и за расширение моего кругозора. Давайте поставим Земфирочку. Сегодня у нее день рождения.
3: И надо сыграть.
2: Одна из песен такая. Она добрая, хорошая, без ударных инструментов всяких таких серьезных, без большой банды. Такая легкая перкуссия.
3: Камерная.
2: Это и прям тематичная. Расскажи мне про Австралию. Мне безумно интересно. С днем рождения, Земфира. Олька, молодец. Вот зимой на здоровье.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Смешная третья опция, или никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Рассказываю историю. Значит, давайте напомним про, допустим, золотую лихорадку. Да, в Соединенных Штатах Америки когда-то. Кто больше всего, кто был самым главным бенефициаром золотой лихорадки? Кто заработал в конечном итоге больше всех денег даже? И он не был старателем, ребята.
3: А кто он
2: это
3: был?
2: Тот чувак, который у него был небольшой хозяйственный магазин, единственный в городе, который продавал лопаты, ведра, и всяческие вот эти вот лодки и
3: вот
2: так далее.
3: И наварился на всем этом.
2: Веревку. То есть это тоже расходники, которые нужны постоянно и внимание каждому. И на протяжении всей золотой лихорадки. Но он, правда, он быстренько смекнул, что очень скоро у него слишком дела идут хорошо. Я думаю, он говорит, сейчас кто-нибудь еще подключится. И он еще и охранную фирму создал свою. Ну, бойцов собрал, короче, чтобы
3: охраняли.
2: Ну, и потом типа стал даже шерифом этого города. Ну, для того, чтобы не дать возможность открыться второму магазину, просто на всякий случай. Короче, рассказываю непосредственно сейчас историю одного успеха, причем случайного.
3: Свежачок.
2: Значит, главным бенефициаром от ИИ-бума оказался, внимание, нет, не изготовитель там технических чипов и прочего. Вот это мебельный, короче, завод-магазин. Значит, самым богатым Тайванем внезапно оказался Линь Цунчи с состоянием в 20 ярдов долларов. Сразу.
3: Господи.
2: Значит, все дело в том, что кроме диванов и кухонной утвари, его компания производит выдвижные рельсы для шкафов.
3: Ну, для шкафов и ящиков.
2: Для встроенных шкафов, ящиков и так далее. То есть, ну, как бы, ну, и тема такая, что, ну, вот прям, ну... Ну, вот это... Ну, это
3: просто как мебель. Ну,
2: да.
3: Как будто бы.
2: Как запчасти мебели. Вот, значит, и именно вот его продукцию стали использовать и компания для своих серверов. Потому что, ну, они вот позволяют как раз-таки вытащить из сервера отдельный сегмент, как ящик в шкафчике. Mm-hmm. Выдвижная полочка, да? Или, как говорила тетя моя, шуфлятка. Выдвигается и задвигается. И именно вот эти хорошие. В общем, благодаря этому компания тайванца контролирует 80% этого рынка, из-за чего только за 26-й последний год, вот сейчас он его еще только половина акций компании взлетели на 280%. Ребятушки, ну вот такая вот схема. Я искренне желаю, чтобы когда-нибудь точно такое же было у вас.
1: Владимир Вэлл, маэстро и его друзья
0: на СВХ+.

0: плюс. Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā!
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
5: Salga.
6: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
7: «Шкода».
8: Радио СВХ Плюс представляет.
9: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
8: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
9: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
1: Итак, друзья, тот самый момент, когда можно заработать 50-евровую...
2: 55-евровую подарочную карту от «Филман».
1: От «Филман». Друзья, зрение, наше все. Ребятушки, возвращаемся к работе, учебе. Времени перед экраном мы, естественно, проводим еще больше. Глазам приходится адаптироваться к самым разным условиям освещения от яркого дневного света и до освещения в офисе и света экрана. Это постулат. Ребята, полностью отказаться от экранов, естественно, мы не можем. Поэтому, значит, сегодня проверим, насколько хорошо ты знаком с современными линзами для очков, которые способны адаптироваться к нашей повседневной жизни, дамы и господа.
2: Смотрите, существуют такие линзы Transitions Gen S. Так они называются.
1: Transition.
2: Да. И вот какое из этих утверждений не является верным?
1: Это и есть линзах? Задание. То есть, что из этого вранье?
2: Да.
1: Давайте. Значит,
2: они адаптируются к разным условиям освещения.
1: Вранье? Тогда единица.
2: Они доступны в 8 различных оттенках.
1: Вранье? Тогда двойка.
2: Они обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения.
1: Вранье? Тогда тройка.
2: Их можно носить только осенью, когда мы проводим больше времени перед экранами.
1: Вранье? Тогда четверка. В принципе, все. 25, 45, 25, 25. Эксперты от «Филман» задают вопрос, вы отвечаете циферкой.
2: От

0: Все, я сказал, готов.
1: Все.
0: Буратино, да?
1: Можно выдавать правильный ответ.
0: Возвращайся к обеду с победой, сынок. Лукаво попросил папа Карло, выписывая в воздухе чек на 4 миллиона сольдов. Так, ну, по большому счету можно выдавать. Я не буду считать, у меня более 300 сообщений пришло, да? И так вот проматывая, в основном как бы ошибки не было. Мы 4 вопроса задавали, задавали один вопрос, и из которого...
1: И было 4 варианта ответа.
0: Одна версия лживая, дамы и господа, была. Вот вопросы задавал Филман, и мы как бы ретранслировали. Значит, адаптируются линзы Transitions, да, которые используются в очках и становятся... Очки называются... Ну, как бы, это раньше называлось типа... Ну, раньше когда-то типа такого называлось хамелеоны. Ну, то есть светлее, темнее. Но дело все в том, что это уже новые технологии. 2026 год, и пятое... Ну, вернее, не пятое, а S-поколение. Линз Transition, значит, адаптируется к разным условиям освещения.
1: Это правда.
0: Это абсолютно верно. Значит, пожалуйста. Значит, доступны в 8 разных оттенках.
1: Правда.
0: Это правда, дамы и господа. Ну, потому что очки — это аксессуар, который тебя украшать должен. Поэтому, естественно, оттенки должны быть разные. Ну, обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения.
1: И это тоже правда.
0: И это тоже правильно. Единственное, что неправда из этого была версия номер 4. Их можно, типа, носить, но только осенью, когда мы проводим больше времени перед экранами. Но нет, ребятушки, это универсально. Линзы Transition не предназначены только для какого-то сезона. Пользоваться можно круглый год, поскольку они адаптируются к изменяющимся условиям освещения, ребята.
1: Кроме того, Филман, сейчас они доступны в 8 оттенках.
0: Как мы уже сказали, именно поэтому особо понравятся, допустим, детям, для которых важно защищать глаза не только от ультрафиолета, а от еще сине-фиолетового света.
1: Это тик-тик ваших компьютеров.
0: Тик-токи, конечно же. Ну, в общем, ребятушки, это все Филман. Удобная Transition поколения S.
1: Да.
0: Этого, этих линз. Вот, что касается подарочной карты, номинал 55 евро. И, естественно, приходим в Филман и выбираем, что хотите. Очки с диоптриями, пожалуйста, солнечно-защитные, пожалуйста, контактные линзы, да. Все аксессуары для очков, это в вашем распоряжении. Все, пора.
1: И это все Филман.
0: Пора отдавать. Внимание. У меня от 1 до 159 258. Да, что считаем?
1: Ну давай, пусть будет. Ну, четвертый пусть будет.
0: Четвертый.
1: Снизу, да.
0: Хорошо, ладно. 1, 2, 3, 4. Внимание. Телефон 7822. Девочка по имени Алина. Проверяем.
1: Алина.
0: Проверяем еще разочек. Ой, а она у нас циферку 2 написала.
1: Ой.
0: Нет.
1: Давай следующую.
0: Следующую. Внимание. Итак, следующая у нас была Татьяна. Телефончик. Внимание. А нет, подожди. Сейчас я сбился. Ой, надо промотать. Четвертый уже снизу был. Сейчас я здесь это самое. Так, внимание, давай. Давай другой. Я сейчас сбился совсем.
1: Ладно, пусть будет 10.
0: Я не докрутил изначально.
1: 10, давай.
0: Снизу.
1: 10 снизу, да.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10. Внимание. Девочка по имени Анна. У нее стоит четверочка. Фу, слава богу.
1: Хорошо.
0: Так, телефон заканчивается на 41,97. Видите, сначала проиграла, потом как выиграла, Анечка. Мы поздравляем тебя. Теперь подарочная карта.
1: На 55 евро.
0: На 55 евро от Филман. Твоя. Проверяй зрение бесплатно. Это маленькое.
1: Все Филман.
0: Добавлю. Все Филман. Все.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается, ветер слабый, северный, днем по стране плюс 17, плюс 21 градус. В Даугавпилсе Резекне до плюс 19, в Лепе, Вентспилсе и Риге от 20 до 21 градуса тепла.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Через 3 дня после бури без электричества остаются около 11 тысяч потребителей, данные Saddle & Stickles. Ущерб от бури в Латвии может составить несколько десятков миллионов евро, при этом точная сумма пока неизвестна, а от ее размера зависит помощь Еврокомиссии. В неотложке рассказали, что самой серьезной проблемой во время бури стали перебои со связью. Полиция сообщает, во вторник произошли 2 несчастных случая со смертельным исходом с участием тракторной техники.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии произошли 2 несчастных случая со смертельным исходом, связанных с тракторной техникой. В комплексе первичной обработки зерна сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Элее погиб сезонный работник. Мужчина 84 года, управляя трактором, наехал на подростка 2009 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего, выясняет обстоятельства случившегося. Вторая трагедия произошла в Латгале, в Свенской волости Аукш-Даугавского края. Там на Даугавпилской окружной дороге столкнулись грузовик и трактор. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, но полиция сообщает, что водитель трактора погиб. Опять же, начат уголовный процесс и начато расследование. Всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 9 человек, 2 человека погибли. Через 3 дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, 23 августа, без электричества остаются около 11 тысяч клиентов Saddle & Stickles. По данным, на 6 утра сегодня электроснабжение восстановлено у 96% потребителей, которые столкнулись с блэкаутом. Минувшей ночью подключили Огры и окрестности. Самые серьезные перебои со светом теперь сохраняются в краях Айскроуклас, Резекнес, Прейлю и Екапилс. Saddle & Stickles указали, что возможны повторные отключения из-за надломленных деревьев и веток, которые продолжают падать на провода. Это новые дефекты. В ремонте участвует свыше 200 латвийских бригад и 7 эстонских. Для поиска повреждений дронами были обследованы около 600 километров электролинии. Эти работы продолжаются. Ущерб от бури в Латвии может составить несколько десятков миллионов евро, при этом точная сумма до сих пор неизвестна. Если общие потери в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и в самоуправлениях превысят лимит в 237 миллионов евро, то Латвия получит право обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии и велики шансы получить деньги. Если же ущерб окажется ниже этого порога, 237 миллионов, расходы придется покрывать самой Латвии. В службе неотложной медицинской помощи рассказали, что самой серьезной проблемой во время бури стали перебои со связью. Глава неотложки Лена Ципола сообщила сегодня в эфире ЛТВ, что отключение электричества затронули 16 пунктов базирования бригад скорой. Причем местами перестали работать не только телефоны, но и рации. В окрестностях Екапилса и Даугавпилса связь с некоторыми бригадами скорой была полностью потеряна. Диспетчеры даже не видели их местонахождения. Были и опоздания. Из-за перебоев со связью и поваленных деревьев одна бригада скорой приехала на вызов только через 2 часа, другая через 45 минут. В Латгале, кроме того, у российской границы были 2 случая, когда люди вообще не могли вызвать скорую по номеру 112. Связи не было. Выход, однако, нашли. В одном случае медиков по рации вызвали пожарные, которые сами начали оказывать первую помощь. В целом, взаимодействие между службами Ципула оценила как очень эффективное. По оценке директора неотложки, несмотря на все трудности, ее ведомство с ситуацией справилось. Тем временем интернет-магазины сообщают, сразу после бури спрос на электрогенераторы в Латвии вырос в десятки раз. В отдельных случаях почти в 40 раз по сравнению с обычными августовскими показателями. По данным 220 ЛВ, чаще всего покупают бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. Их стоимость начинается от 120 евро и может превышать 1500. Средняя сумма покупки в Латвии около 350 евро. Спрос на переносные внешние аккумуляторы тоже вырос после бури примерно втрое. СМИ обсуждают необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Военно-транспортный Боинг Си-17 прибыл в Ригу еще в воскресенье, 23 августа, с авиабазы «Эндрюс» в американском штате Мэриленд. Утром во вторник, то есть вчера, самолет вылетел из Риги в Москву, а вечером вернулся. С кем Джон Рэдклифф встречался в российской столице и что обсуждал, официально не сообщается. Перед визитом Вашингтон уведомил Киев о поездке высокопоставленной американской делегации и попросил временно приостановить удары ВСУ по России. Американские и британские СМИ рассматривают несколько версий причин визита, обсуждения российско-украинской войны, предупреждения Москвы из-за гибридных атак против европейских стран, либо возможный обмен заключенными. Ни ЦРУ, ни Кремль содержание переговоров не раскрывают. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Уильям Бёрнс, приезжал в Москву осенью 2021 года. Он предупреждал российские власти о последствиях готовящегося полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее, через несколько месяцев, в феврале 2022, большая война началась и продолжается пятый день. Доходы компаний, организующих азартные игры в Латвии за первое полугодие, достигли 150 миллионов 600 тысяч евро. Это почти на 7% больше, чем годом ранее. Основную сумму, свыше 91 миллиона евро, принесли азартные игры в интернете. По этой позиции доходы выросли на 13,5%. Доходы от игровых автоматов на фоне закрытия залов и сокращения населения по сравнению с прошлым годом снизились почти на 3,5%, но и при этом достигли внушительной суммы в 53 миллиона евро. По данным налоговой службы, в первом полугодии азартные игры в Латвии организовывали официально 21 предприятие. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīviņu leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: начинается на радио.
1: Каждую среду на СВХ Плюс актеры русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда. С 10 до 11.
0: Театр начинается сейчас.
2: А сегодня отдельный денечек, дамы и господа. Обычно мы по средам как раз встречаем здесь, в эфирной студии радио СВХ Плюс на Слока 65, актеров Рижского русского театра, да? Но сегодня тот самый день, когда мы встречаем, так сказать, человека, который является и актрисой, да? И еще и режиссерищем. Друзья, человек, которого прекрасно знает сцену с обеих сторон, более 80 ролей в театре, работа в кино, на телевидении, премии «Ночь лицедеев», два больших Кристопа за актерские работы, а еще и режиссура драматических спектаклей, оперы, музыкальных постановок. Ну а сейчас новый поворот, впервые в качестве режиссера в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. И у нас в гостях, друзья, значит, актриса театра и кино, режиссер Резия Калменя. Сейтинаты, здравствуйте, дорогая моя прекрасная красавица.
3: Доброе утро, и у кого уже вечер?
2: У кого-то вечер. Ну, в Австралии, например, нам прислали только что фотографию, говорит, вот вы, у вас там лето, а у нас там зима. И представляете, горнолыжный курорт, люди реально стоят в комбинезонах, на лыжных склонах, катаются люди на сноубордах. Это Австралия, ребята.
3: Да.
2: Вот такая вот такая ситуация. Поэтому, да, доброго времени суток, назовем это так.
3: Да.
2: Резия, здравствуйте, добро пожаловать. Вот, очень приятно. Друсень тувак к микрофончику.
3: Друсень, тувак. Да, ага, не, хорошо.
2: Еще так прямо вот, ну, к нему так поближе. Тогда, вот,
3: поближе.
2: Секс.
3: Да.
2: Вот. Вот
3: есть.
2: Это так хорошо.
3: Да.
2: Наши комплименты вашему луку. Лук, знаете, что такое?
3: Да.
2: Как вы?
3: Thank you very much.
2: Да, you always welcome. Ну что, давайте уже поподробнее. Нас просто интересует. Обычно работаем с актерами.
3: Mm-hmm.
2: Вот, но актеры — это одна сторона, да?
3: Mm-hmm.
2: Значит, вы тоже актриса, но вы теперь уже в совершенно другом амплуа. Вы уже как бы актриса, и режиссер. Это очень важно. Поэтому сегодня по режиссуре очень много у нас вопросов накопилось. Очень бы хотелось, чтобы вы сегодня дали предельно честные ответы.
3: Да.
2: Значит, слушайте, ну вы сегодня, значит, как режиссер, поэтому скажите честно, с какой стороны сцены власть приятнее? Ну, по ощущениям чисто, вот, ну, с высоты.
3: Знаете,
2: с какой стороны?
3: Мне всегда было интересно тоже, когда я на сцене все-таки следить за

0: музей инсценировки.
1: Так.
0: И у меня это режиссерское мышление.
1: Так.
0: И я не
1: изначально,
0: говорю...
1: когда были актрисой, да, стояли, да.
0: Я не говорю, что я режиссер, я как актриса вместе с коллегами мы ставим спектакль.
1: Играющий тренер, назовем это так, который на поле как бы, он и тренер, и на поле,
0: да,
1: одновременно.
0: Он, да, да, режиссер в этом смысле играет все роли.
1: Так, да.
0: Да, и еще делает антураж вокруг, то есть делает историю через... актеров, через пьесу, через музыку, то есть ставит все вместе, ставит все вместе.
1: Сводит все воедино, назовем, да, это так, да?
0: Да.
1: Значит, впереди у нас большая премьера «Три мушкетера». Ого, да?
0: Да.
1: Ага, 26 сентября, дамы и господа, премьера в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, где режиссером как раз Резе Калнаня и выступает. Так, как вы выбираете вообще актеров на роли? Это же не первый раз у вас кастинг и так далее. Вот, значит, вопрос, что важнее? Внешнее попадание, темперамент, вот это голос, химия с партнерами или что-то совершенно другое, необъяснимое. Вот это вот очень важно.
0: По-моему, все-таки что-то необъяснимое.
1: Необъяснимое, да?
0: Потому что у нас был кастинг, я не всех актеров я знала.
1: Так.
0: Нам, конечно...
1: Ну, новый театр, соответственно, естественно, кто как сыграет, не понятно.
0: Ну, не то, что новый.
1: Ну, для вас что... имеется в виду труппа.
0: Труппа.
1: Ну, тут как бы это...
0: Ну, я всех знала как актеров,
1: да,
0: ближе или на сцене только, но тут вот такая химия очень важная, ну, во-первых, пение, потому что это мюзикл, это потому что у меня, моего папы, да, Иманта Калнинша была сегодня, этот год
1: юбилейный год, год,
0: да. И Дана Бьорк меня пригласила делать что-то с папиной музыкой.
1: И тогда?
0: И тогда я вспомнила, что в 70-е годы, когда я еще не была на свете, Лиепājas театрис, театр Лиепаи, он считался оперный театр.
1: Так.
0: Нет, оперетный
1: Оперета.
0: Театр. Оперетный театр. И я помню такую фотографию, где моя мама очень-очень-очень красивая. И она там играла Констанции Бонасье.
1: Я вспомнила,
0: потому что предложение было другое, ставить другую Иманта Калнинша пьесу, не пьесу, а музыкальную спектакль.
1: Историю.
0: Но я вспомнила, и как-то я почувствовала, что эта история про честь, про любовь, про ненависть, про власть, про интриги, про...
1: Предательство, конечно,
0: предательство,
1: про дружбу.
0: Дружбу, про... Я говорю даже не про дружбу, но про братство.
1: Про
0: это,
1: братство.
0: Это выше, чем дружба может закончиться, и мимоходно мы можем идти какое-то время вместе с друзьями.
1: Ну, а потом жизнь разводит нас по разным сторонам, мы не ссоримся, ничего, нас просто жизнь.
0: А братство это что такое? Это не то, что выше, но это светлее, святое, что-то...
1: А, более святое.
0: Да, более святое. Это как по крови быть друзьям по крови, да.
1: Братья по разуму,
0: да,
1: душа в душу.
0: Да, и мы знаем, наша аудитория знает Расамана Сидрабраса, которая очень красиво пела Маргарита Вилцана. Мы знаем «Тем, кас рапо, тем, кас лидо». Мы знаем несколько песен, и я тоже знала несколько песен, но я не знала столько много, что в этом спектакле у нас, по-моему, 15 песен будет. И
1: ничего
0: живая
1: себе.
0: Группа.
1: И живая группа.
0: И живая группа, и прекрасные музыканты. Вчера уже нам был первые репетиции с музыкантами. Там аккордеон, там бас-гитара, там, конечно, барабаны.
1: Барабаны?
0: Драмс. там и синтезатор, там и виола.
1: Скрипочка, да.
0: Скрипочка, да. Там, ну, всякое. И, конечно, это спектакль будет для не детский, он будет семейный.
1: Семейный для всей
0: 12+.
1: Семьи. 12+.
0: Да,
1: окей, 12.
0: Потому что у нас очень...
1: И это не количество детей, ребята, это возраст 12+, окей.
0: Да, поэтому я работаю тоже в киношколе преподавателем, и там тоже есть дети от 12 до я, и я вижу, насколько они уже... не то что умные, но разумные и жизни передзе.
1: Опыт.
0: Жизни опытные, да, они они серьезные, они зрелые, они думающие, да, и поэтому я говорю, что этот спектакль будет тинейджерам 12+, и может идти тоже родители.
1: Окей. Хорошо. Ну, мы про трех мушкетеров еще поговорим. Давайте просто у нас как бы время есть. У вас и время есть. Вас не предупредили, что это трехминутное интервью? Это не трехминутное интервью. У нас сейчас немножко коммерческой информации, после чего вернемся, дамы и господа.
2: Театральная среда. Rini mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim pērkot vismaz divus sviesta Rini iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rini karti pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami par vienu maksā 2,79 €. Rini.
3: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 € gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 €. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: Иногда вопросов больше, чем ответов.
8: Но Балтик-дата поможет найти правильные.
7: С 24 по 28 августа.
8: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
7: Слушай подсказки ведущих.
8: Точно отвечай на вопрос.
7: Что в школьной сумке Балтик-дата?
8: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
7: Балтик-дата. Подготовься к школе мощно.
2: Театральная среда.
1: Мадам и месье, актриса театра и кино, режиссер Резия Калныня и спектакль «Три мушкетера», премьера которого 26 сентября, друзья. Но пока мы еще не добрались до трех мушкетеров, хотя уже начали обсуждать. Даже знаем, кто у нас, они уже музыкальные.
0: Где-то уже у нас.
1: Музыкальные. Отложилось на полочку. Так, ну, нас интересует режиссерская все-таки. Ну, режиссерская сторона театра, это важно для нас. Значит, скажите, вот как режиссер... Бывает, что на первой репетиции вы уже понимаете, ну, кастинг, а вот чувствуете, блин, по-моему, ошиблась с актером. Ну, или актрисой, неважно. Вы подобрали роли изначально. Идет Мэтт Динаймс первой, да, ну, читка там, я не знаю. И вы понимаете, блин, что-то я, по-моему, как бы не потянет. Вот, и в этот момент, что делает тогда режиссер?
0: Ну,
1: вопрос. Ну, такой, было по опыту?
0: Ну, мне...
1: Без имен, без ничего.
0: Мне так не было. Мне было наоборот, что я увидела в одном актере...
1: одного персонажа?
0: Одного персонажа, и тогда... после первой читки я поняла, что я хочу дать ему другую роль побольше, и что она соответствует этой истории.
1: И он соответствует и этому спектаклю, да, гораздо больше, чем роли, которые изначально.
0: Да,
1: То есть, по большому счету, да, вы видите, так, блин, надо ему, да, и соответственно. А как это происходит? Ну вот немножко, вы какая-то, это, вы говорите это прилюдно, или вы говорите это, ну, как обычно режиссер это говорит?
0: Не, это потом.
1: Потом?
0: Потом,
1: один на один.
0: Тоже один на один, но это надо обдумать, потому что после кастинга я попросила все фотографии всем, которые участвовали в кастинге, те, которые поет.
1: Так.
0: Я дома, у меня такой большой стол, и я просто ложила пасьянсы.
1: О!
0: Вот как...
1: Пасьянс немножко не очень, потому что там нужно как-то, ну...
0: Это не даже рандомно. Пасьянс, это как...
1: Это схема, план, да, план-схема, конечно. ФБР, обычно ФБИ, навешает на стену вот это, потом ниточками проводит. У вас на столе доски нету, да?
0: Да.
1: Окей, да. Могли бы быть магнитики маленькие и доска металлическая.
0: Это так и есть, когда кино, там на стену берут актеров, и там и тоже ложит вместе и смотрит, как не по химии, да, но как соединяет, кто с кем соединяется,
1: если не по химии, то как это, вот, чтобы вот, вот, о, хорошая пара, визуально имеется в виду, в кино, например, да, смотрится, как они будут вместе смотреться, когда в кадре, например, да? То есть вот эту схему, то, такое, да, тоже?
0: Да.
1: И
0: по идее тоже, там идея, то есть ты уже в кастинге видел актера, слышал актера, поговорил с актером, и есть такие выборы, которые сразу мне понятно, что это он или тот персонаж, и у меня я где-то, по-моему, 4 актера, сразу мне было понятно, что это уже тот и тот персонаж.
1: Все, сразу же?
0: Да.
1: Отлично. Вопрос, актер, например, да, может ли убедить вас, как режиссера, например, что его персонаж должен быть, ну, немножко другим? Вот вы его сказали, вот он такой. Говорит, подождите, но здесь же может быть такое. И вот в этот самый момент вы примете это как бы? Или вы скажете, да, это очень хорошая идея, но мы с Турпином, мы двигаемся дальше. Вопрос, могут ли вам, говорит, давайте лучше я вот так вот буду играть.
0: Да,
1: это допустимо вообще? К режиссеру так обратиться.
0: Есть субординации, которые надо, конечно, соблюдать, но если актер идет своей идеей, не представлением о персонаже, но уже когда после анализа, когда нам уже всем понятна идея, что мы хотим вести.
1: Да, донести, так
0: донести,
1: сказать.
0: Да. Какая общая идея этого спектакля, нашего спектакля, да? Потому что есть, конечно, проблема, что есть представление от Боярского.
1: Да, естественно.
0: И еще это, по-моему, французский тоже фильм был,
1: Не смотрел.
0: Очень жесткий.
1: И голливудские постановки были.
0: Да.
1: Но мы об этом, о трех мушкетерах, мы еще поговорим.
0: Но в том смысле, да, что если актер идет, и эта идея как не...
1: не пересекает, вернее, имеется в виду, не мешает основной. То есть, если вот вы скажете, ну окей, давай попробуем, давай играем. Давай играем. То есть нет такого, что нет, мой дружочек, нет. В сценарии написано. Окей, нам нужно было знать про flexibility. Немножечко. Слушайте, есть ли такая какая-то театральная привычка, которая в кино моментально выдает актера? Ну, говорит, о, это из театра точно пришел. Ну-ка, ну, есть ли такое вот в кинематографе?
0: Да, понятно, когда что... переигрывают.
1: Переигрывание. Я не могу... Вот это... Миледи, я стреляла в лошадь! Да?
0: Ну, в кино это чем меньше ты играешь, чем лучше получается.
1: Окей. То есть, а вот именно вот это вот нарочито, как будто бы, ну, как бы переигрывание, да, вот оно является маркером таким, о, театрал пришел там, да?
0: Надо, конечно, в кино тоже происходит репетиции. И самое важное, какая у меня, как у персонажа, сейчас нужда что-то вам говорить. И слушать так, что я не знаю, что вы мне ответите.
1: Да.
0: Если я не знаю, что вы мне ответите, тогда я не знаю, что я буду отвечать. Я как актер?
1: Да. Что в принципе... Понятно. Весьма объективно. Слушайте,
0: да.
1: А наоборот, вот бывает, допустим, когда человек пришел из кино, да, но у него не было театрального опыта, потому что такие же случаи тоже бывают, да, то есть актер, который, ну, начал играть сразу, ну, то есть он начал заниматься кино, по большому счету. И вот когда он выходит вдруг на площадку, бывает ли такое, что человек теряется, потому что когда зритель непосредственно, одно дело, у тебя камера там 30 сантиметров от тебя грудником, крупным планом, вот, а другое дело, хопа, и зрительный зал, причем темный, ты не видишь, что там вообще происходит внутри.
0: Я не знаю, потому что мне кажется, что я никогда не встречала таких актеров. Я думаю, что вот обучение есть у актеров одинаковое, но что Касмус Бишчик Либо, что немножко криво.
1: Да.
0: Неправильно.
1: Но
0: что надо обе образование, кино актер и актер театра на одном уровне должен быть.
1: То есть должно быть и то, и другое прокачано до правильного уровня.
0: Да.
1: А вот еще, прежде чем мы как бы сейчас прервемся ненадолго, у меня вопрос такой. А вот что проще, когда ты вот как режиссер работаешь с какой-то звездой, вот, или, ну, у звезды, естественно, свое видение, она сразу, ну, как бы, с ним работать отчасти проще, потому что человек точно знает, кого он, вот, меня пригласили на роль там Д'Артаньяна, например, я вижу Д'Артаньяна, все, понятно, какой Д'Артаньян у нас? Вот такой Д'Артаньян, правильный, канонический, как по Александру Дюма Д'Артаньян. Все окей, я играю. И вот я играю, ну, где-то что-то как-то, ну, по-своему, естественно, потому что я звезда, я, ну, как бы, я гений. И есть еще другой вариант, когда есть профессиональный актер, который играет роль, и он дисциплинированный и так далее. С кем проще работать, в принципе, вот со звездой такого масштаба? Или все-таки с дисциплинированным, который по пунктам выполнит то, что вы хотите от него? Что скажете?
0: Я могу ответить, что самая лучшая работа с профессионалом. То есть дисциплина, умение слушать, умение...
1: Приходить вовремя, я еще добавил.
0: Чтобы был этот креатив, что есть креатив, что ты не идешь просто потому, что надо, потому что у тебя зарплата, потому что нет.
1: Но человек, который горит театром, ну, то есть горит, профессионал, которому нравится то, что он делает.
0: Да. И, конечно, у меня... я уже три спектакля, сейчас это третий спектакль, работаю с Максимом Бусселом. Ну, он просто для меня тешам как эталон профессионализма.
1: Мы согласны целиком и полностью, дамы и господа. Сейчас прервемся немножечко. У нас в гостях Рыжая Калныня.
2: Театральная среда.
8: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
9: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Точное время 10 часов 34 минуты.
11: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
12: По безнадежному пути, как на тебя мы все похожи.
13: СВХ+.

0: Театральная среда.
1: Итак, если обычно у нас актеры, сегодня у нас актеры и режиссеры, между прочим, наша модненькая, уютненькая и талантливая Резе Калнуня, между прочим, у нас в гостях. Еще раз здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Так, Резе, у нас есть такая традиция, потому что, ну, как бы, театральная среда — это не только калуарные какие-то интересные моменты, которые всплывают в нашем эфире, а это еще и возможность заполучить два билета для наших радиослушателей, заполучить два билета на какой-нибудь хит раскрученный, потому что «Три мушкетера», он, напоминаю, только 26 сентября стартует, и вот, и потом только станет хитом. Но есть уже то, что можно сходить до 26 сентября, естественно. Мы сегодня разыгрываем Канкун среди тех, кто пожелает с нами немножечко поиграть. Игра называется «В шубке Резы». В шубке. Надень на себя шубку и представь себя режиссером. И представь себя изумительной, красивой актрисой. Друзья, я сейчас буду ставить каждого из радиослушателей, который будет играть, в какую-то ситуацию. И буду давать два варианта ответа. Ну и слушатель выбирает один из вариантов, потом следующая ситуация, он опять выбирает один из вариантов, и потом третья ситуация, он выбирает еще одну из двух версий. Соответственно, будут какие-то три циферки он присылает, и после чего сравниваем и смотрим отдельно. Ответите на эти вопросы, то есть на эти ситуации, отдельно ответите вы. Хорошо. Это и будет главным мерилом тому. Задача слушателя быть, как подстроиться под вас. И будет вот такой вот дублер. Дублер Резе и Калнуни в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. Итак, да, дамы и господа, прямо сейчас игра, которая называется «В шубке Резе». Поехали. Внимание.
0: Театральная среда.
1: Взяли ватсапчики в руки, открыли. Сразу же будем циферки запоминать. Итак, ситуация первая. Внимание! Значит, представьте себе, вы режиссер Резе Калнуня. До премьеры 3 дня, например. 3 дня. А сцена, которая вам очень нравится, все равно не работает так, как должна была работать. Ну, то есть не докачали еще. То все сделали основное, все готово. Ну, вот есть тема, которая вы ее в голове видите, все. Но что-то она недокачанная. Итак, вот смотрите, 3 дня до этого вы, скорее всего, единица. Будете докручивать ее до последнего. Или 2. В принципе, можем пожертвовать. Как бы, не основная, поэтому вырезаем, потому что спектакль важнее любимой сцены. По большому счету, это 2. То есть, докручиваем 1, вырезаем 2. Следующее. Актер, представляете, вы режиссерище, и актер предлагает решение конкретные сцены. Совершенно не похоже на ваше, но явно лучше. Прямо вот вы чувствуете, как режиссер. Итак, внимание. Вы честно признаетесь, да, слушай, берем твое. Это 1. Или все-таки попробуем сначала отстоять собственный вариант. Это 2. Честный вопрос. Берем твое. Или сначала отстаиваем собственный вариант. Это 2. Ну и третья ситуация. Премьера. Завтра предлагается выбрать. И еще одна полноценная репетиция. Или 1 вечер, ну, когда вся труппа просто отдыхает. Вот, вы выберете репетицию, это 1, или отдых, потому что иногда лучший способ спасти премьеру — это хороший отдых, это 2. По большому счету все, друзья, 25-45, 25-25, швыряем свои 3, а мы уже готовы. Так, Резе, а мы пока там ребята и девчата вот пишут циферки, вот, мы возвращаемся к нашему спектаклю. Мы переходим непосредственно к спектаклю, который у нас ставится вот прямо сейчас и 26-го «Три мушкетера» на сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Значит, у меня вопрос еще режиссерский. Вы вот когда играете у другого режиссера, вы играете у другого режиссера?
2: Да.
1: Да, вот, можете отключить внутреннего режиссера в себе? Вот. Или внутри сидит маленькая Резе и думает, так, здесь надо, здесь бы я поставила иначе.
2: Я могу, если хороший режиссер, если талантливый, мне интересный как человек, Я могу.
1: Можете отключиться. Да. Это честный вопрос и честный ответ. Спасибо большое. Потому что что такое профессиональная деформация, это мы все прекрасно знаем. Вот, поехали. Ну что, ставим трех мушкетеров. Опаснейший материал. Это супер опасный материал. Почему? Рассказываю. Каждый из нас, приходя на три мушкетера, уже точно знает, что убийца дворецкий. Ну, миледи, утрированно говоря. Значит, знают по стереотипам, каким должен быть Атос, Портос, каким должны быть все, потому что мы все это уже несколько раз проходили и просто, ну, у нас уже в прошивке есть. И как победить зрителя в этом смысле, который еще до поднятия занавеса уже все в себе в голове все знает? Вот. Сложнейшая задача.
2: Я думаю, что не надо победить. Там это не борьба. Я думаю, что, конечно, я тоже выросла с Констанцией, я выросла с Боярским, у меня даже фотографии с ним есть.
1: Да,
2: да, да. Но одно очень важное, я не говорю победа, но...
1: Достижение, назовем это так.
2: Нет, одно самое-самое главное, что это музыка,
1: да.
2: И Монте Калнича, что будет живая группа, что будет новые аранжировки, что эту музыку, даже не все песни я сама слышала, и что это музыкальный спектакль. И что актеры, я могу уже сказать, мои актеры, там нету у нас представления, кто хороший, кто плохой. А у нас нету плохих и хороших. У нас есть причина, как человек выбирает зло и почему он выбирает делать плохо. У каждого хорошего тоже есть свои тени. Ну, если закавычено. Не
1: поем. Хорошего это тоже было закавычено, просто мы не все видеотрансляции смотрим, поэтому закавычено.
2: Да.
1: То есть больше мы здесь не было цели поставить еще один очередной классический канонический Дюма, три мушкетера.
2: Мы очень много изучали тоже историю. Историю, от которой тоже Дюма взял прототипы,
1: да.
2: И персонажи, и там он придумал, Дюма придумал свою историю, исходя из истории. Да? Но мы соединяем историю, мы соединяем сегодняшнюю глобальную историю, да?
1: Так.
2: И опять говорим про те, это не вещи, но те, даже не события, но вещи, если так можно сказать, которые не меняются. Меняется мода.
1: Ценности
2: остаются, и борьба между тьмой и светом происходит в каждом из персонажей.
1: Как в 18 веке, так и в 20... Какой у нас сейчас? Господи, 21.
2: Да.
1: Слушайте, то есть можно сегодня поставить трех мушкетеров без того, чтобы актеры месяцами учились фехтовать, вот, а потом еще месяц лечились, вот это все?
2: Можно.
1: Можно?
2: Можно.
1: Но будут шпаги?
2: Придете, увидите.
1: Понял, хорошо. Слушайте, когда выбирали мушкетеров, что искали прежде всего, чтобы зритель сразу поверил? Четверо действительно могут быть одной бандой, одной командой. Вот.
2: Как они от... самое главное, что они... Изначально не друзья. Они в армии. Они служат у короля или там...
1: Они профессиональные военные, назовем это так. Они служат у короля.
2: Да. И через чего... И у каждого своя история. Каждый из своей страны или новоц, я не знаю, какой новоц.
1: Из своего региона, да.
2: Региона, да. Это везде может быть, я. И они соединяются в службе у короля или у кардинала, да. И как события от опыта kopējā.
1: Abieģiņājusā?
2: Kā они, как notikumi abieģiņājot i в конце уже спектакля нашего они от друзей
1: так,
2: в кавичках, я,
1: внимание,
2: становится братством.
1: Та-дам! Ребятушки, слушайте, ну, музыка и Монтакал Нынша. Вашего отца, легендарного отца, человек, который, в принципе, сделал, ну, безумное количество работы до этого, до тот момент, когда... Я так понимаю, что вы же выбирали? Или вы от Иванта Калныча начали плясать? То есть у вас спектакль оттуда пошел?
2: От музыки. От трех мушкетеров, да. И от того, что я знаю, почему он тогда вместе с своим братом Виктором Калнычем, или просто Викс, да, он... поэт, я в латышской версии, да?
1: Да.
2: Что они в то время, 70-е годы, в советское время, да, что они через это, этот спектакль, что они хотели сказать?
1: У меня вот вопрос. Слушайте, вот, значит, вы режиссер, который работает с музыкальным материалом и так далее, и, значит... Или все-таки вы иногда включается дочь и думает, папа, ну вот здесь, ну, может, все-таки я по-своему сделаю. Ну, то есть, да.
2: Да, я все-таки режиссер.
1: Папа всегда режиссер.
2: Да?
1: Да. Ну что ж, очень хорошо. Ну тогда, как режиссер, ответьте мне на три вопроса. Внимание. Значит, представьте себе первую ситуацию. Три дня до премьеры. И есть одна, ну какая-то, ну одна сцена, которая как бы, она не является, конечно же, ключевой, да? Но вы знаете, что, ну, вы ее видите вот, ну, по-другому. Она у вас ярко выражена. Значит, все-таки, но времени для того, чтобы ее докрутить, уже нет. Вы все-таки скажете, давайте все-таки работаем. День и ночь будем все-таки добивать, пока не добьем. Или безжалостно вырежете, ладно, по большому счету, ну, как бы...
2: Первый вариант.
1: Первый вариант, будем докручивать.
2: Я козерог.
1: Я козерог. Итак, единичка. Так, поехали дальше. Актер предлагает решение сцены, совершенно не похожее на ваше, но вы видите... Блин, гений, черт, явно лучше. Значит, первое, вы признаете, берем, отлично, время не тратим, берем эту схему, или все-таки сначала будете отстаивать свою версию?
2: Первый вариант.
1: Берем, то есть...
2: Если гениально.
1: Ну, здесь и правильно, потому что если 50 на 50, то как бы давайте уже двигаемся по сценарию. Ну, то есть, если гениально, вы признаете... По факту это признать, что как бы так, казалось бы, вы главный, вы божество верховное, вы режиссер.
2: Но, мы говорит, все творцы.
1: Все, творцы, принимаем версию, берем твое, и это тоже версия номер один. Так, ну и поехали, последнее. Перед премьерой предлагают выбрать еще одна полноценная репетиция. Да, есть вот день, у нас есть будет полноценная репетиция, или один вечерочек, когда вся труппа просто отдохнет. Вот, вы что вы выберете? Репетицию, все-таки работаем до последнего, репетируем, или отдых, иногда лучший способ спасти премьеру, да.
2: Как актриса выбираю отдых? Отдых. Как режиссер делаю репетицию.
1: Соответственно, я так понимаю, что мы будем делать репетицию, правильно? Ну, вы сейчас как режиссер. Я правильно вас понял в ответ?
2: Я еще не знаю.
1: Нет, стоп. Нам нужно сейчас ответить для того, чтобы подвести итоги. Но, как бы, чтобы вам было легче ответить на этот вопрос, в этом спектакле вы, простите, кто? Режиссер, который сделал свое... Или вы сейчас сомневаетесь?
2: Если сейчас надо ответить, тогда еще одна репетиция. Но как будет
1: 25-го? Нам нужно сейчас. Нам нужен именно сейчас. Поэтому выбираем 3 единицы, дамы и господа. Сегодня абсолютно четкий, правильный ответ от Резы, для всех тех, кто сегодня с нами на WhatsApp. Сейчас как раз-таки давайте посмотрим, что у нас произошло.
0: Театральная среда.
1: Сейчас посмотрим. Да-да, ребятушки, да.
3: Километры дорог нам заменят мили. Где мы будем чилить, где мы будем...

0: ilgās stacā.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно.
5: Можно, можно.
4: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтере» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
9: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
10: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Цинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
11: Театральная среда.
12: Итак, дамы и господа, жребий брошен, и мы уже готовы подвести финальные нотки, так сказать, расставить на этом нотном стане. Сегодня у нас из всего каскада участвующих, 10 человек абсолютно точно угадало ваше настроение, Резия.
13: Браво.
12: Давайте быстренько сейчас такую небольшую жребьевочку, считалочку. До скольки будем считать, и сверху, или снизу? До скольки? Лицеке. Считаем. У нас 10 человек всего.
13: Да.
12: То есть от 1 до 10, любую цифру.
13: То есть не любую цифру?
12: Любую цифру, любой цифр. Давайте.
13: 7.
12: 7. Сверху или снизу?
13: Просто 7.
12: Ну, а откуда считать? Сверху, раз, два, три, или снизу?
13: Раз, два, три, четыре, пять,
12: сверху,
13: шесть,
12: вниз. Да. Пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Юлия, внимание, телефон заканчивается на 92-29. Мы поздравляем сегодня в игре в шубке Рези побеждает Юлечка. Два пригласительных билета на хитяру раскрученную. Ну, а мы со своей стороны, конечно же, желаем творческих успехов и конечно же, эмоциональной, так сказать, гармонии с актерским всем составом. Дамы и господа, напоминаем, что впервые в качестве режиссера в Рижском русском театре имени Михаила Чехова «Три мушкетера» и Резия Калмыня выступает как режиссер. Режиссер. Актриса театра и кино, режиссер Резия Калмыня сегодня у нас была
13: и
12: в гостях.
13: И встречаемся.
12: Встречаемся в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. А 26 сентября уже премьера. Лаиздовас! Лил Спалдес! Он весело был. Спалдес! We'll

0: ЖСВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый северный, днем по стране плюс 17, плюс 21 градус. Даугавпилс, Резекне до плюс 19, Лепе, Вентспилс и Рига плюс 20, плюс 21.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Латвии произошли два трагических ДТП с участием тракторной техники, в частности, в кооперативе «Латрапс». Водитель трактора наехал на сезонного работника, подростка 2009 года рождения, тот погиб. Ущерб от бури в Латвии может составить несколько десятков миллионов евро, но точная сумма пока неизвестна. Через три дня после бури без электричества остаются около 11 тысяч клиентов «Садовы стыкл».
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии произошли два трагических ДТП с участием тракторной техники. Погибли два человека. В Эллее на территории зернопрерабатывающего комплекса сельхозкооператива «Латрапс» водитель трактора наехал на сезонного работника, подростка 2009 года рождения. Тот погиб на месте от полученных травм. Руководство «Латрапс» выразило соболезнования родным и близким погибшего, пообещало поддержать семью и оказать любую помощь в расследовании. Его ведет не только полиция, но и трудовая инспекция. Второе ЧП с погибшим произошло вчера в Латгале, в Свенской волости Аугшдауговского края, на Даугавпилской окружной. Столкнулись грузовик и трактор, и в результате погиб тракторист. И в этом случае полиция начала уголовный процесс и расследование. Через три дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, 23 августа, без электричества остаются около 11 тысяч клиентов «Садовы стыкл». По данным, на 6 утра сегодня электроснабжение восстановлено у 96% потребителей, которые столкнулись с блэкаутом. Минувшей ночью подключили Огры и окрестности. И теперь самые серьезные перебои со светом сохраняются в краях Айскрауклас, Резекнес, Екапилс и Прейлю. Ущерб от бури в Латвии может составить несколько десятков миллионов евро. При этом точная сумма пока неизвестна. Если общие потери в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и в самоуправлениях превысят лимит в 237 миллионов евро, то Латвия получит право обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии и великие шансы получить деньги от Брюсселя. Если же ущерб окажется ниже этого порога 237 миллионов евро, то расходы придется покрывать самой Латвии. Интернет-магазины тем временем сообщают, что сразу после бури спрос на электрогенераторы в Латвии вырос в десятки раз. В отдельных случаях почти в 40 раз по сравнению с обычными августовскими показателями. По данным 220 ЛВ, чаще всего покупают бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. Их мощность, их стоимость начинается от 120 евро и при этом может превышать 1500 евро. Средняя сумма покупки в Латвии около 350 евро. Спрос на переносные внешние аккумуляторы после бури тоже вырос примерно втрое. СМИ обсуждают необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Военно-транспортный Boeing C-17 прибыл в Ригу еще в воскресенье, 23 августа, с авиабазы Эндрюс в американском штате Мэриленд. Утром во вторник, то есть вчера, самолет вылетел из Риги в Москву, а вечером вернулся. С кем глава ЦРУ Рэдклифф встречался в российской столице и что обсуждал, официально не сообщается. Американские и британские СМИ рассматривают несколько версий. Обсуждение российско-украинской войны, предупреждение Москвы из-за гибридных атак против европейских стран, либо возможный обмен заключенными. Ни ЦРУ, ни Кремль содержание переговоров не раскрывают. Государственное телевидение ЛТВ сообщило в соцсетях, что на войне в Украине на Харьковском направлении погиб еще один латвийский доброволец – Виталий Шампинш с позывным «Волк». Он стал четвертым добровольцем из Латвии, погибшим в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Осенью 23 года стало известно о гибели солдата национальных вооруженных сил Виталия Смирнова. В 24 году погиб второй доброволец – Эдгар Платонов. В 2025-м – третий – Никита Слядзевский. Начиная с субботы 29 августа в Латвии вновь ожидается дождливая погода. Зона осадков придет в субботу с юго-запада. Южный и юго-восточный ветер усилится в порывах до 11-16 метров в секунду. При этом будет сравнительно тепло. На выходных днем плюс 20-23 градуса. В воскресенье сохранится похожая температура. Местами пройдут кратковременные дожди. На следующей неделе осадки временами будут сильными, особенно в Курземе и на западе Видземе. После теплого начала недели станет прохладнее. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 11 часов и 8 минут. Здравствуйте, привет, дорогие радиослушатели. 26 августа, серединка недели, среда. Многие этот день называют экватором недели, но это если брать рабочую, трудовую, то все ясно, все понятно. Два денечка у нас уже позади, два впереди, четверг и пятница, хотя этот день у нас тоже в самом, можно сказать, разгаре, не совсем на старте, уже как-то мы так вошли в него, надеюсь, в хорошем настроении. Вот, ну и давайте продолжим общение. Впереди 4 часа, наполненных радостью, позитивом, классными хитами, конечно, конкурсами и общением с вами, уважаемые радиослушатели.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: 18 минут. Всем прекрасного настроения. Солнышко светит. И сегодня в Латвии переменная облачность. Осадков синоптики нам не прогнозировали. Ветер слабый, северный. Днем по стране плюс 17-21. А в Даугавпилсе Резекне до плюс 19 градусов. А в Лепе и Венспилсе и Риге плюс 20-21. Очень комфортная такая приятная погода. И также очень приятно получать от вас картинки. Среда, доброе утро, добрый день, замечательного дня, здоровья, счастья и тепла. Здесь вот целая корзина с фруктами. Здесь и груши, и яблоки, и виноград, и, конечно, чашечка или кружечка кофе от нашей слушательницы, которую зовут Любовь. Спасибо. И Людмила, наша постоянная слушательница, тоже вот присылает очень красивые фотографии. Именинницу поздравляем с днем ангела, хранителя по имени Ангела Наталья. Очень какая милая, хорошая. Поздравляем, мы тоже присоединяемся. Здесь такие яркие, красивые подсолнухи. Вот пусть вся жизнь будет такой же красочной и позитивной. И яркой. Всем замечательного дня. Кстати, сегодня ведь отмечается среди прочих праздников Международный день актера, праздник людей, которые умеют за пару часов прожить на сцене целую жизнь, и даже не одну. И я очень рада, что с прошлой недели в эфир вернулась после отпуска программа «Театральная среда». Сегодня в гостях у Владимира Велла гостила замечательная актриса и режиссер теперь тоже Резе Калниņa. И чуть позже я еще с большим удовольствием обращу внимание на спектакль, на премьеру, которая 26 сентября состоится в театре имени Михаила Чехова. «Три мушкетера». Поговорим об этом подробнее буквально через несколько минут.
1: СВХ+.

уже у нас уходит по чуть-чуть 26 августа на календаре, но тем не менее приятно, что наши радиослушатели ловят вот эти последние моменты этого лета. И большой привет Артуру. Доброе утречко, пишет Артур. Здравствуйте. Лепая, пляж прямо сейчас, лепота. И здесь вот фотография. Действительно, очень красиво. Так бы хотелось телепортироваться к вам туда, Артур, на Лепойский пляж. Полежать, позагорать, может быть, покупаться. Даже если чуть холодно, ничего страшного. Самое главное – процесс. Так, Ян нам пишет. Здравствуйте, у меня начался преждевременный отпуск. Должен был с субботы пойти, но моя шея решила, что мне раньше пора на отдых. Из-за того, что что-то замкнуло в шее, и боль была невыносимая, у меня и начался отпуск раньше времени. Сегодня уже полегче, пойду прогуляюсь по морю. Вам хорошего эфира, удачного дня. Ян, ну, берегите, пожалуйста, себя. Замечательно, что сегодня вам уже получше, значит, завтра будет совсем хорошо. Мы вас обнимаем, мы вас поддерживаем. Ну и, конечно, сейчас у вас не отпуск, сейчас можно сказать, что у вас пару дней больничных, вот, вынужденных. А так надо наслаждаться явно не больной шеей, а там другими разными приятностями, так скажем. Ну и Людмила вчера в Истаба, крыша на Барона галерея, здесь вот фотографии, выставка девочки Марии 10-11 лет. Вот здесь такие картины интересные. Очень надо бы посмотреть детям прийти. Хорошо. Итак, обещала вам напомнить про спектакль, о котором сегодня в утреннем эфире Владимир Вэлл общался с Резой Калниней. Один за всех и все за одного. Мне кажется, что вот это такая фраза, которую знают даже те, кто никогда не открывал роман Александра Дюма. Но, наверное, таковых крайне мало. Ну и теперь вот эта знаменитая история, она возвращается на сцену совершенно в новом прочтении. 26 сентября в Большом зале театра Михаила Чехова состоится премьера «Трех мушкетеров» спектакля по мотивам романа Дюма. Постановку создала режиссер Резия Калнаня, которая вот недавно, как я сказала, была у нас в гостях и рассказала о новой работе. Я думаю, что у нас в Инстаграме тоже появятся фрагменты этого интервью. Да? Вот я спрашиваю у Александра. Александр говорит, да, конечно. Вот. Да, ну, кстати, это не просто какая-то вот одна версия знаменитой истории. Спектакли встречаются прошлое и настоящее. Романтика, дружба, честь, любовь и вопросы, которые вполне актуальны и сегодня. Вот можно ли оставаться верным себе, когда мир постоянно меняется? Можно ли доверять друг другу, когда так легко оказаться по разные стороны? Особое место здесь занимает музыка Иманса Калнаня. Постановка посвящена его 85-летию. Для Лепойского театра история «Трех мушкетеров» вообще имеет особое значение. Еще в конце 60-х здесь появился легендарный спектакль с музыкой Калнича, который стал для целого поколения символом молодости, свободы и романтики. Вот и теперь эту музыку услышит новое поколение зрителей. Вот, кстати, также хочу отметить, какие блестящие актеры заняты в этой постановке. Это Екатерина Фролова, это Максим Бусел, Константин Никулин, Яков Рафальсон. Я там вычитала, Родион Кузьмин, по-моему, тоже будет. Да, вот мне Родион Кузьмин, ну что, точно надо идти? В общем, на сцене прозвучит живая музыка, клавишная, скрипка, гитара, бас, аккордеон и ударные. Кстати, еще помогала с аранжировкой, обожаю просто, Велена Протектора. Вот тоже, что хотелось бы отметить, так что все будет на высшем уровне. Итак, премьера 26 сентября в 19 часов. Затем спектакль, конечно, еще покажут. Но вот быть на премьере – это вот самый сок. Так что смотрите, ищите билеты в доступе и приятного вам просмотра.

Стопроцентные хиты.

0: радует меня коллажами, такие он создает. Действительно приятно, Сереж, спасибо. Напомнил, что сегодня день благодарности собакам. То есть собак наших надо поблагодарить. У нас один из псов начал почему-то пакостничать дома. Вот за это мы его благодарить не будем. Но за то, что вообще они такие у нас есть, конечно, им спасибо. Собака – это не просто питомец, это лучшее, что могло с тобой произойти, пишет Сергей. И я с вами соглашусь. Мне очень приятно, что вы раздобыли фотографию, где я со своими двумя собаками. Очень вы меня растрогали. Очень-очень приятно. Ну и также Сережа всегда желает тут всем планы на день составляет. Давайте я их оглашу. Я думаю, что планы неплохие. И было бы классно, если бы мы рядом с каждым поставили галочку, что этот план выполнен. Пусть этот день принесет радость, тепло и верных друзей. Планы, в общем, начать день с улыбки. Вы уже улыбались сегодня? Супер. Тогда ставим плюсик. Прогулка на свежем воздухе с хвостатым другом. Это если он у вас есть, обязательно. Сделать доброе дело. Побаловать себя чем-то вкусненьким. Найти время для любимого занятия. Узнать что-то новое и интересное. Обнять тех, кто рядом. Вечером уют, отдых и хорошее настроение. Ты можешь все, пишет Сергей. Дружба с собакой делает нас лучше и жизнь ярче. Радуйтесь мелочам, цените каждый момент, живите с открытым сердцем. И пусть среда подарит тебе интересные встречи, теплые моменты и море позитива. Хороший день – это когда рядом есть собака и в сердце счастье. Спасибо, Сереж, спасибо. В общем, у кого есть собаки, обязательно их поблагодарите. И сегодня день благодарности собакам. Все же нравится жить, рассветом не встречать
1: океан по ветру. СВХ плюс. Так.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Здравствуйте, здравствуйте, кто к нам присоединился. Прекрасно выглядите. 1 часов 48 минут уже. Кому-то доброго утра желаю. Вот Николай пишет, а у меня отпуск. Я только что проснулся и прислал селфи, где пьет кофе. Николай, ну вы бодрячком, я смотрю. Гуляли вчера? Я ни на что не намекаю, что вы там чуть помято выглядите, но такой у вас лук. Да, пишет Николай, вы угадали, вчера отмечал день рождения супруги. Ну, вижу, что хорошо отметили, да. В общем, здоровья вам крепкого, Николай, а супругу, конечно, тоже поздравляю с праздником. Привет нашему постоянному слушателю, также Дмитрию, вот он тут пишет разные интересные вещи, ну, тут больше, наверное, личное, да. Хорошо, но самое главное, что солнца на всех хватит, это вот, да, умозаключение верное, спасибо вам, Дмитрий. Ну и также я отметила, что сегодня день благодарности собакам, и стали наши радиослушатели присылать и фото, и видео своих собак. Также пожаловалась на одного из своих питомцев, что-то он как-то стал пакостничать дома. Другой вчера просто съел книжку, ну, погрыз, золотой ключик. Чем ему Буратино не понравился, я не понимаю. Ну, щенки как будто, хотя им уже одному 5, другому 6 лет. Ну, может быть, скучно, скучают. Поэтому, но как-то вот ведут себя не очень. И тут вот один из наших радиослушателей, Вадим, прислал видео с своим вестиком. Ну, да, вот порода West Highland White Terrier. Очень мне не нравится. И он что-то роет на участке. Клад, наверное, ищет. Вот тут все так вот он делает. И сам же он белый, да, шерстка белая, но в этой земле кайфует черной. Но потом надо отмывать будет вашего питомца. Ну, надеюсь, клад нашли вы в итоге. И Сережа, Сергей из Великобритании, тоже пьет кофе, не как Николай. А здесь у него все, вот он тут кофе, какой-то у него тут сэндвич. Что ж, Сергей, приятного вам аппетита.
2: Плюс.

0: отмечаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, северный, днем по стране от 17 до 21 градуса тепла. В Даугавпилсе Резекне до плюс 19, в Лепе, Вентспилсе и Риге плюс 20, плюс 21.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Здравствуйте. В студии с новостями Алексей Новак. Через три дня после бури без электричества остаются около 11 тысяч клиентов компании Sutherland Eagles. Министр сообщения Козловский сегодня встречается с операторами мобильной связи и представителями гостелерадиоцентра, чтобы обсудить устойчивость мобильных сетей, ее повышение. В неотложке рассказали, что самой серьезной проблемой во время бури стали именно перебои со связью. Интернет-магазины сообщают, сразу после бури спрос на электрогенераторы в Латвии вырос в десятки раз.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Через три дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, 23 августа, без электричества остаются около 11 тысяч клиентов госкомпании Sutherland Eagles. По данным, на 6 утра сегодня электроснабжение восстановлено у 96% потребителей, столкнувшихся с отключениями. Минувшей ночью подключили Огры и окрестности. И теперь самые серьезные перебои со светом сохраняются в краях Айскрауклас, Резекнес, Прейлю, а также под Екапилсом. В Sutherland Eagles указали, что возможны и повторные отключения из-за надломленных деревьев и веток, которые продолжают падать на провода. В ремонте участвует свыше 200 латвийских бригад и 7 эстонских. Для поиска повреждений дронами были обследованы около 600 километров электролиний. Эти работы продолжаются. Ущерб от бури в Латвии может составить несколько десятков миллионов евро, но точная сумма пока неизвестна. Если общие потери в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и в самоуправлениях превысят лимит в 237 миллионов евро, то Латвия получит право обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии и велики шансы получить деньги. Если же ущерб окажется ниже этого порога, 237 миллионов евро, то расходы придется покрывать самой Латвии. Страховые компании продолжают собирать заявления от жителей и предприятий. По предварительным оценкам, ущерб может достичь уровня бури 2024 года или превысить его. Министр сообщения Рихард Козловский сегодня встретится с операторами мобильной связи и представителями гостелерадиоцентра. Стороны будут обсуждать, как повысить устойчивость мобильных сетей во время продолжительных отключений электричества. После бури перебои возникли у всех операторов. ЛМТ, Теле2, Биты, причем в отдельных районах мобильная связь полностью отсутствовала. Нельзя было позвонить даже на номер экстренных служб 112. С призывом усилить устойчивость мобильных сетей, закупив для базовых станций операторов мощные генераторы, выступил и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Между тем, в компании «Бита» заявили, что это потребует инвестиций в размере не менее 100 миллионов евро. В службе неотложной медицинской помощи рассказали, что самой серьезной проблемой во время бури стали именно перебои со связью. Глава неотложки Лена Ципула сообщила сегодня в эфире ЛТВ, что отключение электричества во время шторма затронули 16 пунктов базирования бригад скорой, причем местами перестали работать не только телефоны, но и рации. В окрестностях Екапилса и Даугавпилса связь с некоторыми бригадами скорой была полностью потеряна, диспетчеры даже не видели их местонахождения. Были и опоздания. Из-за перебоев со связью и поваленных деревьев одна бригада приехала на вызов только через 2 часа, другая через 45 минут. Кроме того, в Латгале, у российской границы, были два случая, когда люди вообще не могли вызвать скорую по номеру 112. Выход, однако, нашли. Так, в одном случае медиков по рации вызвали пожарные, которые сами начали оказывать помощь. В целом, взаимодействие между службами Ципула оценила как очень эффективное. По оценке директора неотложки, несмотря на все трудности, ее ведомство с ситуацией справилось. Между тем, интернет-магазины сообщают, что сразу после бури спрос на электрогенераторы в Латвии вырос в десятки раз. В отдельных случаях почти в 40 раз по сравнению с обычными августовскими показателями. По данным 220 ЛВ, чаще всего покупают бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. Их стоимость начинается от 120 евро и может превышать 1500. Средняя сумма покупки в Латвии около 350 евро. Спрос на переносные внешние аккумуляторы после бури вырос втрое. Государственная полиция сообщила, что за минувшие сутки в Латвии произошли два несчастных случая со смертельным исходом, связанных с тракторной техникой. В комплексе первичной обработки зерна сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эллее во вторник погиб сезонный работник. Как сообщили в полиции, мужчина 84 года рождения, управляя трактором, наехал на подростка 2009 года рождения. Тот от полученных травм скончался на месте. Полиция начала уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего. Вторая трагедия произошла в Свенской волости Аукшдаугавского края. Там на Даугавпилской окружной дороге столкнулись грузовик и трактор. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, но полиция сообщает, что водитель трактора погиб. Также начат уголовный процесс, ведется расследование. В целом, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 129 ДТП. Травмы получили 9 человек, двое погибли. СМИ обсуждают необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Военно-транспортный Боинг Си-17 прибыл в Ригу еще в воскресенье, 23 августа, с авиабазы Эндрюс в американском штате Мэриленд. Утром во вторник, то есть вчера, самолет вылетел из Риги в Москву, а вечером вернулся. С кем Рэдклифф встречался в российской столице и что обсуждал, официально не сообщается. Американские и британские СМИ рассматривают несколько версий: обсуждение российско-украинской войны, предупреждение Москвы из-за гибридных атак против европейских стран, либо возможный обмен заключенными. Ни ЦРУ, ни Кремль содержание переговоров не раскрывают. Последний раз директор Центрального разведывательного управления США, тогда это был Уильям Бёрнс, приезжал в Москву осенью 2021 года. Он предупреждал российские власти о последствиях готовящегося полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее, через несколько месяцев, в феврале 2022-го, большая война началась и продолжается пятый год. Государственное телевидение ЛТВ сообщило в соцсетях, что на Харьковском фронте в Украине погиб латвийский доброволец Виталий Шампинш с позывным «Волк». С начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже четвертый погибший латвийский доброволец. Осенью 23 года в результате атаки российских дронов на востоке Украины у города Лиман погиб военнослужащий национальных вооруженных сил Виталий Смирнов. В 24 году погиб Эдгар Платонов, 83 года рождения, а в 25 году еще один доброволец Никита Слядзевский. На строящейся станции Rail Baltica в центре Риги на центральном вокзале завершены основные работы над фасадом южной части здания и инфраструктурой пассажирских платформ. Площадь остекления нового фасада составила 1500 квадратных метров. В конструкцию встроены элементы противопожарных систем и крепления для обслуживания здания. Основные строительные работы на трех новых пассажирских платформах завершили еще в июне. Окончание этого этапа сегодня отмечают специальным мероприятием. Праздновать, впрочем, нечего, поскольку дальнейшая судьба всего проекта Rail Baltica остается весьма туманной. Общая его стоимость в странах Балтии выросла с первоначальных 5 миллиардов 700 миллионов евро до почти 24 миллиардов. Дефицит финансирования оценивается примерно в 10 миллиардов евро. Денег на завершение проекта пока нет. Срок сдачи до 2030 года выглядит абсолютно нереальным. И это признавали политики, в том числе в Латвии. Синоптики прогнозируют, что начиная с субботы в Латвию вернется дождливая погода, которая будет сохраняться и на следующей неделе. В субботу днем будет плюс 19, плюс 24 градуса. Очередная зона осадков придет к вечеру. Южный юго-восточный ветер усилится до 11-16 метров в секунду. Температура останется примерно такой же, как до этого, 20-23 градуса. Похожая температура сохранится и в воскресенье, когда тоже ожидаются дожди. На следующей неделе осадков станет больше, особенно в Курземе и на западе Видземе. После теплого начала недели станет прохладнее. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в сентябре температура воздуха в Латвии будет близка к норме или немного выше нормы, а осадков ожидается больше, чем обычно в сентябре. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Сергей из Великобритании, который попивает кофе и сэндвичем уже, наверное, потрапезничал, пишет, что он находится in London Stratford Airport. Ну что, вам приятного перелета, дорогой Сергей. Ну и сегодня день благодарности собакам, и вы продолжаете присылать видео с собаками. Впрочем, и с котиками тоже есть. Вот Андрей прислал очень-очень классного такого котика, который тут играет, такой миленький, пушистенький, хочется его потискать. Потискайте его, пожалуйста, за меня. Вот эти лапки такие, вообще чудесные, как из мультика вообще просто. Очень-очень хорошенький. Рафаил прислал видео. Здесь западная сибирская лайка. Сбор смородины очень любит. Кличка Юта. И вот здесь на видео как раз-таки как Юта собирает и кушает смородину прямо с куста. Красотка. Очень-очень красивая у вас собака. И да, я уже обратила внимание, что вы очень любите свою собаку, и у вас даже на аватарке тоже вот ваша собачка Юта. Теперь будем знать. Запомним вас, Рафаил Юта, теперь вот так вот подпишем. Ну и также Карина прислала здесь, мне кажется, спа. Спа на улице, потому что вот здесь бульдожка наслаждается водными процедурами. Ну, немножко грязевые ванны такие, да? В траве. Но, тем не менее, кайфует. Вот им нравятся все эти лужи. А, там еще один ложись, компаньон ложись, есть.
1: Ложись.
0: Еще один компаньон есть, по-моему, Джек Рассел 3. Извините, если я породу неправильно... Да. Ой, как им там хорошо. Я бы тоже присоединилась ложись. И легла. Карина, вы говорите, ложись, и я уже ложусь тут в студии. Знаете, так бы полежала с удовольствием рядом с вашими красавчиками. Ну, супер, в общем, я рада, что все у вас происходит. Жизнь кипит, бурлит, это прекрасно, это замечательно. Кстати, сегодня еще не только праздник, День благодарности собакам, но и День привлечения удачи. Праздник появился благодаря американцу Ричарду Фолсу, который в 1995 году предложил отмечать его в свой день рождения. Он считал, что позитивный взгляд на жизнь способен изменить наше восприятие происходящего и помочь чаще видеть шансы, которые предоставляет судьба. День привлечения удачи напоминает нам о том, что каждый из нас имеет возможность изменить ход своей жизни и создать благоприятные условия для достижения успеха. Так что поздравляю вас и с этим замечательным праздником.
2: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
3: Километры дорог нам заменит мили. Где мы будем чилить?

зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.

0: Мишечка прислал. Всем привет, у нас послеобеденный сон. И здесь милый котик, кошечка отдыхает. Вот, уработалась, наверное. Какая прелесть, очень-очень красивенькая. Так, что здесь еще у нас вы прислали? Вы мне присылаете, пишет Григорий, а это моя лайка, Лапа ее зовут, очень любит чернику. И вот тоже фотография прекрасной, замечательной собаки. Елизавета, у меня собака Джек ест чернику с куста и грибы крадет с корзины. И вот здесь как раз-таки видео с прогулки. Ваш Джек просто очаровательный. Смотрите, каждую ягодку листья не ест. Именно ягодки собирает. Как ему вкусно. Супер, прекрасный, замечательный. И также вот еще у меня было где-то здесь. А, Тамара пишет: «Скоро осень, господа». И вот здесь фотографии удивительно красивой собаки. И уже рябиновые такое, ну, гроздь рябинки несет. Очень просто глаза загляденье, как человеческие. Замечательно. Так, 12 часов и 25 минут. Все это прекрасно, и действительно осень-осень-то у нас впереди. А что это означает? А это означает, что начинается новый учебный год. И, внимание, дорогие водители, скоро детишки-то снова вернутся в школы, значит, на дорогах возле учебных заведений станет особенно важно сбросить скорость и не отвлекаться ни в коем случае. Перед началом учебного года Рижская муниципальная полиция усилит контроль возле школ и детских садиков. Полицейские будут следить за скоростью и другими правилами дорожного движения, а также проверят, нет ли рядом с учебными заведениями опасных участков или других рисков для детей. Причем в первые дни учебного года контроль будет особенно внимательным. На улицах будут работать не только автопатрули, но и пешие экипажи. А сотрудникам поможет городской центр видеонаблюдения. Просьба здесь, в принципе, очевидная, простая. Если вы видите знак ограничения скорости возле школы, то не воспринимайте его как рекомендацию. Нужно скорость сбавить. Сбавить заранее и быть готовыми к тому, что ребенок может неожиданно выбежать на дорогу. Полиция также обращается и к родителям. Еще до 1 сентября стоит напомнить детям, как безопасно переходить улицу, как вести себя на остановках и почему возле школы особенно важно быть внимательными. А сама полиция перед началом учебного года обследует территории школы и детских садов и при необходимости даст ответственным службам рекомендации по устранению опасных мест. Еще один пункт контроля – торговые точки. Полиция проверит, чтобы несовершеннолетним не продавали запрещенные товары. Поэтому, уважаемые водители, начало учебного года – это вот, в общем, тот самый момент, когда лучше, ну, немного, может быть, даже опоздать, чем не успеть затормозить. Будьте внимательны.
1: Коллекция хитов. Коллекция хитов. Золотой.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 12 часов 30 минут.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков синоптики нам не обещали. Ветер слабый, северный, днем по стране плюс 17-21, в Даугавпилсе и Резекне до плюс 19, в Лепе и Вентспилсе и Риге плюс 20, плюс 21. И вот что-то я забыла ребятам привет передать. Евгений еще в завершении прошлого часа пишет: «Привет, Полинчик! Здравствуйте, Женя! Я уже отгулял отпуск, вовсю работа кипит, и здесь вот, да, здесь серьезная работа у вас на производстве. Желаю вам успехов, вы большой молодец!» И Андрей, Андрюшенька из Баварии, тоже давно что-то не слышно было. «Hello! Здравствуйте! Здрасте всем, что ли?» — пишет Андрей. Андрей, вам тоже здравствуйте. «Guten Tag!» Правильно я говорю? Вот немецкий, к сожалению, знаю только по песням этого, как его звали, Einswein Polizei, Dreifier, и дальше ничего не помню, Siebenacht, вот, что-то уже выучила. Так, ладно, что еще здесь у нас есть интересного в WhatsApp? Марина. Марина переезжает из Генсканса в Болдерай, причем в приятной компании с рыжим котом. Супер, большой приветик передавайте. Инс прислала селфи с любимой доченькой Адрианой. Тоже вам большой привет. Вадим, вот его пес очень-очень симпатичный. Здесь помылись и теперь тащимся. Да, это когда вот собачники поймут, когда собака мокрая, вот только ее помыл, вроде бы вытер, но ей все равно нужно вот так вот на спине покататься, тоже все, обо все обтереться. От этого получают они бешеное удовольствие. И выяснила, как зовут вот потрясающего песика, который нас угощал рябиной. Зовут его Макс, а теперь угощает еще и грушами. Хозяйка Тамара прислала, что он любит сладкие груши. Потрясающе. Очень красивые вы и ваши питомцы тоже. Я за вас очень-очень рада.
1: СВХ плюс.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

действительно такая летная погода, не особо сильный ветер, никаких осадков, поэтому у кого намечается вылет или прилет, ну, счастливого вам пути и добро пожаловать, если вы сюда к нам прилетели в Латвию. Очень красивое тоже видео прислал наш радиослушатель Ник Челси, здесь в WhatsApp вы так себя назвали. Это моя любимая каштанка, чудо, бордер, колли, зовут Амелия, добрее собаки я не встречал, действительно очень красивая собака, милая, невероятно обаятельная, очаровательная, большой привет передавайте, обнимите, поцелуйте, пожамкайте, потискайте, так и хочется. Да, кто-то мне тут пытается дозвониться. Ольга, дорогая, вы, пожалуйста, не звоните в данный момент. Можете что-то записать, написать, как у вас дела. А я пока хочу еще раз посмотреть на календарь. 26 августа. Сегодня не только день благодарности собакам. Сегодня также вот в этот час мы обычно вспоминаем что-то такое съедобное, гастрономическое. И начнем с Испании. Там такой околосъедобный, я бы сказала, день. Там сегодня вообще легендарная битва томатов. Называется она Томатина. В городке Буньоль тысячи людей выходят на улицы и буквально за час превращают их в огромное красное море из томатов. Главное правило простое. Увидел помидор – бросай. Правда, фестиваль проходит вот в последнюю среду августа. Так что дата меняется каждый год. Сегодня последняя среда августа. В общем, можно быть солидарными с испанцами и сегодня в кого-нибудь бросить томатом, кто плохо себя ведет. Ну, а теперь давайте резко переносимся в США. Там отмечают день вишневого мороженого на палочке. Такой приятный десерт. Холодное, сладенькое, с вишневым вкусом. Есть сегодня и праздник для тех, благодаря кому вообще появляется еда на наших столах. Вот в Колумбии отмечают День пищевого технолога. Это специалисты, которые работают над тем, чтобы продукты были безопасными, качественными и, конечно, вкусными. Вот в Колумбии технолог, что-то у меня какие-то другие ассоциации, ну ладно, не буду. А в Индии продолжается Охам. Это такой большой праздник урожая, время семейных встреч, традиционных блюд, украшений из цветов и благодарности за хороший урожай. И еще один праздник, необычный американский, называется он День Мак-Чикен. Но рекламу я сейчас никакую тут устраивать не собираюсь, просто можно отметить сам факт, что вот у этого Мак-Чикена, фастфуда, тоже нашлось место в праздничном календаре. Такой гастрономический у нас день, летающие помидоры, вишневое мороженое, собирается урожай в Индии. А мы все это с удовольствием обсуждаем и, конечно, желаем вам приятного аппетита, кто сейчас отправился на обеденный перерыв.

вокруг на радио. Которое рядом. СВХ+.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается, ветер слабый, температура воздуха от 17 до 21. В Даугавпилсе, Резекне до 19, в Лепе, Вентспилсе и Риге плюс 20-21 градус.
1: Радио СВХ плюс.

0: Колбергс намерен отправить латвийские спецслужбы по кризисам на стажировку в Украину. Нет информации по поводу визита главы ЦРУ в Москву. Жители Латвии имеют право на компенсацию от ЦСДД. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: После пережитого шторма нужно извлечь уроки, а не заниматься постоянным поиском виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Главная проблема Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. Вернее, центр кризисного управления есть, и именно он должен координировать все действия, но оперативные службы с ним не объединены в одну систему, сказал Кулбергс. Я бы с удовольствием отправил наши службы на месяц в Украину по программе обмена. Мы бы очень быстро научились, как нужно решать такие вопросы, сказал Кулбергс, который на днях вернулся после визита из Киева. Во время последней бури самой главной проблемой в работе скорой помощи были перебои со связью, причем некоторые бригады даже пропали с радаров, заявила директор службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула. Она признала, что служба не была готова к тому, что альтернативные средства связи, рации, могут также перестать работать. Сотрудникам было сложно действовать в условиях, когда события происходили одно за другим, отметила она. Наиболее сложно ситуация сложилась в окрестностях Екапилса и Даугавпилса, поскольку там отдельные бригады полностью пропали с радаров и связаться с ними было невозможно. Выборы в Сейм в начале октября состоятся, даже если не будет электричества, пообещал председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. В случае перебоев с электроснабжением голоса можно будет считать даже при свечах. Дизельные генераторы будут доступны не на всех участках, а для зарядки компьютеров будут использоваться внешние аккумуляторы, которыми участки обеспечат, пообещал Зведрис. 19 августа в Украине в Харькове погиб латвийский доброволец Виталий Шампинш, известный под позывным «Вилкс» – «Волк», сообщило латвийское телевидение. Это уже четвертый случай гибели латвийского добровольца с момента полномасштабного вторжения России в Украину. В Министерстве обороны Латвии сообщили, что ожидают официальной информации от украинской стороны, однако подтвердили, что Шампинш ранее не проходил службу в национальных вооруженных силах. Более миллиона жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения ЦСДД, имеют право на компенсацию морального ущерба, заявила судья суда Европейского Союза Инета Земеле. Нарушение прав человека уже произошло, то есть не нужно ждать, пока злоумышленники воспользуются похищенными данными. Решение о такой компенсации должны принять ответственные учреждения, а не сами жители добиваться ее выплаты. Поскольку этого инцидента можно было избежать, жители имеют право получить информацию, какие именно их данные были похищены. Причем вы не должны запрашивать эту информацию, ее вам должны предоставить, пояснила Земеле. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф совершил необъявленный визит в Москву. Он прилетел в российскую столицу из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США. Вашингтон и Москва не раскрывают содержание переговоров, однако поездка состоялась на фоне новых предупреждений американской разведки о возможной эскалации со стороны России в отношении стран НАТО, подготовки России к новой мобилизации, тупика в переговорах по Украине и обострения вокруг Ирана. Ни американская, ни российская сторона не сообщили, с кем именно встречался глава ЦРУ и что обсуждалось за закрытыми дверями. Визит директора Центрального разведывательного управления ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву могут комментировать только США. На это заявил президент Латвии Эдгар Ренкевич. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

доступным и доступны 24/7 радиостанции Суха Плюс. Очень приятно, что вы с нами, наши дорогие радиослушатели. Делитесь, в том числе, своей личной жизнью, можно так сказать. Присылают мне тут разных собачек, котиков. И спасибо вам большое. Сегодня, кстати, нужно говорить даже спасибо не вам, а спасибо собакам. Даже такой есть неофициальный праздник, который называется «День благодарности собакам». И вот наша слушательница постоянная Таня пишет: «Здравствуйте, хочется передать привет всем родителям собачек. Вы говорили, что один из ваших песиков хулиган, но после бури мои коллеги и знакомые тоже жалуются на своих песиков. Хочется пожелать всем терпения и добра. Это же наши хвостики, это правда». Спасибо, да, у меня что-то один как-то стал метить территорию в квартире, что никогда не делал до 6 лет, а другой вчера почему-то съел книгу, вот, хотя тоже уже взрослый, 5-летний, но вот как Таня пишет, смех и грех, но они вас любят больше всех на всем белом свете, это конечно, они нас ждут дома, и вашим замечательным булочкам большой-большой привет. Так, ну а у меня следующий вопрос к вам такой. Смотрели ли вы «Одиссею»? Смотрели «Одиссею»? Не смотрели? Вот я никак не могу добраться до кинотеатра, хотя люди уже, можно сказать, сходят с ума в хорошем смысле слова по этому фильму. Что-то пока я каких-то негативных комментариев не слышала, все в полном восторге. И вот, похоже, Кристофер Нолан сделал для греческого туризма больше, чем хорошая рекламная кампания. После выхода новой «Одиссеи» туристический интерес Греции заметно вырос. По данным EasyJet Holidays, всего за одну неделю бронирования отдыха в Греции подскочили на 18%. Настоящий хит Корфу, там плюс 28% бронирований. Вырос интерес к Пелопоннесу.

0: Маршрут «Одиссея», «Пелопоннес», «Гомера». Туристам хотят показать не только места съемок, но и локации, связанные с древнегреческими мифами. А на Итаке, легендарной родине «Одиссея», уже организуют специальные пресс-туры. И цифры вообще впечатляют. Один из туроператоров сообщает о росте бронирований поездок в Грецию сразу на 76% по сравнению с прошлым годом. Но «Одиссея» отправляет людей не только в путешествия. Продажи произведений Гомера в Великобритании выросли на 70%, а в США на 76%. В общем, спустя 3000 лет почти «Одиссей» снова собирает попутчиков, можно так сказать. Только теперь его маршрут проложил не Гомер, а Кристофер Нолан. Вот надо сходить в кино, пока на большом экране показывают, и посмотреть. А потом, конечно, отправиться в Грецию.
1: СВХ+.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmumu.

0: загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Нет сведений.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня, 13 часов и 22 минуты. Ну что, уже совсем скоро, послезавтра в пятницу в концертном зале Дзинтри с уникальной программой выступит любимейшая группа Би-2. Квартирник привезет в Юрмалу оригинальную, более камерную версию своей программы, в которой органично соединены акустика и электричество, проникновенные, почти интимные музыкальные моменты и мощная рок-н-ролльная энергия, переплетаясь, создают уникальную динамику и особую связь между зрителями и исполнителями. Прямой контакт с залом – важная часть выступления Би-2. И вот если вы будете на концерте у публики, будет возможность задать вопросы музыкантам и вообще стать частью происходящего на сцене. Группа споет все свои хиты и представит несколько песен из нового альбома «Путешествие вокруг солнца». Тур «Путешествие вокруг солнца» в поддержку нового альбома, который не так давно вышел, запланирован на осень, и зрители в Юрмале первыми услышат песни, входящие в сет-лист тура. Вот. Ну, и, кстати, сейчас хочу обратить внимание наших радиослушателей. У вас вообще уникальная возможность, потому что если вы зайдете и будете искать в интернете билеты на этот концерт, вы увидите, что все из пардос, все продано, все sold out, но у меня припасены два билета для наших радиослушателей, которые я разыграю в финале уже завтра, 27 августа, причем очень хорошие места, то есть вы представляете зал Дзинтри, вот там столики наверху на террасе, два билета, два места за одним из столиков, вот у меня они сейчас, эти билеты пока у меня, но я готова ими поделиться. Напомню, как проходит конкурс. Каждый день я определяю финалиста, и в четверг, уже завтра, 27 августа, мы определим главного победителя. Кто же отправится туда весь такой нарядный слушать группу Би-2. Так, теперь об условиях. Напомню, что, ну как напомню, все мы знаем, что группа Би-2 это Б, И и 2, две буквы и цифра, согласная, гласная и циферка. И, в общем, сейчас будут заданы три вопроса, как мы уже играли в понедельник и вторник. В первом надо будет выбрать из трех вариантов согласную букву, во втором гласную и в третьем вопросе цифру. И правильную, на ваш взгляд, комбинацию отправить на номер 25-45-25-25. Ну что, внимание, взяли все телефоны, приготовились, чтобы отправить смс или на WhatsApp 25-45-25-25. Итак, все вопросы связаны с творчеством группы Би-2. Выберите согласную букву. Первый вопрос. Какая из перечисленных западных групп стала источником вдохновения с музыкальной точки зрения для Би-2? Этих групп несколько, но вот в данном перечне одна. Выберите согласную букву. Б. Бонни М. С. The Cure. Д. Jackson's 5. Дальше. Второй вопрос. Закончите правильно фрагмент текста песни «Шамбала». Здесь вам нужно выбрать гласную букву. «Какой чудесный день! Моя струится лень на грани просветления. Сияет Шамбала и нежится душа. А. И счастлив я от этого. Е. В нирване воскресенья. О. Где лунное затмение». И третий вопрос у нас музыкальный. Слушайте внимательно кусочек известной песни Би-2 «Наоборот» и потом выберите цифру. Итак, внимание.

Итак, как вам кажется, это один компромисс, два последний герой, три депрессия. А теперь отправляйте на ваш взгляд верный ответ на номер

уже очень много правильных комбинаций. Мы выберем победителя путем генерации случайных чисел. Желаю вам удачи. Ну а пока одна из красивейших композиций группы Би-2 «Молитва».

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 13:36. Ну что, прямо сейчас я останавливаю прием ваших ответов. Напомню, что сегодня у нас борется за право выход в финал. И именно завтра среди финалистов 27 августа будут разыграны два пригласительных билета на террасе концертного зала «Дзинтери» на удивительный концерт группы «Би-2». Привезет 28 августа в Юрмалу «Квартирник» оригинальную, более камерную версию своей программы. Прекрасно, все замечательно. Также у публики, напомню, будет возможность задать вопросы музыкантам и стать частью происходящего на сцене. Итак, давайте пробежимся по вопросам. Вроде бы все ответили, много верных комбинаций, но давайте определимся, какая все-таки должна была быть. Первое. Какая из перечисленных западных групп стала источником вдохновения с музыкальной точки зрения для Би-2? Б. Бонни М. С. The Cure. Д. Jackson's 5. С музыкальной точки зрения источниками вдохновения для музыкантов группы послужили западные рок-группы, в частности, такие постпанк-исполнители, как The Cure, Joy Division, The Sisters of Mercy. То есть здесь правильный ответ С. Второе. Закончите правильно фрагмент текста песни «Шамбала». Выберите гласную букву. «Какой чудесный день, моя струится лень на грани просветления, сияет Шамбала и нежится душа». А. И счастлив я от этого. Е. В нирване воскресенье. О. Где лунное затмение. Ну, давайте послушаем, как в песне поется.

воскресенье, то есть здесь вторая буква – это «Е». И третье задание – надо было отождествить понятие песню, сыгранную «Шиворот на выворот». Мне вообще кажется, что она как и обратно, практически как в оригинале, но, тем не менее, были неверные ответы. Что это? Один – компромисс, два – последний герой, три – депрессия. Ну, давайте послушаем.

0: поздравляю всех, кто ответил верно. Их достаточно много, поэтому мне еще необходимо некоторое время для того, чтобы подсчитать все правильные голоса и потом уже с помощью генератора случайных чисел определить финалиста сегодняшнего дня.
1: СВХ+.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Радио СВК Плюс представляет.
5: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВК Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
4: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
5: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
6: СВХ Плюс.
7: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

Елена, Леонид, Оскар, Андрей, Наталья. В смс-ках номера, которые заканчиваются на 0461 и 7834. Так, ну, в общем, я всех посчитала. Получилось 22 верных ответа, поэтому запускаем рандомайзер и генератор случайных чисел онлайн от 1 до 22. Сгенерировать, и получается 11. Так, сейчас все это я попробую. Отметила правильные ответы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 11. И аплодисменты. Сегодня я играю одному из Геннадиев. Ваш номер телефона заканчивается на 677. Геннадий, я вас поздравляю, вы в финале. И завтра, 27 августа, посмотрим, кому повезет. У нас уже с вами в компании Анастасия Зефирка, Анна-Мария. За 26 августа у нас Геннадий. И завтра тоже еще будет один финалист определяться. Поэтому, кому сегодня не повезло, то не расстраивайтесь, пожалуйста. Завтра будет еще возможность. We'll be right back.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Офисный стол Домолетти 69,99. Компьютерный стол Домолетти 49,99. Коробка для хранения вещей Курвер 4,5 литра. Всего евро 99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето на

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, температура воздуха от 17 до 21. В Даугавпилсе Резекне до 19, в Лепе, Венспусе и Риге плюс 20-21 градус.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: Есть два варианта: прекратить либо улучшить работу кризисного центра, говорит премьер. Жители Латвии имеют право на компенсацию от ЦСДД. Расширена зона действия единого билета на поезда и городской транспорт Риги. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Центр управления кризисными ситуациями в настоящее время не является центром управления кризисами. В его работе необходимы изменения, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Таким центром во время воскресной бури фактически была государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска, которая координировала работу служб. Есть вещи, которые не доведены до конца, а деньги вы выделены, бумаги написаны, но полномочия не предоставлены, сказал Кулбергс. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта: либо прекратить работу кризисного центра, либо улучшить его работу. Я думаю, что в интересах всех нас улучшить его работу, заявил премьер. 19 августа в Украине в Харькове погиб латвийский доброволец Виталий Шампинч, известный под позывным «Вилкс» – «Волк», сообщило латвийское телевидение. Это уже четвертый случай гибели латвийского добровольца в Украине. В Министерстве обороны Латвии сообщили, что ожидают официальной информации от украинской стороны, однако отметили, что Шампинч ранее не проходил службу в национальных вооруженных силах. Более миллиона жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, имеют право на компенсацию морального ущерба, заявила судья суда Европейского союза Инета Земела. Нарушение прав человека уже произошло. То есть не нужно ждать, пока злоумышленники воспользуются похищенными данными. Решение о такой компенсации должны принять ответственные учреждения, а не сами жители добиваться ее выплаты. Поскольку этого инцидента можно было избежать, жители имеют право получить информацию, какие именно их данные были похищены. Причем вы не должны запрашивать эту информацию. Ее вам должны предоставить, пояснил Земеле. Начала действовать единая билетная система пассажиров Вилсенс и Рига Сатексме во всех зонах поездов. По этому билету можно совершить поездку на поезде и в городских автобусах, троллейбусах и трамваях в течение 90 минут. Стоимость единого билета в зоне А – 2 евро, в зоне АБ – 2 евро 80 центов, а С – 3 евро 30 центов, а Д 3 евро 80 центов, а АЕ 4 евро и 30 центов. В конце августа на фестивале молодых исполнителей «Новая волна» в Казани прошел масштабный концерт в честь 90-летия Раймонда Паулса. Легендарные песни Паулса исполнили звезды российской эстрады. Портал Delphi попросил маэстро прокомментировать, что он думает про это мероприятие. «Что я могу по этому поводу сказать? Они это устроили, ни у кого не спрашивая. Но почему они не могут провести? Пусть проводят», — сказал Паулс. Об этом концерте он узнал уже после самого мероприятия. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varats.
5: TET Plus tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
1: СВХ плюс.

Хотелось бы остановить время, как-то оно бежит, несется вперед, уже 26 августа, невероятно. Помню тот момент, когда радовалась тому, что учебный год завершается. Поздравляла наших радиослушателей, у кого детишки там заканчивали школу, начинались летние каникулы, а сейчас вот уже последняя неделя лета, и, конечно, многие, кто теперь отправляет детей в новый класс, все в заботах, чтобы все успеть купить, разные там канцелярские товары. Дети за лето обычно как-то очень так быстро вырастают. Ну, я желаю для вам, если для вас эта тема актуальна, безусловно, со всем справиться. Впереди у нас осень, новый сезон, и, может быть, вот школьники не особо ждут осень. Но есть люди, которые ждут каждый сентябрь новый. Это люди, которые очень любят яблочную продукцию и ждут вот этих новых айфонов. Тем более, что обещают же уже сколько лет в продаже должен появиться складной айфон ультра. Тонкий будет, но и не дешевый. Вот. Не вышел пока что он еще официально, но первые тестировщики уже успели его оценить. И с одной стороны его хвалят, с другой ругают. В общем, по данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новый iPhone производит в целом хорошее впечатление. Главный козырь – это форм-фактор. В сложном состоянии смартфон легко помещается в карман, а раскрывается в большой экран почти как мини-планшет. Внешний дисплей 5,5 дюймов, внутренний целых 7,8. Интерфейс приложения адаптирован под большой экран и напоминает iPad. Теперь вот о компромиссах этот Гурман пишет. Камера, судя по всему, будет двойной. Основной модуль на 48 мегапикселей и сверхширокоугольный. А вот телеобъектива не будет. Да, не будет его. Для смартфона вообще такого уровня, как пишет журналист, решение спорное. Еще одна неожиданность. Вместо привычного Face ID Apple якобы установит Touch ID в боковую кнопку. Зачем же вот такие жертвы? Все ради толщины. В разложенном состоянии корпус

времени 9 сентября наконец-таки появится складной iPhone. Тогда уже посмотрим, а где нам. Ну, нужно для начала 2000 где-то взять, да? Но я знаю, есть люди, которым, ну, вот просто очень необходимо новый iPhone. И даже, помню, целые очереди выстраивались у магазинов для того, чтобы быть первыми еще. Причем какого-то определенного цвета, потому что другой цвет это не так выглядит. А должен быть там оранжевый, синий, это уже не такой. Ну, ладно. Я, слава богу, не настолько заморачиваюсь. Мне главное, чтобы все работало и хватало памяти. Вот мне безумно не хватает памяти в телефоне, потому что собак необходимо фотографировать много раз за день, счетчики тоже нужно фиксировать, селфи какие-то делать, да, и вот видео разные качать. Вот Любовь, например, прислала здесь нам в WhatsApp видео. Видео такое: август, надо цедить медленно, как грушевый ликер. Наливать в маленькую рюмочку, отхлебывать по капельке, а сквозь рюмочку смотреть на солнце. Вот. Ну, я могла бы дальше озвучить, может быть, это и сделаю, но немножко позже. Пока же музыкальная пауза. СВХ плюс.

0: я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палидзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par

календаре 26 августа. Впереди у нас последние летние выходные этого года. Многие уже строят планы. Кто-то отправится в Юрмалу, Каугуру, Сватки. Традиционно там будут дополнительные поезда. И, конечно, будут и автобусы по Юрмале курсировать. Но я бы хотела поговорить сейчас еще об одном мероприятии. Вот субботний вечер, Балтийское море, пляж и вот много-много огней вдоль побережья. Звучит уже красиво. И 29 августа в Латвии отметят Ночь древнего огня, традицию, которая объединяет жителей стран Балтийского моря. И вот если вас это заинтересовало, то в Риге главным местом праздника станет пляж Вакарбулли. С 6 вечера здесь будут концерты, творческие мастерские, программы о Балтийском море. А ровно в 8 вечера на берегу зажгутся костры. Когда-то такие огни были жизненно важными. По ним мореходы и рыбаки ориентировались у берега, а еще передавали сигналы. Сегодня это уже не способ навигации, а символ связи между людьми, памяти о прибрежных традициях и уважению к Балтийскому морю. Музыкальная программа тоже будет интересная. Там и коллективы Рижской, Болдерайской, Новой основной школы, певица Анце Краузе, пианист Янис Страсц с произведениями Раймонда Паулса. Ну, много всего интересного. Кстати, концерт будет еще и после того, как зажгут костры и огни в 20:30. Также много-много всего интересного. Будет и большой арт-эксперимент. Художница Элита Патмалнеца вместе со школьниками создаст огненный цветок. Это такая огромная композиция из отдельных лепестков посланий. Ну а на площадке, посвященной Балтийскому морю, можно будет почувствовать себя настоящим исследователем и узнать, что скрывается под его поверхностью. Вот. Кстати, Вакарбулли далеко не единственная точка праздника. Огни ночи древнего огня зажгут в Сталдзене возле Венспилса, в Павелосте и других приморских городах и поселках Латвии. Вот, так что кто-то отправится в Каугури на Каугуру Светки, где также на пляже будет тоже что-то придумано. Ну и если вы хотите, приезжайте в Вакарбулли, хотите возле Венспилса, в Сталдзене или Павелосту. В общем, мне кажется, надо воспользоваться действительно летними крайними выходными. Как же быстро оно пролетело.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
2: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Точное время 14:27.
4: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

светить всем одинаково, хотя нет, не всем. Завтра все же обещают небольшие дожди по северным районам. Да, температура воздуха днем от плюс 15 до 21, в Венспилсе до 19, в Лепое до 21, в Резекне, Даугавпилсе, Риге до плюс 20. Ну а предстоящей ночью, в ночь на четверг, 27 августа, без существенных осадков, ветер слабый, местами туман и температура воздуха от плюс 10 до плюс 14. Наш радиослушатель Дмитрий спрашивает, почему сегодня без нумерологии. Вот есть несколько людей, кто ждет. Ну, давайте я вам расскажу. Давайте. 26.08.2026. Соответственно, мы все складываем, все цифры. 2 плюс 6 плюс 0 плюс 8 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6. Получаем 26. Соответственно, 2 плюс 6 – это 8. Число дня 8. И восьмерочка, она связана с деньгами. С деньгами, результатом, властью, ответственностью и материальными вопросами. Сегодняшний день, сегодня хорошо не просто мечтать, а принимать решения и доводить дела до результата. 26 тоже важно. 2 – отношения и партнерство, а 6 – это семья, забота и ответственность. Поэтому сегодня могут особенно остро проявляться темы отношений, обязательств и справедливости внутри семьи. День может поставить вопрос ребром: а что я получаю взамен того, что даю? Вот придете с работы, так руки в боки, а что я получаю взамен того, что даю? Но хорошо говорить о конкретике и границах, а не пытаться угадывать чужие мысли. Восьмерка не любит неопределенности. День также подходит для финансовых решений, про это говорила, но есть риск потратить деньги эмоционально или попытаться все контролировать. Главная энергия дня – не просить разрешения на то, что вам действительно необходимо. В общем, 26 августа – это внутренняя сила, самостоятельность и понимание собственной ценности.

может нарисовать и Мадонну, и что угодно, потому что вот начиная с субботы, когда мы планируем последний летний уикенд, а нате вам, с субботы в Латвии ожидаются дожди, на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, возможны сильные осадки. До первой половины дня субботы временами будет светить солнце, ночью, утром местами возможен туман, но в ночь на четверг и пятницу температура воздуха во многих регионах опустится даже ниже плюс 10 градусов. Максимальная температура днем, правда, будет плюс 19-24. В субботу южный и юго-восточный ветер усилится до 11-16 метров в секунду, а с юго-запада страну пересечет зона осадков. Воздух прогреется до плюс 20-23. Похожая температура сохранится и в воскресенье, когда ожидается кратковременный дождь. А вот уже на следующей неделе дожди усилятся. Наибольшее количество осадков прогнозируется в Курземе и на западе Видземе. После теплого начала недели станет прохладнее. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура воздуха в первый месяц осени в Латвии будет близка к норме или даже немножко повыше. В свою очередь осадков ожидается больше, чем обычно в сентябре, но, впрочем, этот прогноз еще может меняться. О, уже 14 часов и 47 минут. Я как-то так думала, что еще один час надо будет здесь находиться в студии радио СВХ+. И я бы это с удовольствием сделала, но в 15.00 начинается эфирное время моего коллеги Дим Харов. После новостей, вот после Володи Новодворского здесь появится в студии. И напомню, что его эфир Дима Харова начинается с программы «Хорошие новости», где помимо позитивных и классных новостей звучат и ваши поздравления. Присылайте, пожалуйста, на номер 25 45 25 25. И также не забывайте, что в эфире Дима Харова где-то в 16:40 можно попытаться раскрутить колесо удачи. Много разных у нас подарков и призов, и от Пута, и от Рамкалны, и Тарзанс, и Йосера, и Целиуму, Боды, и Битите. Главное — дозвониться до радиостанции, ответить на несложный вопрос дня и вот получить доступ к колесу удачи. Собственно, вам ее я и хочу пожелать. Спасибо большое за внимание. До завтра. Встречаемся после 11. СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Этой ночью в Латвии без осадков и ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 14. Завтра небольшие дожди по северным районам. Температура воздуха от 15 до 21. Венспилсе до 19. Лепое до 21. В Резекне, Даугавпилсе и Риге до плюс 20.
0: Радио СВХ.

0: Есть два варианта: прекратить, либо улучшить работу кризисного центра, говорит премьер. Жители Латвии должны иметь возможность бесплатно поменять номера автомобилей. Расширена зона действия единого билета на поезда и городской транспорт Риги в Риге. 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Центр управления кризисными ситуациями в настоящее время не является центром управления кризисами. В его работе необходимы изменения, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер Андрис Кулбергс. Таким центром во время воскресной бури фактически была государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска, которая координировала работу служб. Есть вещи, которые не доведены до конца. Деньги выделены, бумаги написаны, но полномочия не предоставлены, сказал Кулбергс. Есть два варианта: либо прекратить работу кризисного центра, либо улучшить его работу. Я думаю, что в интересах всех нас улучшить его работу, заявил премьер-министр. 19 августа в Украине в Харькове погиб латвийский доброволец Виталий Шампинш, известный под позывным «Вилкс» — «Волк». Об этом сообщило латвийское телевидение. Это уже четвертый случай гибели латвийского добровольца в Украине. В Министерстве обороны Латвии сообщили, что ожидают официальной информации от украинской стороны, однако отметили, что Шампинш ранее не проходил службу в национальных вооруженных силах. Жителям, пострадавшим в результате киберинцидента в дирекции безопасности дорожного движения, следует предоставить возможность бесплатно заменить регистрационные номерные знаки автомобилей, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Судья суда Европейского союза Инета Земела заявила, что жители, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию морального ущерба. В результате киберинцидента пострадали все, у кого есть транспортные средства. В интересах ли государства требовать компенсацию? Я думаю, что нет, заявил Кулбергс. Я считаю наиболее правильным не выплачивать компенсацию, а предоставить людям возможность заменить номерные знаки бесплатно, сказал премьер-министр. Директор Центрального разведывательного управления ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, прокомментировал это событие директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которую хотят передать на уровне доверия между службами, считает Сарц. Сегодня начала действовать единая билетная система пассажиру Вилсенс и Рига Сатексма во всех зонах поездов. По этому билету можно совершить поездку на поезде и одну поездку в городских автобусах, троллейбусах и трамваях в течение 90 минут. В конце августа на фестивале молодых исполнителей «Новая волна» в Казани прошел масштабный концерт в честь 90-летия Раймонда Паулса. Легендарные песни Паулса исполнили звезды российской эстрады. Портал «Делфи» попросил маэстро прокомментировать, что он думает про это мероприятие. «Что я могу по этому поводу сказать? Они это устроили, ни у кого не спрашивая. Ну, почему они не могут провести? Пусть проводят», рассказал Паулс. Об этом концерте он узнал уже после самого мероприятия. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Конечно, здорово, если бы хорошие новости приходили не по расписанию, не с 15 до 16, а вот как можно чаще и в любое время дня и суток. И ночи. Но, а вдруг они не приходят сами по себе? Вдруг их надо, что называется, позвать? Вдруг их надо всех вместе собрать и выдать? Вот такое ведь тоже возможно. И они потянутся, потянутся. Тем более, если нас будет много. И каждый не пожалеет поделиться своей хорошей новостью. Правда ведь? Вот для этого и создана программа «Хорошая новость», которая начинается в прямом эфире радио СВХ+. Здравствуйте, подруги и другие мои. Дим Харов в студии. Сегодня среда, 26 августа, между прочим, уже. Давайте поздравим именинников сегодняшнего дня. Это Ирина, Ксения, Максим, Ипполит и Тихон. По православным традициям. Бронислава, Брониславс, Наталья и Талия. По латышским традициям сегодня отмечают свои именины. Поздравляем. Красоты, удачи, мира, здоровья, добра, любви, исполнения желаний и хороших новостей побольше сегодняшним именинникам и всем тем, у кого сегодня день рождения. Желаю я, Дим Харов и радиостанция СВХ+. О других событиях позитивных сегодняшнего дня давайте поговорим. Сегодня день музыкальной йоги. Сегодня международный день актера. Всех актеров и актрис поздравляем. День устраивания секретиков сегодня. И день привлечения удач, между прочим. Кстати, мы будем привлекать удачу сегодня в 16:40. Будем раскручивать большое колесо удачи вместе с Путом. Будем кому-то из вас вручать приз. Это будет приблизительно в 16:40. Ну, давайте, если заговорил о планах, сегодня мы продолжим розыгрыш билетов на концерт группы «Сплин». У нас будет конкурс под названием «Одно слово из песни группы «Сплин». И, соответственно, очередного финалиста определим. Ну, а сейчас давайте приступать к программе «Хорошие новости». Напомню, что связаться с нами чрезвычайно просто. Телефон берете, отправляете смс-ку, ватсапку или телеграмку на 25 45 25 25. Письмо электронное, если вам удобно.

0: Дорожная информация. Роман только что прислал. Агинсканские сосны в сторону Имонты. Затор на улице Кулдыга скрасит пешеходный переход. Соответственно, одна полоса закрыта. Рассчитываем только на доброту встречных машин. Водителям встречных машин в этом месте обращаемся ради СВХ+. Призываем к вашей доброте.
1: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksima.
3: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelles.lv.
4: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Mums garšos Salgava filiņš
6: Ar kafiju iet labi viņš
5: O jā
6: Salgava filiņš
5: Un te jau Salga kvadrātiņš
6: Mums garšo viņš
5: Jā, kvadrātiņš
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
8: Salga
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
10: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления.

0: ужас.
1: Эту песенку от Земфира мы подарили нашему радиослушателю Роману, который, давайте-ка еще раз напомню, написал, что в Агинсканских соснах в сторону Имонты затор автомобильный, на улице Кулдыгас красят пешеходный переход, соответственно, полоса закрыта. Вот, рассчитываем только на доброту встречных машин, написал Роман. Очень правильная, очень хорошая новость пришла из Японии. И сейчас расскажу вам эту историю. На севере Японии около 1800 человек вручную сдвинули башню весом 360 тонн, башню замка Хиросаки. Примерно сдвинули на 2 метра, приблизив ее к историческому местоположению. Сейчас расскажу, почему и зачем вручную. Неужели в Японии техники не хватает? Техники там завались. А почему вручную, сейчас расскажу. Передвинуть башню пришлось из-за ремонта стены, которая была повреждена в результате сильного землетрясения. Участники разделились на группы по 80 человек, тянули 30-метровые канаты. В субботу конструкцию, установленную на рельсы, удалось передвинуть на 1 метр 13 сантиметров, в воскресенье еще на 1,9 метра. Интерес к событию оказался настолько высоким, что количество желающих значительно превысило число допустимых мест. Было подано около 8 тысяч заявок на 1800 мест. По словам организаторов, в этом занятии принять участие пожелали люди из Японии, из Юго-Восточной Азии, из Европы и даже из Северной Америки, представьте себе. Для сохранения исторического сооружения была применена традиционная японская техника хикия, которая предполагает перемещение здания на катках, а не разборку здания. Ручное перемещение башни продлится до конца августа. Ожидается, что в общей сложности около 4000 человек сдвинут ее на 5 метров. Это усилие носит символический характер. Вот что важно. Символический характер и направлено на сплочение общества. Оставшиеся 73 метра, на которые надо будет эту башню сдвинуть, ее будет сдвигать с помощью техники. А вот на 5 метров с помощью людей. И посмотрите, какое огромное количество желающих принять участие в этом процессе. По-моему, классное оно. Так, ваша хорошая новость. Дим, здравствуйте, доброго летнего дня вам. И вам, дорогой Инс, прекрасного, замечательного, позитивного дня. В очередной раз прошу вас, продолжаю читать это сообщение. Сегодня моей подруге Наталье Байковой из Дзелзовы Мадонской области именины. Хотелось бы поздравить ее с днем имени. Наташа, огромный привет из Риги. Ты самая лучшая, жизнерадостная и позитивная девушка. Пусть день будет наполнен радостью и позитивом. Слушаем СВХ+. Вечером позвоню, обнимаю. Дим, поставь, пожалуйста, хорошую песню. С удовольствием. Вот эту песенку, которую споют Леонид Агутин и Анжелика Варум. Дорогая Наташенька, мы вам подарим, поздравим с именинами. Обнимаем.

эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше. СВХ+.

нашу радиослушницу Наташу. Поздравляем с именинами. Наташа попросила сыграть какую-нибудь романтичную песню. Ну, как мне кажется, вот про полет на дельтаплане очень романтично. Правда ведь, Наташа? Надеюсь, эта песня вам понравилась. Ежели не очень, выбирайте любые песни из всего сегодняшнего эфира радио СВХ Плюс, которые вам кажутся романтичными. Не забирайте, нам не жалко. Наташа, с именинами еще раз поздравляю вас. Так, из Америки, насколько я понимаю, да, из американского штата Висконсин пришла новость, где родился котенок породы мейн-кун, и у него было 29 пальцев на лапах. И он вот с этими 29 пальцами попал в книгу рекордов Гиннесса. Представьте себе. Он родился еще в марте этого года. Его назвали Эребусом. Эребус. На одной лапе у него 8 пальцев, а на остальных по 7, представьте себе. Кстати, у отца котенка, тоже мейн-куна, по 6 пальцев было на каждой лапе. Всего, получается, 24. Вообще, у мейн-кунов часто встречается вот такая история, что у них больше обычного, скажем так, пальцев. Предыдущий рекорд принадлежал канадскому коту, у него было 28, а вот сейчас в книге рекордов Гиннесса за Эребусом, мейн-куном, закрепили это достижение. 29 пальцев на 4 лапах. Вот такой он, красавчик. Так, наша радиослушательница Анастейшана написала нам просьбу сыграть песенку «Я твой номер один». Анастейшана сейчас... Правильно ведь я, да, зачитываю ваше имя? Ударение правильно ставлю? Вы так записаны в WhatsApp. Анастейшана. Вот, слушай сейчас за рулем радио СВК+. Удачи вам, дорогая Анастейшана, на дорогах и не только. Ловите песню.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Огромное спасибо нашему радиослушателю Сергею, который прислал актуальнейшую новость и очень ароматную новость. Сегодня, 26 августа 2026 года, в испанском городе Буньоль, это в автономном сообществе Валенсия, состоялось самое безумное ожидаемое событие лета, ежегодный томатный фестиваль «Ла Томатина». В последнюю среду августа ровно на один час центральные улицы города превратились в бурлящие красные реки из спелых томатов. Старт битвы. Сигналом к началу послужил традиционный выстрел из водяных пушек, и ровно в 11:00 по местному времени началось. 6 огромных грузовиков доставили на площади улицы Буньоля 120 тонн перезрелых томатов. В битве приняли участие около 20 тысяч человек, как местных жителей, так и туристов со всех уголков планеты, заранее выкупивших специальные входные билеты. Не указано, кстати, сколько стоит билет. И ровно в 12:00 раздался второй залп, который остановил сражение, после чего городские службы и сами участники приступили к масштабной очистке улиц. Согласно строгим правилам безопасности, перед тем, как бросить каждый помидор, надо необходимо раздавить его в руке, чтобы избежать травм. Я, кстати, впервые об этом слышу. О такой технике безопасности. Да? То есть накидаться можно только раздавленным помидором. Большинство участников битвы вышли в плавательных очках, чтобы защитить глаза от томатного сока. Организаторы подчеркивают, что для фестиваля закупаются исключительно дешевые перезрелые овощи специального сорта, которые уже непригодны для продажи в магазинах или употребления в пищу. Буньоль в очередной раз подтвердил статус мировой столицы летнего веселья очищенным томатным соком, который, кстати, работает как природный антисептик. Мостовые города уже через несколько часов вернулись к своему привычному виду. И все это сегодня уже произошло. Вот такая горячая, ароматная новость пришла из испанского города Буньоль, где состоялась легендарная Томатина 2026. Спасибо, Сережа, еще раз за новость. Классно. Нелли нам написала: «Дорогое радио, в день имени Наталья хочу поздравить свою любимую невестку с ее днем и посвятить ей песню «Звезды, звезды». Раз. Вас, Наталья, конкретно я поздравляю. И всех Наташ, которые слушают сейчас радио СВХ+, поздравляем с именинами. Чудеснейшая песня.

0: эту песню от Эмина давайте подарим Анжеле Лейте. Добрый день, новость у нас потрясающая. У нашего прекрасного семейного врача Анжелы Лейте юбилей. Поздравьте, пожалуйста, ее. Большая семья Борисовых поздравляет вас, дорогая Анжела. Радио СВХ Плюс присоединяется. Желает вам крепкого здоровья, великолепного настроения, добра, счастья, любви, мира. Кстати, про Испанию. Да, мы говорили, что сегодня у нас в испанском городе, как он там назывался, бульон, да? Или бульё? Сейчас. Вот, прошла томатина. Буньёль. Вот, а прошла томатина, я так пробросил. Сколько интересные билеты стоят? Сергей подсуетился, наш радиослушатель. Сейчас мы узнаем расценки. Входной билет на фестиваль томатина 2026 стоил 15 евро. Право только на посещение, насколько я понимаю, в качестве зрителя, не участника. Участник платит 40 евро. Вот вход на поле битвы томатина. Плюс плавательные очки для защиты глаз ему еще за эти деньги вручают. Неплохо. Не так и дорого, насколько я понимаю. Камера хранения плюс билет на фестиваль 45. Вход на территорию, где разворачивается битва. Право пользоваться камерой хранения. Понятное дело, пригодится камера хранения, чтобы переодеться. Потому что потом весь будешь мокрый, красный, в помидорах. Билет на томатина плюс паэля, плюс сангрия, плюс вечеринка 55 евро. Тоже очень, кстати, бюджетненько. Нормально, поел сангрии, попил, помидором покидался. Да еще на вечеринке принял участие. Но это еще не все. Есть VIP-билет, который стоит 750 евро. За что же такие деньги, спросите вы? А я вам скажу. Это значит следующее. Поездка на официальном грузовике по всему праздничному маршруту с помидорами. Грузовик с помидорами, конечно же. В центре Буньоля. Возможность первым начать томатную битву, бросая спелые помидоры на участников внизу, то есть из этого грузовика. Официальная футболка, защитные очки, пользовательная камера хранения и обед. Паэли и сангрия. Вот. Ну, я думаю, что и вечеринка там же. 750 баксов. 20 тысяч человек сегодня с 11 до 12 по Испании вот провели очередной томатин. Спасибо, Сережа. Актуально, здорово. Все к месту. И, по-моему, это совершенно позитивная и классная новость. А вот интересно, кто-то из наших радиослушателей хоть раз был вот на какой-нибудь томатине, там, 20, 25, 20, 24? Может быть, кто-то был? Поделитесь своими впечатлениями, если вы были. Хотя бы даже в качестве зрителя, не участника. Любопытно просто очень. Так, давайте-ка мы прервемся на рекламную паузу, а потом продолжим, если у нас одно поздравление из Англии пришло.
1: Atlaižu jūra, bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
3: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Хороших новостей много,
1: много, много
0: не бывает.
2: К следующей хорошей новости, к следующему поздравлению. Пароль 55.
0: Сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Так, сейчас фончик поставлю, секундочку. Вместо фончика джингл поставил. Вот, сейчас будем записывать. Итак, пароль 55. Здравствуйте, дорогое Дима, любимое радио. Сегодня у нашей дорогой сестры, своячницы, тети и просто хорошего человека Марины Лешкевич юбилей. Поздравляем с 55-летием. Это возраст, когда женщина особенно прекрасна. С мудростью в глазах, с мягкостью в голосе и силой в характере. Желаем тебе душевного покоя и внутренней гармонии. Пусть каждый день дарит повод для улыбки, а каждый вечер оставляет ощущение, что прожитан был не зря. Здоровья тебе, любви, тепла и простых радостей, горячего чая с близкими, солнечного света на подоконнике, добрых слов без повода. Прекрасные пожелания, прекрасные. Родные и близкие поздравляют вас, дорогая Мариночка, Оксана, Андрис, Марек и Роберт, а также радио СВХ Плюс и программа «Хорошие новости». Мы присоединяемся, обнимаем, поздравляем. Счастья, здоровья, позитива, любви желаем от всей души. Эта песня для вас.
0: СВХ Плюс.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
5: Этой ночью без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха 10 до 14. Завтра небольшие дожди по северным районам, температура воздуха от 15 до 21. Венспилсе до 19, Лепое до 21, в Резекне, Даугавпилсе и Риге до плюс 20 без осадков.
4: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
6: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
7: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
6: Минибанк?
7: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
6: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
8: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Есть два варианта: прекратить либо улучшить работу кризисного центра, говорит премьер. Жители Латвии должны иметь возможность бесплатно поменять номера автомобилей. Хакеры опубликовали анализ окончания войны в Украине. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Центр управления кризисными ситуациями в настоящее время не управляет кризисами. В его работе необходимы изменения, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Во время последней бури фактически всеми службами руководила государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска. Есть вещи, которые не доведены до конца. Деньги выделены, бумаги написаны, но полномочия не предоставлены, сказал Кулбергс. Есть два варианта: либо прекратить работу кризисного центра, либо улучшить его работу. Я думаю, что в интересах общества улучшить его работу, заявил премьер. Жителям, пострадавшим в результате киберинцидента в дирекции безопасности дорожного движения, следует предоставить возможность бесплатно заменить регистрационные номерные знаки автомобилей, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Судья суда Европейского союза Инетта Земеле ранее заявила, что жители, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию морального вреда. В результате киберинцидента пострадали все, у кого есть транспортные средства. В интересах ли государства требовать компенсацию? Я думаю, что нет, заявил Кулбергс. Я считаю наиболее правильным не выплачивать компенсацию, а предоставить людям возможность заменить номерные знаки, сказал премьер. Директор Центрального разведывательного управления ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО. Прокомментировал это событие директор Центра передового опыта НАТО Янис Сарц. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которую хотят передать на уровне доверия между спецслужбами, считает Спруц. Хакерская группировка Black Mirror опубликовала скриншоты аналитической записки Сбербанка, в которой перечислены 8 сценариев завершения большой войны России в Украине. Документ датирован апрелем этого года. Из 8 сценариев наиболее вероятным 32% признана сделка Трампа. Конфликт замораживается без формального мирного договора. Украина не вступает в НАТО. Часть санкций с России снимается, США принимают российский контроль над 4 областями, хотя юридически все еще признают границы 1991 года. ЕС новые границы не признает. США будут давить на обе стороны конфликта. России президент США будет угрожать снятием ограничений на вооружение Украины, а Украине полным прекращением поддержки. Успешная сделка позволит Трампу претендовать на Нобелевскую премию мира. Проблема заключается в том, что в долгосрочные гарантии Трампа не верит ни одна из сторон. Кроме того, любая смена администрации США может разморозить конфликт. 19 августа в Украине в Харькове погиб латвийский доброволец Виталий Шампинш, известный под позывным «Вилкс», сообщило латвийское телевидение. Это уже 4-й случай гибели латвийского добровольца в Украине. В Министерстве обороны Латвии сообщили, что ожидает официальной информации от украинской стороны. Однако отметили, что Шампинш ранее не проходил службу в национальных вооруженных силах. Сегодня начала действовать единая билетная система пассажиру Вилценс и Рига Сатексме во всех зонах поездов. По билету можно совершить поездку на поезде и одну поездку в городских автобусах, троллейбусах и трамваях в течение 90 минут. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
1: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Началась программа Drive Time, но я хочу на несколько мгновений вернуться в программу «Хорошие новости». Если вы не слышали, то расскажу вам, что мы говорили о том, что сегодня в испанском городе Буньоль прошла очередная томатина 2026. Целый час движение в городе было перекрыто, и там 20 или 30 тысяч человек участвовали в этой томатной битве. Вот, билеты стоят там от 15 до 750 евро. За 750 евро вас спасает на грузовик. И вы будете кидать помидоры во всех сверху. Вот, а потом еще сангрии нальют, паэльи накурят, ну и так далее. Я спросил у наших радиослушателей, может быть, кто-то был на томатине? Поделитесь вот своими ощущениями, своими впечатлениями. И Елена нам написала, Леночка, огромное спасибо, вот что она написала. Были на томатине всей семьей в прошлом году. В общем, весело, но воняет невыносимо. До конца не смогли быть, пошли мыться. И потом мы поняли, почему все с 8 утра местные выпивают. На трезвую сложно участвовать в этом веселье. И там все участники. Смотреть не получается. Все равно помидором прилетит. Предупреждает Елена. Всех тех, кто, возможно, в следующем году или в ближайшие годы отправится на томатин. Спасибо. Спасибо, дорогая Елена. Спасибо, Сергей. Еще раз огромное за то, что открыл и поднял эту тему сегодня. Вот такие у нас дела. Что касается этого часа, обещаю, будет интересно. Обещаю, будет не скучно. Мы поговорим о статистике за вчерашний день, об авариях, происшествиях и так далее. Во второй половине этого часа у нас намечен конкурс под названием «Большое колесо Путо», где мы будем раздавать вам призы. В середине этого часа у нас прогноз погоды и новости современных технологий. Вот только что пришло еще одно сообщение от нашего радиослушателя Вадима. Он работает гидом, профессиональный гид. Привет, был в Иврея на апельсиновой битве в Италии. Принцип тот же. Ну, да, мы говорили в прошлом часу, очень, кстати, важно.

0: пока тема свежа, давайте-ка ее закончим. Вот Вадим нам написал, что был в городе Иврея, это в Италии, на апельсиновой битве. Принцип тот же, что на Томатине. Участники кидали в повозки, да, апельсинами. Дома все в сетках, потом весь город в желе апельсиновом. Я пишу не больно, не прилетало, пишет Вадим. В повозках люди были все в брониках и в доспехах, как рыцари. Как рыцари, я пишу, а голова? А голова тоже в доспехах, так же, как у рыцарей, только глаза у них, видно, открыты. И там тоже с утра все принимают на душу, чтобы веселее было. Вот. И все это дело проходит в феврале, когда карнавалы в итальянском городе Иврея. Апельсиновые битвы. Вот. Спасибо. Спасибо, Вадим, дорогой. Очень интересно. Очень ароматно. Как сразу апельсинами запахло в студии радио СВХ+.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
3: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно

0: мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
1: Вот 21 минута. Давайте поговорим о вчерашних происшествиях на дорогах. И не только на дорогах нашего города, нашей страны. И, к сожалению, уже второй день подряд приходится начинать эту информацию с печальных новостей. Два человека вчера погибло на, скажем так, дорогах и полях, между прочим. В Эрлее погиб сезонный рабочий, управляющий трактором мужчина, наехал на подростка 2009 года рождения. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия. Вот, это первый погибший. И еще одна авария в Освенской волости Аугждаугского края. Столкнулись грузовик и трактор. Именно, к сожалению, водитель трактора погиб в этой аварии. Такова статистика. 129 аварий вчера случилось, двое погибших, к огромному сожалению. Что касается пострадавших, 9 человек вчера пострадали. Четверо из них в Рижском регионе, в Земгале 2 человека, один в Идзуме, 2 человека в Латгале. Нарушений правил дорожного движения вчера было зафиксировано 383. Больше всего нарушали в Латгале 109 нарушений. Правил дорожного движения. За агрессивное вождение вчера было задержано 4 человека. 4. Один в Рижском регионе и трое в Земгале. Скорость нарушали 125 раз. Больше всего гонщиков было задержано в Видземе, 42 человека. Меньше всего, кстати, в Земгале. За вождение в нетрезвом состоянии относительно немного. 4 человека всего лишь. Причем один человек получит по полной. У него конфискует автомобиль. Будет заведена уголовка на него. А трое будет платить штраф согласно обнаруженным промиллям. И в графе угона за вчерашний день стоит 0. Соблюдаем правила дорожного движения. Слушаем радио СВХ+. В хорошем настроении, внимательно, с позитивом. Продолжаем движение. Поехали.
0: Drive Time. Знание безопаснее.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 16:26.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Новости современных технологий.
2: Основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал эссе, в котором изложил свои опасения по поводу искусственного интеллекта и предложил ввести на него новые налоги по мере вытеснения работников. «Я считаю, что мы должны ввести налог на запросы искусственному интеллекту и роботов. Сейчас, если вы работодатель и нанимаете человека, вы платите налоги с его заработка. Но если вы покупаете робота, то можете сразу списать его как производственные расходы. Налоговая система буквально подталкивает вас к замене людей машинами. Такой налог немного замедлил бы стремительный отказ от человеческого труда и помог собрать средства на переобучение и укрепление системы социальной защиты». Микологи призывают не полагаться вслепую на способность искусственного интеллекта распознавать грибы. Приложения для определения грибов могут помочь предположить возможный вид, однако не способны гарантировать, что конкретный гриб съедобен, заявила миколог Латвийского музея природы Инита Даниэла. Распознавание гриба во многом зависит от качества фотографии. На снимке должна быть видна не только шляпка, но и нижняя сторона гриба, ножка, основание ножки и место, где он растет. Приложения могут предложить несколько вариантов, однако для окончательного определения необходимы знания о совокупности признаков гриба. Иногда различить грибы можно только по микроскопическим признакам, а в отдельных случаях требуется и анализ ДНК. Если вы с расстояния 3 метра сфотографируйте шляпку гриба во мху, вам ничего, никто ничего не скажет. Ни искусственный, ни естественный интеллект, сказала Даниэла. Приложение может помочь сузить круг поиска, но оно не может брать на себя ответственность за безопасность гриба при употреблении в пищу. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
1: Это были новости современных технологий. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
3: Расскажу-ка я вам о погоде на завтра. Завтра среда, 27 августа. Ночью без осадков, ветер слабый, местами туман. На 10-14 градусов температура воздуха. Завтра возможны небольшие дожди, и то по северным районам. Температура от 15 до 21. Венспилс до 19, Лепая до 21. Резекне, Даугавпилс и Рига около 20.

0: Компания «Латвия». Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста. Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Drive Time. Здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
2: 16:42, совсем-совсем скоро, через минуту-другую мы начнем крутить колесо, большое колесо удачи Пута. Перед этим вы дозвонитесь в студию радиостанции СВХ+, я вам задам вопрос, вы на него успешно ответите и, соответственно, выиграете один из призов. О призах давайте поговорим. У нас два вкусных приза для людей-человеков и один вкусный приз для домашних животных. Давайте с домашних животных начнем. Йосера позаботится о четвероногих членах вашей семьи или для кошки, или для собаки, или для лошади победителя у нас есть приз. Возможно, именно его вы сегодня выиграете. Что касается нас, людей и человеков, то подарочная карта от кафе «Битэте» номиналом 50 евро для вкусного визита в самое сердце Юрмалы приготовлено. Осталось только выиграть. Набор лакомства, набор деликатесов от «Рамкалны», которым можно побаловать или себя, или своих близких, или близких и себя вместе. Парки приключений «Тарзанс» готовы вручить вам подарочную карту номиналом 50 евро для вашего активного отдыха. Вчера, кстати, для отдыха мы разыграли чемодан. И особенно выгодную цену на следующее ваше путешествие от турагентства вот, «Цель ему Боды». Вчера мы это сыграли, да? Возможно, кому-то сегодня выпадет. Почему бы нет? Почему? Как, знаете, колесо удачи, оно же такое. Оно само раздает свою удачу, это колесо. Ну и главный друг колеса удачи Пута, разумеется, сеть, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии «Путо». Подарочная карта номиналом 50 евро также, возможно, сегодня будет разыграна. А какой приз сегодня выпадет, это мы узнаем совсем-совсем скоро. Итак, друзья мои, подруги, я тем нашим победителям, которые уже кое-что победили вот в этом розыгрыше, да, на прошлой неделе, на этой неделе, попрошу вас дать возможность выиграть другим, да, один раз только можно выиграть в этом конкурсе. Ну, так что, по-честному. 25-45-25-25, номер телефона, не WhatsApp, а телефона, я предлагаю вам набрать по сигналу, попасть в эфир радио СВХ+, ответить на вопрос, как правило, он очень простой. И, соответственно, потом мы вместе будем крутить колесо удачи. Сейчас самое главное дождаться сигнала, вот, чтобы произошло соединение. И, соответственно, вот, мы с вами будем знакомиться. А потом вы будете отвечать на вопрос. Надеюсь, у вас получится. Дозваниваемся прямо сейчас. Линия свободна. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день. Как вас зовут?
3: Марина.
2: Мариночка, скажите, пожалуйста, вы внимательно слушаете радио СВХ+.
3: Ну, стараюсь внимательно.
2: Хорошо. Сегодня вы как долго слушаете уже радио СВХ+?
3: Ну, с 10 утра, наверное.
2: Какой молодец. Какой молодец. А вы работаете, не работаете? Чем вы занимаетесь?
3: Вот у меня сегодня выходной.
2: Очень хорошо, очень хорошо. А так, когда у вас не выходной, где вы трудитесь, если не секрет, конечно, если хотите об этом говорить?
3: Ну, да.
2: Я не расслышал? Ну и ладно, ну и ладно. Мариночка, а вы вообще волнуетесь, не волнуетесь сейчас?
3: Ну, как бы да.
2: Волнуйтесь чуть-чуть, да? Не волнуйтесь. Да. Не волнуйтесь. Я вам задам один вопрос, и там более того будет вариант ответа. Так что, возможно, еще и угадаете вы. Готовы ответить на вопрос?
3: Да, давайте.
2: Вы уже слышали этот конкурс? По-моему, на этой неделе мы выяснили, когда радио СВХ Плюс празднует свой день рождения. Слышали розыгрыш этот, да?
3: А, да.
2: 1 ноября. 1 ноября у нас день рождения. В этом году будет тоже. Вот. И... Кстати, когда мы это выясняли, я искал, в каком году образовалась радиостанция СВХ+. Вот, пожалуйста, если вы внимательно слышали, а вдруг вы просто так знаете, а вдруг вы еще и отгадаете, три варианта ответа. Сколько лет в этом году, 1 ноября, исполнится радио СВХ+? Вам нужны варианты ответа? Или вы так скажете?
3: Вот это волнение.
2: Так. Мариночка, внимание. Варианты ответа вам нужны?
3: А, да.
2: Вот, вы не волнуйтесь. Итак, смотрите, 30, 31, 32 или 33 в этом году.
3: Так.
2: Выбирайте.
3: В этом году.
2: В этом году, да. Да. Давайте, 30, 31, 32 или 33?
3: 33.
2: 33. Спасибо, Мариночка. Не очень внимательно вы слушаете радио СВХ+. Я старался вам прямо сейчас подсказать, но, к сожалению, вы не услышали. Здрасте.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
4: Инара.
2: Инара, есть у меня подозрение, что вы с правильным ответом до нас дозвонились?
4: Да, да.
2: Инарочка, секундочку. Скажите, пожалуйста, было слышно, что я подсказывал Марине?
4: Не знаю, я знала ответ, не слушала подсказки.
2: Хорошо, очень хорошо. Вам не нужны варианты ответа?
4: Нет.
2: Ну тогда давайте. Сколько лет в этом году исполнится радио СВХ Плюс 1 ноября?
4: 32.
2: Умс какая, Инарочка! Инарочка, дорогая моя! Спасибо большое за правильный ответ. Сейчас мы с вами будем крутить колесо удач. Инара, о себе несколько слов, пожалуйста. Можете сказать, где вы слушаете, чем занимаетесь, почему у вас такое хорошее настроение?
4: Ну, потому что я дозвонилась, настроение хорошее.
2: Точно?
4: На улице.
2: В Риге?
4: Нет, Салласполса.
2: Очень хорошо. А как у вас Салласполса сейчас погода? У нас на Слокос 65. Ну, солнечно, облачно, но небо голубое видно. Как у вас?
4: Нет у нас солнышка.
2: Нету?
4: Нет,
2: вы, тепло. Вы будете солнышком для всего Салласполса. Договорились, Инара?
4: Да.
2: Итак, смотрите, дорогая Инара. Я сейчас буду крутить наше колесо и выбирать будем вам приз. Готовы?
4: Да.
2: Так, раз... Дорогая Инара, я поздравляю вас, вам достался вкусный приз. Вкусный приз, где сейчас я расскажу, вот, от Рамкалны, дорогая Инарочка, набор деликатесов. Во как будет, хорошо и замечательно. Трубочку телефонную не кладите, будем болтать с вами потом за эфиром, а пока я расскажу, давайте, об одном из наших партнеров. Итак, Рамкалны – это вкус Латвии для любого праздника. Лучшие подарки для семьи и для друзей, корпоративные подарки для коллег и деловых партнеров. Прекрасная возможность персонализировать подарок, добавить логотип компании, фотографию друзей или придуманный вами текст. И все это можно заказать на сайте www.ramkalny.lv. Очередной раз мы раскрутили колесо удачи. Очередной приз мы вручили. Победительницу зовут Инара. Я ее еще раз поздравляю. Завтра в это же время мы обязательно продолжим.
1: Jaunumsno Puto. Puto Express. Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express. Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas. Tīrākam auto.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
1: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
1: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Радио СВХ Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
5: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
7: Из архива хитов. Золотой запас. Радио.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 14. Завтра небольшие дожди, только по северным районам. Температура воздуха от 15 до 21. В Вентспилсе до 19, Лепае до 21. В Резекне, Даугавпилсе и Риге до плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Есть два варианта: прекратить либо улучшить работу кризисного центра, говорит премьер. Жители Латвии должны иметь возможность бесплатно поменять номера автомобилей. Полностью электроснабжение по Латвии восстановят к пятнице. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Центр управления кризисными ситуациями в настоящее время не управляет кризисами. В его работе необходимы изменения, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Колбергс. Во время последней бури фактически всеми службами руководила государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска. Есть вещи, которые не доведены до конца. Деньги выделены, бумаги написаны, но полномочия не предоставлены. Оставлены, сказал Кулбергс. Есть два варианта: либо прекратить работу кризисного центра, либо улучшить его работу. Я думаю, в интересах общества улучшить его работу, заявил премьер. Министерство сообщений хочет установить для операторов мобильной связи минимальный уровень устойчивости, чтобы повысить доступность услуг связи в кризисных ситуациях. Сейчас министерство в качестве возможных шагов рассматривает развитие национального роуминга для чрезвычайных ситуаций, а также использование спутниковой связи ЕС Govsat.com. Введение национального роуминга позволит в кризисных ситуациях клиентам одного оператора мобильной связи пользоваться сетями других операторов. Операторы поддерживают эту идею. Технически реализовать ее не особенно сложно, сообщает ЛСМ. Полностью восстановить электроснабжение всех пострадавших из-за шторма клиентов планируется к пятнице 28 августа, сообщили в Sadales Stickles. Устранение последних, самых сложных повреждений требует больше времени. К утру среды электроснабжение было восстановлено для 96% клиентов, пострадавших от бури. Жителям пострадавших в результате киберинцидента в дирекции безопасности дорожного движения следует предоставить возможность бесплатно заменить регистрационные номерные знаки автомобилей, считает премьер Андрис Кулбергс. Судья суда Европейского союза Инета Земела заявила, что жители, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию морального вреда. Да. В результате киберинцидента пострадали все, у кого есть транспортные средства. В интересах ли государства требовать компенсацию? Я думаю, что нет, заявил Кулбергс. Я считаю наиболее правильным не выплачивать компенсацию, а предоставить людям возможность заменить номерные знаки, сказал премьер-министр. Сообщение о том, что во вторник директор Центрального разведывательного управления США ЦРУ Джон Рэдклифф из Риги отправился в Москву, вызвали в социальных сетях бурю спекуляций. Пользователи напоминали, что вскоре после предыдущего визита директора ЦРУ в Россию началось вторжение в Украину. Это породило опасения, что не означает ли нынешний визит скорую агрессию России против какой-либо другой страны, возможно, члена НАТО. Как подчеркнул командующий национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс на портале Delphi, хотя у России есть желание и аппетит к проведению гибридных атак против западных стран, в настоящее время о повторении сценария подобного вторжению в Украину речи не идет. Сегодня начала действовать единая билетная система пассажиру Вилценс и Рига Сатексме во всех зонах поездов. По единому билету можно совершить поездку на поезде до Риги и одну поездку по городу на одном из видов городского транспорта. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: 17:08, вы слушаете Drive Time на радио СВХ+. И на этой неделе, как и на прошлой неделе, мы разыгрываем подарочную карту от наших друзей, от ресторанов Lido. Что-нибудь вкусненькое вы сами себе выберете. Подарочная карта на 30 евро. В конце недели, в пятницу, достанется самому активному или самой активной участнику или участнице программы Drive Time. Принимайте участие в конкурсах, комментируйте, рассказывайте о дорожных ситуациях, какие-то интересные новости нам присылайте. В общем, делайте программу Drive Time вместе с нами.
3: На старте Drive Time.

0: SWH+.
1: Если непонятно, объясняй, да, город.

Очень интересную новость нашел про швейцарские Альпы. Вот вам, пожалуйста, эта новость. В швейцарских Альпах глубоко внутри горного массива строят хранилище. Хранилище для самых богатых. Золото, деньги, произведения искусства и даже роскошные автомобили будут защищены от воров, атак дронов и стихийных бедствий в горном массиве Брюнинг в швейцарском кантоне Обвальден. Сегодня швейцарские горы превращаются в крепость для частных активов самых богатых людей мира. Им обещают максимальную безопасность, абсолютную анонимность и защиту практически от всех возможных угроз. Подземные хранилища в настоящее время строятся на глубине более 100 метров внутри горы. Представьте себе, да? Строительство уже началось в январе этого года, и первые сейфы, если так можно сказать, будут готовы уже к 2028-му. Хранилище для богатых в настоящее время является одним из самых необычных строительных проектов в Европе. Цены на одно хранилище достигают 1 миллиона евро за 99 лет. Представьте себе. Говорят, что их безопасность приравнивается к безопасности Швейцарского национального банка. Первые контракты с клиентами уже подписаны. В Швейцарии горный массив часто состоит из множества отдельных земельных участков. Они могут принадлежать муниципалитетам, корпорациям, частным лицам или компаниям. Многие бывшие военные туннели также были приватизированы. Некоторые туннели используются в качестве сырных погребов, между прочим, грибных ферм, стрельбищ, центров обработки данных или складов. Планируется до 28 года построить приблизительно 20

0: 25 сейфов-хранилищ. Права покупателей сейфов гарантированы на десятилетия вперед, да я уже сказал, на 99 лет, будут даже зарегистрированы в земельном реестре Швейцарии. Это означает, что с юридической точки зрения каменная камера больше похожа на недвижимость, чем на банковский ящик. Там можно хранить все, кроме наркотиков и взрывчатки. Представьте себе, 1 миллион и 99 лет у вас будет вот такая каменная камера внутри швейцарских Альп.
1: Драйв тайм с нами круче.
2: Здесь карусели кружат. СВХ плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Давайте посмотрим, что у нас завтра будет с точки зрения погоды. Ночью без осадков, ветер слабый, местами возможен туман. 10-14 градусов температура воздуха. Нормальный такой прогноз для 27 августа. Нормальный. Завтра днем небольшие дожди только по северным районам от 15 до 21. Норм. Венспилс 19, Лепает 21, Резекне, Даугавпилс, Рига 20.

0: Автоновости.
1: Жителям, которые пострадали в результате киберинцидента в дирекции безопасности дорожного движения, следует предоставить возможность бесплатно заменить регистрационные номерные знаки автомобилей, считает премьер-министр Андрис Колбергс. Судья суда Европейского Союза Инетта Земеле ранее заявила, что жители, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию морального вреда. В результате киберинцидента пострадали все, у кого есть транспортные средства. В интересах ли государства требовать компенсацию? Я думаю, что нет, заявил Колбергс. Я считаю наиболее правильным не выплачивать компенсацию, а предоставить людям возможность заменить номерные знаки, сказал премьер-министр. Вчера в Латвии произошло 2 смертельных происшествия с участием тракторов, сообщили в государственной полиции. В кооперативе «Латрапс» в Элее погиб сезонный рабочий. По данным полиции, мужчина, управлявший трактором, совершил наезд на подростка. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия. Государственная полиция возбудила уголовный процесс и устанавливает все обстоятельства происшествия. Второй трагический случай произошел на Даугавпилской окружной дороге, где столкнулись грузовик и трактор. Хотя первоначально сообщалось об одном пострадавшем, позже полиция подтвердила, что водитель трактора погиб. По этому факту также начат уголовный процесс. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: ко дну.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
3: Неписанные правила от Drive Time. Настоящий мастер тот, кого не заметили.
4: 17:35 на волнах радио СВХ Плюс продолжается вечернее радиошоу Drive Time в студии Дим Харов. И я предлагаю вам, друзья мои, подруги, побороться за два билета на концерт. Вестники меланхолии, музыкальные философы группы «Сплин» выступят на концертной площадке «Вондерсала» 5 сентября. Присоединяйтесь к незабываемому музыкальному путешествию, созданному творчеством знаменитой рок-группы, которая поражает своих поклонников глубокими текстами и потрясающими исполнениями. Приходите на концерт и наслаждайтесь музыкой, атмосферой и эмоциями от группы «Сплин». Александр Васильев. Группа «Сплин», 5 сентября, «Вондерсала». Мы разыгрываем два билета. А вернее, мы разыгрываем место в финале, которое будет в пятницу. И среди пяти финалистов мы разыграем два билета на этот концерт. Конкурс, которым я предлагаю принять вам участие, называется «Одно слово из песни группы «Сплин». Как видно из названия, я попрошу прислать вас всего лишь одно слово. Одно слово, которое будет следовать после того, на котором я закончу цитировать известнейшую песню группы «Сплин». Итак, смотрите. Я сейчас прочитаю несколько строк из известной песни группы «Сплин». Остановлюсь, и вам надо будет прислать следующее слово вот после того, на котором я остановился. Договорились? Очень хорошо. 25-45-25-25 смс-ку или ватсапку присылайте, и вот вам, пожалуйста, текст песни. Крутятся деньги, банки и вкладыши, а ты любишь децибелы и ландыши, и лазеры, и латексы, и кое-что еще. Я невысокий, скромный и... Следующее слово пришлите. 25-45-25-25. Вперед.
5: СВХ+.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Итак, подводим итоги сегодняшнего конкурса. Одно слово из песни группы «Сплин». Крутятся деньги, банки и вкладыши, а ты любишь децибелы и ландыши, и лазеры, и латексы, и кое-что еще. Я невысокий, скромный и... Какое же слово, следуя за этим «и»? Сейчас давайте послушаем песню под названием «Кое-что еще» и услышим обязательно это слово. А пока давайте поздравлю нашу радиослушницу Алену. Она первой прислала это слово и попала в финал. Финал в пятницу. И тогда-то мы разыграем два билета на концерт группы «Сплин» Wondersala 5 сентября. Итак, внимание, слушаем.

0: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Иногда вопросов больше, чем ответов.
3: Но Baltic Data поможет найти правильные.
2: С 24 по 28 августа.
3: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
2: Слушай подсказки ведущих.
3: Точно отвечай на вопрос.
2: Что в школьной сумке Baltic Data?
3: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
2: Baltic Data. Подготовься к школе мощно.
4: Проще, надо проще, не читать мир между строчек. СВХ+. Может,

0: неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
1: Смотрите, какая интересная новость мне попалась на глаза. Ученые пришли к выводу, что в этом 2026 году впервые в истории человечества, ну, по крайней мере, за наблюдаемый период, рождаемость во всем мире упала ниже уровня воспроизводства населения. Раньше такого не было никогда, ни во время войн, ни во время пандемии и так далее. Однако неожиданно для ученых падение было зафиксировано в странах с низким и средним уровнем дохода. Глобальный показатель рождаемости сейчас находится на отметке 2,2 ребенка на одну женщину. Вот никогда не понимал такого подхода к рождению и вообще к статистике детей, людей и так далее. 2,2 ребенка. Но почему не сказать 22 ребенка на 10 женщин? Ну, понятнее живут. Ну, хотя, наверное, одна женщина рождает. Ну, да ладно. Все это, конечно, условно, да, это как средняя температура по больнице, в которой есть морг, условно говоря. Вот. Но тем не менее, да, вот 22 ребенка на 10 женщин, вот так давайте все-таки будем говорить. Это средний показатель по планете сейчас. Согласно прогнозам исследователей, если тенденция сохранится, население Земли достигнет пика приблизительно 9 миллиардов человек в 2056 году. И что любопытно, после этого оно, население, само по себе начнет сокращаться, согласно последним выводам ученых.
2: Коллекция хитов. Золотой запас радио.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, местами туман, дымка, температура воздуха от 10 до 14. Завтра небольшие дожди возможны по северным районам. Температура воздуха от 15 до 21. Венспилсе до 19. Лепае до 21. В Резекне, Даугавпилсе и Риге до плюс 20.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: Есть два варианта: прекратить либо улучшить работу кризисного центра, говорит премьер. Жители Латвии должны иметь возможность бесплатно поменять номера автомобилей. Полностью электроснабжение по Латвии восстановят только к пятнице. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Центр управления кризисными ситуациями в настоящее время не управляет кризисами. В его работе необходимы изменения, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Колбергс. Во время последней бури фактически всеми службами руководила государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска. Есть вещи, которые не доведены до конца. Деньги выделены, бумаги написаны, но полномочия не предоставлены, сказал Колбергс. Есть два варианта: либо прекратить работу кризисного центра, либо улучшить его работу. Я думаю, что в интересах общества улучшить его работу, заявил премьер. Министерство сообщений хочет установить для операторов мобильной связи минимальный уровень устойчивости, чтобы повысить доступность услуг связи в кризисных ситуациях. Сейчас министерство в качестве возможных шагов рассматривает развитие национального роуминга для чрезвычайных ситуаций, а также использование спутниковой связи ES-GOV-SAT.COM. Введение национального роуминга позволит в кризисных ситуациях клиентам одного оператора мобильной связи пользоваться сетями других операторов. Операторы поддерживают эту идею, технически реализовать ее не особенно сложно, сообщает ЛСМ. Полностью восстановить электроснабжение всех пострадавших из-за шторма клиентов планируется к пятнице 28 августа, сообщили в Sadelas Stikls. Устранение последних, самых сложных повреждений требует больше времени. К утру среды электроснабжение было восстановлено для 96% клиентов, пострадавших от бури. Жителям, пострадавшим в результате киберинцидента в дирекции безопасности дорожного движения, следует предоставить возможность бесплатно заменить регистрационные номерные знаки автомобилей, считает премьер Андрис Колбергс. Судья суда Европейского союза Инета Земеле ранее заявила, что жители, чьи данные были похищены в результате кибератаки, имеют право на компенсацию морального вреда. В результате киберинцидента пострадали все, у кого есть транспортные средства. В интересах ли государства требовать компенсацию? Я думаю, что нет, заявил Колбергс. Я считаю наиболее правильным не выплачивать компенсацию, а предоставить людям возможность заменить номерные знаки бесплатно, сказал премьер. Сообщение о том, что во вторник директор Центрального разведывательного управления США ЦРУ Джон Рэдклифф из Риги отправился в Москву, вызвали в социальных сетях бурю спекуляций. Пользователи напоминали, что вскоре после предыдущего визита директор ЦРУ в Россию началось вторжение в Украину. Президент США Дональд Трамп заявил, что это был рутинный визит, в ходе которого глава ЦРУ обсудил войну в Украине. И, возможно, этот визит даст результаты. «Мы все хотим, чтобы война в Украине кончилась», — заявил Трамп. Из документов служебной записки российского Сбербанка по поводу сценариев окончания войны в Украине, которые опубликовали хакеры, вариант плана Трампа признан самым вероятным – 32%. США признают контроль России над четырьмя областями Украины де-факто, но не де-юра. Украина не вступает в НАТО. Часть санкций с Россией отменяется. Трамп будет давить на обе страны. На России увеличением поставок оружия Украине, на Украину полным прекращением финансирования. Мир должен быть достигнут в Украине до ноября, промежуточных выборов в Конгресс США. Сегодня начала действовать единая билетная система пассажиров Вилценс и Рига Сатексме во всех зонах поездов. По единому билету можно совершить поездку на поезде и одну поездку по городу на одном из видов городского транспорта. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
3: Что ж, дорогие мои замечательные, вот она, наша с вами встреча в прямом эфире радиостанции СВХ+, уже в четвертом часу на сегодня и в третьем часу программы Drive Time. Меня зовут Дим Харов. Напомню, ну вдруг вы каким-то образом только сейчас, может быть, после ночных каких-то важных дел проснулись и думаете, а где я? А кто я? Кто вы? Я вам не скажу. А где вы? Вы здесь, на планете Земля. Сегодня среда, 26 августа, и сейчас 18 часов и 9 минут. Я скажу, кто вы. Вы слушатель или слушательница СВХ+.
4: СВХ+.

0: Предложение действует в магазинах Kazinukai и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: слушаю СВХ плюс.
1: Я слушаю СВХ плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Только что наш радиослушатель Инс прислал хорошую новость, между прочим. Удивлен, у нас на улице Пернос сломало ураганом старую липу. Ветки обрезали, а стволы распилили и сделали из них две скамейки. Вот такое решение. Молодцы. Вот, давайте скажем спасибо тем, кто не выкинул куда-то там, не знаю, там, не отправил на дрова.
5: Наверное, из липы не очень-то и дрова получается.
4: Вот, сделал скамейки. Молодцы, молодцы. Давайте еще парочку таких коротеньких новостей вам сообщу сейчас. Где же не у меня? Вот они у меня. Смотрите, в США и Великобритании магазины и вообще компании, которые занимаются одеждой, стали сокращать и убирать из своего ассортимента одежду, ну, самых-самых больших размеров. Причина этого послужила распространение препаратов для похудения, в том числе Оземпика. Об этом сообщает издание Bloomberg. По данным издания, продажи снизились одежды для, да, самых крупных размеров в 2025 году.

тоже на 7%. Судя по всему, это существенный показатель. Вот. Хотя, с другой стороны, люди худеют там с XXL, допустим, на XL, с XL там на L худеют. Этой же одежды меньше не станет, правда? С другой стороны, если подумать, сколько вообще одежды и обуви выпущено к этому моменту всевозможными производителями, кажется, еще лет 100 могут люди носить все вот этого дела. Хотите, об одном интересном исследовании расскажу, которое сейчас продолжается. Там еще нет конкретных результатов, но, тем не менее, мне само исследование показалось очень-очень интересным. Дают ли животные имена друг другу? А? Ведь кто-то додумался это выяснить. Дают ли животные имена друг другу? Ответ на этот вопрос ученые ищут у дельфинов, у слонов и у попугаев. Эксперты пока не пришли к единому мнению. И наблюдают за животными. Дают ли они имена друг другу? То есть обращаются ли они друг к другу по каким-то именам? Любопытно. А вы как думаете? Дают животные друг другу имена или нет?

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 18:24.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.
5: Звезды, мне страшно под.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Этой ночью в стране без осадка, ветер слабый, местами туман, от 10 до 14 градусов по Цельсию, температура воздуха. Завтра, возможно, небольшие дожди, но только по северным районам. Температура от 15 до 21, Венспилсе 19, Лепое 21, Резекне, Даугавпилс, Рига. Резекне, Даугавпилс, Рига. Вот так вот надо выговаривать. 20 градусов выше 0.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Ну что, давайте погороскопимся слегка. Овны, завтра вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите, следите за языком завтра, овны. Тельцы, день необходимо провести так, чтобы не было намучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь завтра, тельцы, как следует, тяжких последствий быть не должно, предполагает астролог. Близнецы. Будьте по возможности завтра более эгоистичны. День нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия. Прелесть? Раки, будьте внимательны. Завтра вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли. Львы, завтра вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Нет. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств. Дева. Завтра всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности, проведете в развлечениях.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Вторая серия гороскопа «Весы». Завтра вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе. Скорпион. То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото. Вот что хотел сказать вам Скорпион, астролог, на завтра. Надеюсь, вы разберетесь. Надеюсь. Стрельцы, завтра вам не стоит подвергать себя перегрузкам. Не надо. Как физическим, так и эмоциональным. Не надо. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой. Отдыхайте завтра, стрельцы. Отдыхайте. Козероги, завтра очень важны будут полезные связи. Они всегда важны. Но завтра особенно, судя по всему, для вас, козероги. Используйте. Водолей. Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственным образом останавливать полет вашей мысли. Завтра вы можете выдумать что-то весьма любопытное, водолеи. Рыбы. Завтра ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результатами ваших наблюдений заинтересуются впоследствии. Постарайтесь ничего не забыть.
2: Гороскоп.
4: СВХ+.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti Pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
2: «Шкода».
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. Augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках Апотека.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: СВХ плюс.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: Плюс. Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: И я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Мы слушаем радио СВХ Плюс.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Так, друзья мои, подруги. Иногда случаются такие ситуации, когда надо ответить, ну, не совсем хорошему человеку, но надо ответить как-то культурно, с одной стороны, а с другой стороны так, чтобы он понял. Не все, конечно, нехорошие люди сразу все поймут, но, по крайней мере, догадался, что вы ему ответили достойно. Если при этом вы не хотите использовать ненормативную лексику или что-то такое очень обидное, вот вам, пожалуйста, несколько ответов я вам сейчас могу предложить. Вы можете записать, вдруг пригодится. Дай бог, чтобы не пригодилось, но та парочку таких одностишей, совершенно, на мой взгляд, гениальных, я сейчас прочитаю, как отвечать людям, которые вам не очень симпатичны, но так, чтобы вот не придраться было к вашему абсолютно остроумнейшему ответу. Спасибо огромное автору этих одностишей. Парня зовут Димочкин. Ну, допустим. Так это вы в кино играли Шрека? Некоторые обидные будут. Бьюсь об заклад, что вас зачали наспор. Да, красотою мир вы не спасете. Бабайку вами в детстве не пугали? Родители ведь гении. Признайтесь. А, как круто. А? Родители ведь гении. Признайтесь. А некоторые не поймут, между прочим. И не поймут даже. Скажут, ну, конечно, я гений. Вот те, кто коляску оставляют в супермаркетах. Да, назад не отводят. Многие не поймут этого. Как вам к лицу боксерская перчатка? Я бы вас послал. Да вижу вы оттуда. В чем смысл жизни? Вашей? Не уверен. Ну и еще. Напоследок, что называется. На десерт. Эх, зря перевели сперматозоид.
5: Драйв-тайм. С нами.
7: С нами прикольнее.
5: Прикольнее.
8: С нами прикольнее.

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД одинаковый для всех, а физика тем более.
1: Дорогие мои замечательные, как всегда, в окончании нашего с вами рандеву поблагодарю вас, во-первых, за компанию, во-вторых, за внимание. А возможно, сначала за внимание, а потом за компанию и за то, и за другое. В общем, я вас благодарю и прощаюсь с вами до завтра. Прекраснейшего вечера и не менее замечательной ночи желаю вам. Я зовут меня Дим Харов. Пока. Честями.
2: Проехали.
0: Проехали. Драйв-тайм с Димом Харовым.
3: СВХ плюс. Красиво.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно...

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: СВХ+.

0: с Татьянас.
1: Вини и здоровишу. Команда Дюрас на четыре.
2: Команда Дю четыре. Мускулю Петрикс.
3: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
1: СВХ плюс.

лучшая музыка. Красивые слова, самые слова, и проще говоря. 100% хиты.

вокруг на радио, которое рядом. СВХ+.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: волейбол, там Феникс.
1: В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Mums garšo salga vafeliņš
3: ar kafiju iet labi viņš.
2: Oh, yeah.
3: Salga vafeliņš un te jau salga kvadrātiņš.
2: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: В кассе «Лукай» выгодные цены каждый день. Офисный стол «Домолетти» 69,99. Компьютерный стол «Домолетти» 49,99. Коробка для хранения вещей «Курвер» 4,5 литра. Всего евро 99. Кассе «Лукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Лукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
9: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
10: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.
11: Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзиндери».
12: Если чё, я пахну.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Say my name.

ПХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Storend. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш. Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
2: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Между нами у-ля-ля.
3: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра. Гулять по желтой листве.
0: СВХ плюс.
3: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Счету твоим счетом потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Каха Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить. Мне сегодня я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе. СВХ Плюс.

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: все.
1: Музыка для всех. От зари до зари. Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче всех ты.
2: Только твоя музыка.

0: хорошего настроения можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
3: СВХ+.

все, что хочешь, делай все, только чтобы это нравилось мне. Только чтобы это нравилось мне. СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: Стопроцентные хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне. Мы увидимся, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если я не твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: радио. СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя. Не надо лгать и мучиться зря.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на фанч. Раненое сердце мое.
0: Музыка для...

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: Конечно, я включу. Радио СВХ плюс.
1: Небо кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай,
1: я включу.